0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я...

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Радио 89.1 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульо.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь Первое лайк радио. И подпишись.
1: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско. Первое радио.
6: Всегда с тобой.

0: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
1: На дискотеку идем отрываться.
2: Конечно, спорт, тренировочка.
3: В театр ходим, в кино, все такое.
4: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
5: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк, всегда с тобой.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. Радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля.
2: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Okay. Это круто!
6: Лучшая музыка.
2: Первое радио.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: обычная квартира, 2 часа ночи.
1: Первое радио.
2: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: И быть с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

0: очередную волну ударов по Ирану. Операция продолжалась около 5 часов. Американские силы нанесли удары по ряду военных объектов в 6 локациях. По данным Центком, высокоточными боеприпасами были поражены иранские системы береговой обороны, ракетные и беспилотные комплексы, а также военно-морские средства. Целью операции названо дальнейшее ослабление способности Ирана атаковать торговые суда. В командовании сообщили, что в настоящее время на Ближнем Востоке размещены более 50 тысяч американских военнослужащих. Накануне поздно вечером Цааль сообщил, что группа израильтян на юге Голанских высот пыталась незаконно пересечь границу с Сирией. Военнослужащие Цааля остановили их и передали для дальнейшего расследования полиции Израиля. Цааль решительно осуждает эту попытку, которая, к тому же, является далеко не первой за последние дни. Подчеркиваем, речь идет об уголовном преступлении, которое создает угрозу для жизни граждан, говорится в заявлении. Также отмечается, что подобные инциденты мешают оперативным действиям Цааля в районе границы и отвлекают военнослужащих от выполнения боевых задач. По данным КАН, итальянские таможенники задержали 22-летнего гражданина Израиля, прилетевшего из Тель-Авива, после обнаружения в его багаже 216 килограммов ката. По имеющимся данным, крупная партия растения была распределена по 7 сданным в багаж чемоданам. Задержание произошло в римском аэропорту имени Леонардо да Винчи. В Италии кат, содержащий психоактивные вещества катинон и катин, запрещен. Израильтянин передан прокуратуре по подозрению в контрабанде наркотиков. Полиция расследует пожар, возникший в ресторане сети «Джапаника» на улице Гебуре-Исраэль в Нетании после взрыва. Пострадавших нет, зданию причинен материальный ущерб. По предварительным данным, в заведение бросили похищенный армейский боеприпас. Полиция считает, что инцидент носит криминальный характер и связан с продолжающимся конфликтом между преступными группировками. На месте работают полицейские и пожарные. Накануне началась серия нападений на рестораны сети «Джапаника», принадлежащие бизнесмену и владельцу футбольного клуба «Бейтар» Бараку Абрамову. В ночь на 13 июля осколочную гранату бросили в витрину ресторана «Джапаника» в Кирьят-Оно. Еще один филиал в Рамат-Гане был поврежден взрывом самодельного устройства. Кроме того, неизвестные попытались поджечь ресторан «Джапаника» в Гиватайме. Пожара не было, потому что огонь быстро погас сам. Отметим, что и в прошлые годы рестораны сети «Джапаника» подвергались нападениям. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил Дарлин Грэм Норден, младшую сестру умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма, временным представителем штата в Сенате США. Она будет занимать этот пост до вступления в должность победителя внеочередных выборов, а именно до начала января следующего года. Объявляя назначение, Макмастер заявил, что для него большая честь предложить Норден завершить работу ее брата. Кандидатуру также поддержал президент США Дональд Трамп. Норден станет первой женщиной, представляющей Южную Каролину в Сенате. Дарлин Грэм Норден ранее не занимала выбранных должностей. Линдси Грэм был на 9 лет старше сестры, а после смерти родителей фактически взял на себя заботу о ней, являясь ее законным опекуном. Он не был женат, у него не было детей. Младшая сестра всю жизнь была для него самым близким человеком. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность, утром местами дымка. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне-Ашдоде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
1: Прогрев-шоу на первом.

0: 7 часов 7 минут 14 июля 26 года вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио. И, конечно же, в студии Лена Семенова.
1: Доброго утра всем. И Андрей Ежов здесь же.
0: Здравствуй, солнечный вот. Израиль.
1: Мы сегодня не в очень полном составе, но на то есть причины, обстоятельства и все такое прочее. Завтра все будет в порядке, так что вопросы не задавать. Ты знаешь, что, Андрей, я обратила внимание? Помнишь, я вчера утром сказала о том, что у нас остановились песочные часы?
0: И как успехи?
1: Похоже, я их починила.
0: А, какие? Мне интересно, слушай, мне даже интересно, всем радиослушателям должно быть интересно, как же ты починила, извините, песочные часы.
1: Ты знаешь, нифига я их не починила, они перестали опять работать. Да что ж такое-то, слушай, ну, видимо, может там
0: чем
1: вот...
0: Чем бы дитя не тешилось?
1: Ай, ну все, ладно тебе. Ну, надо же, интересно вот позалипать на всю эту вот ерунду, на этот, вот на этот струящийся песочек. Это как смотреть на воду, на огонь, на то, как работают другие.
0: Ну вот пошли на пляж, а люди пока пусть послушают песню группы «Сплин. Новые люди». Ну и все, вот не будем больше ни о чем говорить.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Не только мы с Леной Семеновой наполняем ваше утро позитивом и здоровой улыбкой, но и Захар, который сейчас находится...
3: Что? Какой Захар? Мы говорим сейчас совершенно про другое. Мы говорим
2: что?
3: Про Big Your Laser.
2: А, про
3: Plus.
2: Big Your Laser.
3: Да, ребят.
2: До Захара дело не дошло.
3: Я вам расскажу о том, о чем должны знать все. Встречайте большую летнюю акцию от компании Big Your Laser. Называется эта акция «Одно лето, два решения». Расскажу, в чем смысл. Смотрите, вы приобретаете Big Your Laser Plus. Это современный сертифицированный медицинский прибор для эффективного облегчения боли и снятия воспалений, и получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей.
2: О, мне надо.
3: Это не шутка. Куда тебе надо? Тебе надо этот самый, да? А-а-а, волосы, там у тебя, между прочим, косички можно заплетать. Так вот, вы, ребята, это не шутка. Вы покупаете один прибор, а второй забираете абсолютно бесплатно в качестве полезного семейного подарка. Big Your Laser Plus – это уникальная передовая технология, которая помогает не просто уменьшить болевые ощущения в суставах, но и целенаправленно снижать снижает воспаление, а также значительно ускоряет восстановление всего организма. А ваш подарок, вот этот прибор, невероятно удобная штука. Домашний израильский прибор для удаления волос. Он максимально прост в использовании, работает быстрее большинства аналогов и подходит для всех зон тела, в том числе и для твоих ног, Андрюша.
2: Прибор
3: имеет сертификат американского FDA, это самое строгое авторитетное медицинское ведомство в мире, и одобрение Института стандартов Израиля. И самое главное в том, что этот прибор для удаления волос безопасен и не требует защитных очков. Вся семья довольна, и лето проходит гладко, в самом прямом смысле этого слова. Количество подарков ограничено, акция действует до окончания запасов, так что звоните прямо сейчас по короткому номеру звездочка 3414. Узнайте больше и закажите уже сегодня ваш Big Your Laser Plus и получите в подарок вот этот уникальный прибор для удаления волос. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Пройдемся ножичками по праздничкам. То есть, ну, в смысле, не перочинными.
2: Ножичками. Я вот тоже что-то подвисла, ты знаешь, как у меня чуть-чуть. У меня, вот, слушай, первый праздник, ну, если можно так сказать, в этом списке, вот я открыла, день рождения пенсии.
1: И причем юбилей 70 лет.
2: 70 годиков.
1: А до этого что было?
2: Вопрос, в смысле?
1: Может быть, официальная пенсия стала чем-то обязательным или общепринятым? Может быть, именно поэтому?
2: Я сейчас смотрю.
1: Поищу.
2: Слушай, но на самом деле тут вот Искин пишет, что это обиходное выражение, обозначающее дату, когда человек достигает установленного законом возраста для выхода на пенсию. Ну серьезно, что ли? С наступлением...
1: Как бы обо всем и ни о чем. Это...
2: День, подожди, день рождения пенсии. Ну, как-то вот у меня когнитивный диссонанс у меня возникает в мозгах.
1: Хорошо, принесли тортик и идем дальше. Угу. День смородины. Ой, как я давно не ел смородину.
2: Да, да, да, я тоже. И так хочется. Да. Вот это смородина красная, белая, черная. Паречка всякая
1: так,
2: разная.
1: Друзья, кстати, напишите на номер WhatsApp 054-2070-800, какая смородина ваша любимая. Mm-hmm. Белая, красная, черная. Вот какую бы сейчас хотелось прям...
2: Я тут приезжала к ребятам, чтобы пройти тест на машине, отдала машину, и вот пока ждала, меня там и кофе напоили, и угостили красной смородиной.
1: Да, ты что?
2: Это такой кайф. Я говорю, откуда здесь,
1: да,
2: в Израиле?
1: Да, где ее накопали?
2: Привезли. Это вот привезли откуда-то там, я не знаю, из Украины. Контрабандой, да, точно.
1: Праздник хаоса и беспорядка. В целом наш эфир — это амбассадор хаоса и беспорядка.
2: Нет, но у нас упорядоченный вот хаос и беспорядок, так что все у нас нормально.
1: Мне сейчас мозг треснет. Ну что, настало это время.
2: Давай.
1: Что наша жизнь, игра... А я думала, Сава, потому что сегодня Всемирный день интеллектуальных игр. И что, где, когда, не исключение.
2: Слушай, я вспоминаю, когда у меня Миша был маленький. Помню, ехали как-то в автобусе. Я уже, по-моему, рассказывала эту историю, но повторю. Ехали в автобусе, и тетка какая-то привязалась к Мише. И говорит, как тебя зовут, сколько тебе лет. Вот, ну и он так отвечает.
1: Крутите барабан.
2: Он так отвечает, все, вроде идет ребенок на контакт. Она говорит, а ты смотришь телевизор? Миша говорит, да, смотрю. А у тебя есть любимые передачи? Да, есть. А какие? 100 к 1, 100% и 100 где когда.
1: А, логично.
2: 100 где когда, да.
1: И ведь не прикопайся.
2: Не прикопайся, да. Угу.
1: У тебя тоже, ты тоже когда сидела, смотрела эту телепередачу?
2: Да.
1: Тоже очень сильно такая, да нет, ну не то, не о том, вы там не в ту сторону идете, ребята.
2: Нет, в этой игре я больше всего ждала музыкальную паузу. Я думала, вот как и кто будет, и все такое. И обычно, ну, говорят, что вот приглашение на музыкальную паузу именно исполнителю — это большая как бы честь, не все туда попадают, да, и все такое прочее. Вот, и меня интересовали вот эти костюмы и так далее. Это было интересно посмотреть. Я помню там Филю Киркорова, как он в этом самом, в своих вот этих вот перьях. Это что-то невероятное. А Боря Моисеев, это же просто шик был. Да.
1: День придумывания 27 слов на букву О. Ну, совсем обленились.
2: У меня есть первое.
1: Паньки.
2: И это уже второе слово.
1: Дальше. Праздник стельки. Ну, вообще люди обленились. Вообще вселенная обленилась, такие праздники нам подсовывают. Всемирный день косаток. А вот их я лично видел. Это просто что-то невероятное.
2: Да,
1: косатки невероятно опасные, красивые, но при этом завораживающие существа.
2: Абсолютно,
1: но
2: точно.
1: При этом день осведомленности об акулах. Каракулах.
2: Об акулах? Об касатки, акулах. Касатки,
1: осведомленности.
2: Акулах.
1: Ну, я где-то знаю
2: где-то
1: что-то.
2: Где-то знаю что-то.
1: Знаю. По-моему, кого-то жрут.
2: Кого-то жрут?
1: Да.
2: Это мягко сказано, кого-то
1: Всемирный
2: жрут.
1: День шимпанзе.
2: У тебя хорошо получается, Андрей. Вот вопрос.
1: Вот,
2: у тебя родственников.
1: Дуй на ветку, да?
2: У тебя родственников где-то там в каком-нибудь там поколении.
1: Я тебе больше скажу,
2: у нас
1: у всех. Да. Вот еще интересный праздник, Международный день небинарных людей.
2: Слушай, но вот мне кажется, что это уже как-то лишнее, потому что рождаемся-то мы все мальчиками и девочками, mm-hmm. а вот именно вот эта вот ментальная психологическая принадлежность. Говорят, что да, сейчас уже в некоторых странах где-то ввели, что вот до 18 лет mm-hmm. можно, а потом человек определится, какого он полу.
1: Слушай, полу? Mm-hmm. Ламинат. Я предлагаю до 18 лет покрывать ребенка ламинатом. как защитой. Значит, дело в том, что, друзья, кто не знает, кто такие небинарные личности, это такие люди, чья гендерная идентичность не очень вписывается вот во всю эту традиционную систему двух полов, мужского и женского. И, в общем, короче, такие люди могут ощущать себя между полами. То есть я сразу представляю человека, который между машинами протискивается, чтобы сесть в свою машину.
2: И вот здесь вот этот гендерный вопрос поддерживает дядя Федя. Пишет: «Ребята, привет! Госпожа Семенова, вы правильно заметили. Скоро женщины пойдут на пенсию в 70, а мужчины в 65». Ха-ха-ха. Ну, слушайте, ну, я вам хочу сказать, что если вы не хотите работать даже не на пенсии, то, собственно, флаг вам в руки, как говорится. Да. И фонарик в лоб.
1: Ну, а пока отмечайте в Польше праздник хватания за попу, а мы поедем дальше.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас. От Мама Мэри.
2: Реклама.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Покупайте Big Your Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
10: Что-что? Повтори, пожалуйста.
9: Ты все правильно услышала. Покупаете Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Your Laser. Звездочка 3414.
11: Жаркое лето в Center Car.
12: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
11: Center Car Азур.
12: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
11: Прогрев шоу на первом.

0: это дело объяснить, например, тому же самому иностранцу. Но я знаю, что мы сейчас будем объяснять нашим радиослушателям Первого радио. Мы будем объяснять то, где лечить зубы, если вдруг они у вас болят. Если хотите, импланты и все такое прочее. И все об этом знает Захар. И мы сейчас об этом расскажем.
1: Реклама.
2: Дорогие друзья, сегодняшний день посвящен командировке в сеть-клиник доктора Бангиева. Поскольку сейчас время раннее, то я вам просто расскажу о том, почему и зачем я еду и почему именно в сеть-клиник доктора Бангиева. Итак, в сети-клиник доктора Бангиева только сегодня действует акция. Все на 4 имплантантах от 990 шекелей в месяц на 24 беспроцентных платежа. Все на 6 имплантантах от 1190 шекелей на 24 беспроцентных платежа. Это очень важно для себя понять. А также эстетическая процедура, то есть установка виниров, это до 45% скидки. Поэтому запишите телефон звездочка 9442, не откладывая в долгий ящик, наберите его, запишитесь на бесплатную консультацию, и эта скидка в любом случае будет сохранена за вами, даже если вам не перезвонили, или что-то случилось, или вы там оставили это на автоответчике, это не важно. Скидка будет сохранена за вами. Важно, что в сети клиник доктора Бангиева только сегодня действуют акции и скидки. Кроме того, хочу вам рассказать, что это удобно, современно, и там самые опытные врачи. Это очень удобно с точки зрения логистики. Это 6 филиалов, которые находятся, давайте с севера на юг. Это Йокнам-Элит, это Бат-Ям, это Ришон-Ле-Цион, это Ашдод, это Ашкелон и Бершева. То есть это очень удобно с точки зрения логистики. Второе, что очень важно знать. Вы записываетесь на прием и однозначно получаете фиксацию вашей скидки. Сегодня вам надо просто набрать звездочка 9442. Обо всем остальном более подробно я вам расскажу чуть позже. До встречи, дорогие друзья!
1: Реклама. Прогрев шоу на Первом.
3: Ну, а теперь походим по Марсу, Юпитеру или где там еще можно узнать гороскоп.
0: Вот ты сказал, прям походим.
3: По Марсу можно.
0: По Марсу. Марс вообще населенная уже планета. Роботами, правда, но населенная. Там уже, по-моему, целых 7 штук вот этих вот роботов.
3: Более того, доказано, что до этого на Марсе была жизнь много-много миллионов лет назад.
0: Много, когда? Давным-давно. Так, значит, что касается гороскопа, а он у нас как раз впереди, то звезды говорят, что сегодня день небольших перемен. Сегодня тон будут задавать честолюбивые устремления. И не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Сегодня просто день такой. Это невозможно, в принципе. Люди, у которых есть большая цель в жизни, будут стремиться к ней сегодня особенно сильно, считая, что для ее достижения все средства хороши. А остальные будут просто испытывать повышенную потребность в самореализации и признании окружающих. Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего это сделать именно сегодня. Люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна. Как мы любим все советовать!
3: Овны, сегодня вам полезно сбавить темп и не начинать день с борьбы за результат, Лена. Один спокойный разговор поможет больше, чем попытка продавить решение. Обязательно наведите порядок там, где чаще всего отдыхаете.
0: У меня всегда там порядок. Тельцы, день может принести теплую новость или повод поговорить с близким человеком без напряжения. Не отмахивайтесь от простого общения. Именно оно вернет чувство опоры.
3: Близнецы, сегодня стоит внимательнее отнестись к тому, на что уходит ваша энергия. Возможно, одна мелкая привычка забирает больше сил, чем кажется. Пересмотрите свои расходы. Вы будете приятно удивлены.
0: В смысле?
3: Где? Я когда пересматриваю расходы, у меня седой волос на голове появляется. То, что приятно.
0: А сегодня приятно удивлены. Может быть, что расходы все-таки не превышают доходы?
3: Ой, Битуахли, у меня ошибся. Вам начислено 2 миллиона шекелей.
0: Боже, дайте 2. В смысле, 2 раза по 2.
3: Раки. Ну, закатай.
0: Раки, сегодняшний день дает вам шанс начать личный этап без громких заявлений. Подумайте, каким человеком вы хотите чувствовать себя в ближайшей неделе, и сделайте первый маленький шаг.
3: Хорошо. Маленький шаг для человека и огромный шаг для раков. Львы, сегодня вам лучше не гнаться за вниманием и не доказывать свою правоту каждому собеседнику. День подойдет

0: для паузы, наблюдения и восстановления сил перед более активным периодом.
1: Еще более активным?
0: Я тебе больше скажу. Учитывая то, что львы обычно затаиваются перед тем, как что сделать? Прыгнуть и атаковать. Львы, завтра будет что-то интересное.
1: А может быть не завтра, может быть послезавтра. Ну, ближайшее время, короче.
0: То есть слишком затаились.
1: Да. Девы, ну, засада, сам понимаешь, наше все. Девы, день может привести к человеку, с которым приятно строить планы без лишней суеты. И не пытайтесь сразу понять, насколько это знакомство полезно. Чего?
0: Я не понимаю, как можно строить планы без суеты? Это в любом случае суета.
1: Ну, готова поспорить на самом деле.
0: Ладно, подеремся позже. Весы. Сегодня может появиться шанс мягко изменить рабочий или семейный сценарий. Не ждите идеального момента. Предложите простой вариант, который для всех будет чуть удобнее.
1: Скорпионы. День может выйти из привычной эмоциональной реакции. Вместо того, чтобы снова анализировать прошлое, выберите новое действие в настоящем. Сегодня возможна беседа с человеком, который расширяет ваш взгляд на жизнь.
0: Слушай, такой гороскоп, как экзистенциальный кризис, ей-богу.
1: Так, что у нас там дальше?
0: Так, у нас что?
1: Стрельцы,
0: правильно. Сегодня важно не обещать больше, чем хочется выполнять. Если вас зовут в какой-то общий план, сначала честно оцените, есть ли у вас на него силы, время или деньги.
1: Козероги. Новолуние может подсветить тему отношений и взаимной поддержки. Не ждите, что человек сам догадается о ваших ожиданиях. Скажите обо всем спокойно и прямо.
0: О, как!
1: И главное, в бубен не получить.
0: Вот, да, вот мне нравится, как сейчас люди говорят: я имею право говорить все, что мне вздумается, и делать все, что мне вздумается. Ребят, вы забываете, что вы имеете право на свое мнение и говорить все, что вздумается. Только вы также имеете право получить за это в бубен. Едем дальше. Водолеи, сегодня хорошее время для новой привычки, но без жесткого режима и сложных правил. Начните с того, что реально будете повторять каждый день.
1: Говорят, что на выработку вот этой вот привычки требуется 21 день. Я не знаю, честно говоря, не проверяла.
0: Слушай, а если
1: нет?
0: Я просыпаюсь с матом?
1: Ах,
0: это уже как не привычка, а нейролингвистическое программирование.
1: Я тогда не знаю, что тебе там ночью снится, и каким образом ты вообще что проводишь. Так, все, не надо, без комментариев. Будем завершать гороскоп. Рыбы. День может вернуть вам вдохновение и желание сделать что-то для души. Не оценивайте идею заранее, сначала позвольте себе попробовать. We'll be right back.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
2: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: Встречайте Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины. Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz. Идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
4: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: DAX в Ришон Лиционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Жаркое лето в Центр-кар.
15: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
14: Центр-кар Азур. Дыр-Хашива 9.
16: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мания. Сосиски Виннер новый, всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов.
17: В соответствии с условиями мероприятия.
16: Мадан и Мания. С нами вкусно.
0: Реклама.
2: Прогрев шоу. На первом.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Продолжается прогрев шоу. Слушай, Андрей, тут Васек написал: проснувшись утром с матом, осознаешь, что тренировка пошла не по плану. Он, видимо, знает, о чем говорит, наверное.
2: Проснулся с матом. Ага. Хорошо, что не проснулся с козлом.
1: Это точно. Но, Васек, мне кажется, что это смотря что и как тренировать. Но лично я точно знаю, что у нас идет по плану, так это наше лето. А лето на первом — время по-настоящему классных акций формата «Купи что-то и получи подарок». И сейчас я расскажу об беспрецедентной акции, которая называется «Одно лето, два решения» от компании Big Your Laser. Прямо сейчас, друзья, при покупке прибора Big Your Laser Plus вы получаете шикарный подарок для дома стоимостью 1600 шекелей. Это инновационный аппарат для удаления волос. Big Your Laser Plus – это незаменимый медицинский прибор. Его передовая лазерная технология не только эффективно облегчает боль в спине, в шее или в коленях, но и глубоко воздействует на ткани, снижая воспалительные процессы и ускоряя регенерацию. А вот аппарат для удаления волос станет идеальным решением для красоты и ухода. Он разработан в Израиле, одобрен Институтом стандартов и Высшим медицинским ведомством FDA. Это американская медицинская история. Устройство работает намного быстрее аналогов, подходит для абсолютно любых зон тела. Он настолько, этот прибор, безопасен и прост в использовании, что им может пользоваться даже молодежь, причем дома. В итоге один прибор, который вы покупаете, избавляет от боли, а второй, который вы получаете в подарок, убирает лишние нежелательные волосы. И все домашние счастливы. Поторопитесь, друзья, количество товара ограничено, а акция закончится, ну, естественно, вместе с запасами на складе. Набирайте прямо сейчас звездочка 3414, узнавайте все подробности и оформляйте заказ уже сегодня. Звездочка 3414. И еще раз повторю, звездочка 3414.
0: Реклама.

0: А кто это у нас тут проспал первый час прогрев шоу?
1: А ну-ка... я знаю, кто, могу даже пальцем показать.
0: А мы знаем ваши адреса. А ну-ка, проснулись быстро, прогрев шоу на первом радио заканчивает первый час, но это значит, что второй час у вас есть еще шанс проштрафившимся, есть шанс реабилитироваться.
1: Абсолютно точно, ребят, следующий час будет не менее плотненьким, нежели вот этот вот первый. Вас ждет много полезной и актуальной информации. У нас будет наша рубрика, точнее сказать, это проект «Открывая футбольную Америку», где мы расскажем все, что сейчас происходит на Мундиале. Вот где там в трех, да, этих самых, в трех странах, в Штатах, где там в Мексике, да, в Канаде.
0: В Мексике, в Канаде и в США.
1: Вот, да. И будет еще у нас игра за приз «Стоит побороться», я так думаю. И ну и плюс бодрое настроение и любимая музыка. Все для вас, дорогие.
0: Лена Семенова.
1: Андрей Ежов.
0: Ну что, услышимся в следующем часе.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
3: «Оболонь». Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.

0: «Автотрейд Мобиль». Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы – Министерство Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управление по развитию Галилеи.
2: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и ДАКС Ашдод – Вайцман 2.
3: Жаркое лето в Центр-кар.
4: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: Центр-кар Азур.
5: Реклама.
6: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
7: Эй, капитан! Впереди земля!
8: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
9: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
10: Первое радио. Новости.
11: Иран сообщает об уничтожении системы Патриот в Бахрейне. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного портала «Вести», корпус стражи Исламской революции заявил, что в результате атаки в Бахрейне был уничтожен радар системы «Патриот», ответственный за управление воздушным движением 5-го флота ВМС США. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax, что американские удары привели к уничтожению около 84% производственных мощностей Ирана, связанных с выпуском вооружений. Они по большей части утратили способность производить оружие. Речь идет примерно о 84%, заявил Трамп. Независимого подтверждения этой оценки пока нет. Белый дом или Пентагон не публиковали такой информации и не разъясняли методику, позволяющую дать подобную оценку. Трамп также сообщил, что нынешние удары сосредоточены на иранских военных возможностях, связанных с Хормузским проливом. Речь идет, в частности, о береговых ракетных комплексах, беспилотниках, радарах, быстроходных катерах и других средствах, способных угрожать торговому судоходству. При этом американский президент не исключил возможности переговоров с Тегераном. По его словам, США продолжают наносить удары, но дипломатическое урегулирование по-прежнему возможно. В Йемене сообщили, что Саудовская Аравия ночью нанесла удар по провинции Саада на северо-западе страны. Катарская газета «Аль-Арабия Аль-Джадид» также сообщила о воздушных ударах по провинции, известной как «Цитадель лидера хуситов». Как сообщает информационный портал «Вести», парламентская комиссия по иностранным делам и обороне одобрила продление срока обязательной службы до 32 месяцев. Ожидается, что сегодня законопроект будет вынесен на голосование на пленарном заседании Кнессета. В США, в штате Индиана, был подожжен дом, на котором висели флаги Израиля и США. Американские власти расследуют подозрение в преступлении на почве ненависти. Ущерб превысил $150 000. В полиции считают, что речь идет об умышленных действиях. Бывший вице-президент США Майк Пенс, который проживает в этом районе, осудил инцидент, заявив, что в Америке не может быть терпимости к антисемитизму или актам политического насилия. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной переменной облачности, утром местами дымка. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
3: Прогрев шоу на Первом.

0: Второй час пошел, а это значит, что хорошее настроение неминуемо настигнет вас. Хотите вы этого или нет? 8 часов 9 минут утра, 14 июля 26 года. Вы слушаете прогрев-шоу на Первом радио вместе с Леной Семеногой.
1: Да, чего?
2: Семенога.
1: Как, может быть, ты меня уже перестанешь склонять, в конце концов? Доброго утра всем.
0: Дорогие.
1: Вот мою фамилию. Как ее уже только не склоняли? Как меня вообще только не называли? Доброго утра, дорогие друзья. Привет всем, у кого уши сейчас находятся на любимой волне. Самый лучший, на мой взгляд, 89.1 FM, да, это Первое радио. Вместе со мной в студии Андрей Ежов.
0: Здравствуйте.
1: Слушай, я тут прочитала обалденную новость. Смотри, на знаменитом музыкальном фестивале в лондонском Гайд-парке популярный рэпер Питбуль, мы его все знаем, так, да, умудрился вписать себя в Книгу рекордов Гиннесса.
0: Итак, так.
1: Он устроил самое масштабное лысое безумие в истории. Певец со сцены призвал фанатов поддержать его фирменный стиль, и в итоге ровно 22 141 человек временно натянули на головы резиновые лысые парики, надели солнцезащитные очки и в таком виде зажигали под хиты музыканта.
0: Кайф.
1: Официальные судьи Книги рекордов Гиннесса, считавшие вот эту гигантскую толпу фальшивых лысых парней, признали, что со стороны это выглядело как инопланетное нашествие клонов. Но рекорд официально зафиксирован. 22 141 человек. Представляешь, в лысых париках и солнечных очках.
0: Я тоже так хочу, потому что я прям вспоминаю вот этот вайб Питбуля, и это что-то сумасшедшее. Может, поэтому у меня сейчас Питбуль? Вот я сейчас подумал.
1: Ты знаешь, вполне себе возможно, где-то на подсознательном уровне.
0: Может, если ей включить uno, dos, tres.
1: Cuatro, и она сразу пойдет.
0: Ладно, дорогие друзья, давайте перейдем непосредственно еще к кое-каким новостям. Девушка сделала ДНК-тест и внезапно узнала шокирующую правду о своем настоящем отце.
1: Так,
0: скандалы, интриги, расследования. Поехали. Значит, цитата. «Несколько лет назад я узнала, что мой отец не тот человек, который меня воспитал. Более того, он до сих пор не знает, что я не его дочь.
1: Так.
0: А вот мой биологический отец владеет более чем 10 миллиардами долларов».
1: Вот откуда ноги растут.
0: Вот
1: ты
0: она,
1: понимаешь?
0: Где собачка зарыта.
1: Да, да,
0: но не хочет
1: порылся.
0: Иметь со мной ничего общего.
1: Ой. Да ладно.
0: Он до сих пор женат на своей первой жене. И я не уверена, что она вообще обо мне знает. Зато я знаю, что моя мать шантажировала его, чтобы он оплатил мне обучение в колледже. Так что у меня нет никаких долгов.
1: Ну, что тут скажешь? Хотя, я знаю, что скажешь. Вот, например, наш слушатель, которого зовут Натали, по-моему,
0: так,
1: пишет: «Все проблемы от переедания».
0: Все правильно.
1: И знаешь что? Ладно, если бы там дальше шли такие вот не смайлики, а там бургеры, там кофе и все. Нет, бутылки шампанского дальше стоят. От переедания, говорите, все
0: и
1: проблемы.
0: И в чем она не права, как бы сказала Кристина Кипнис?
1: Согласна, права. А еще мы правы в том, что настроение все-таки нужно поддерживать любимой музыкой. Чем сейчас займемся?

0: Прогрев шоу на первом.
1: Как я это люблю говорить. Охохонюшки, хо-хо, дорогие друзья.
2: Это вот ты сейчас к чему говоришь?
1: Потому что сегодня начинается полуфинал чемпионата мира по футболу. И страсти нонче разгораются не только на поле, но и на ТВ.
2: Так.
1: Так вот, в серии, значит, рекламных роликов для Fox Sports, снятых в стиле злодеев из вселенной Бэтмена, легендарный футболист Златан Ибрагимович, или в простонародье Ибракадабра, потому что то, какие голы он забивал, это что-то невероятное, записал дерзкие обращения к вылетевшим командам.
2: Так.
1: Я прям отобрал лучшие.
2: Ну.
1: США. Что он США сказал? Ваша американская мечта не сбылась. В следующий раз не забывайте, что это футбол, а не сокер. Поздравил, так сказать. Посочувствовал.
2: В своем стиле.
1: Да, мексиканцы. Теперь вы можете спокойно наслаждаться своим тако. Амигос, адьос. Где-то кто-то кричал что-то там за расизм, за стереотипы. А это Златан Ибрагимович, поэтому ладно.
2: Ему все можно, да. Он звезда.
1: Португалия, вы были так близки. Ну, почти этого недостаточно. Бразильцам он очень хорошо ответил. Бразильцы, вы вылетели, но ваша самбо продолжается. Увидимся в следующий раз. И осталось только Швеция и Германия. Швеция, я уже говорил вам, нового Златана не существует и не будет. Вы вылетели. И Германия, он сказал, Германия, все кончено. Теперь можете пить свое грустное пиво. И казалось бы, любому другому футболисту досталось бы по первое число и прилетело бы по шапке основательно. Но ведь это же Златан. И вступать с ним в конфликт на поле и вне его себе дороже. Медстраховка просто не покроет затраты на лечение.
2: Слушай, ну вот пока парни выражают свое мнение по этому поводу, я хочу сказать вот новостишка о том, что в Бостоне-то как бы вот бостонский стадион, он возвращается к привычной жизни. Просто плей-офф переезжает в другие города. Вот. И в связи с этим рабочие этого стадиона получили, наверное, самую монотонную задачу в истории спорта на 1000 рабочих часов. Дело в том, что перед началом турнира, ну, по жестким правилам чистого стадиона, да, FIFA, бедолагам пришлось вручную заклеивать синим скотчем логотипы постоянного спонсора арены на каждом из 64 тысяч сидений.
1: Такое.
2: И теперь несчастных сотрудников заставили проделать всю эту адскую работу в обратном порядке. То есть, аккуратно отдирать наклейки вот этот скотч из каждого стула, проклиная маркетологов FIFA и весь мировой футбол.
1: А что вы знаете про слово «нудятина»?
2: Да, это точно. Ну а впереди у нас на первом свежий выпуск спецпроекта «Открывая футбольную Америку» узнаем о том, что творится непосредственно на полях Мундиаля.
3: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. «Открывая футбольную Америку».
4: Сборная Хорватии получила нового старого тренера. Спустя 14 лет Славен Билич вернулся, чтобы стать рулевым национальной команды. 57-летний специалист сменил Златка Далича, который покинул тренерский мостик после вылета от Португалии в 1/16 финала. При этом Билич может удержать в сборной капитана команды Луку Модрича. 40-летний полузащитник собирался завершить карьеру в национальной команде, но, по данным СМИ, передумал. И причина как раз назначение того самого Билича, под руководством которого Модрич дебютировал в сборной в 2006 году. Сам наставник уже дал понять, что хочет видеть Модрича в команде. Контракт Билича рассчитан до следующего Мундиаля, а пока первый матч под его руководством в сентябре в Лиге наций.
3: Плавали, знаем.
4: Болельщики по всему миру объединились вокруг идеи, которая вряд ли понравится Лионелю Месси. В сети появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира. Повод – очевидная, по мнению авторов, предвзятость FIFA в пользу Аргентины и ее капитана. Петицию подписали более 3,5 миллиона пользователей. Сторонники исключения Аргентины приводят целый список доказательств заговора. FIFA, впрочем, остается непоколебима. Председатель судейского комитета уже назвал обвинения в адрес арбитров безосновательными, так что Аргентина продолжает готовиться к полуфиналу против Англии.
3: Попутного ветра.
4: Тем временем сборная Аргентины решила напомнить Англии о прошлом. Действующие чемпионы мира обратились в FIFA с просьбой разрешить им сыграть полуфинал в темно-синей гостевой форме. Федерация запрос удовлетворила. 15 июля в Атланте аргентинцы выйдут на поле в темно-синих футболках, черных шортах и черных гетрах. В гостевом комплекте аргентинцы обыграли Англию в четвертьфинале 1986 года, когда Марадона исполнила свою легендарную руку Бога, а еще победили англичан по пенальти в 1/8 финала 1998 года. А вот в домашней бело-голубой форме аргентинцы Англии на чемпионатах мира постоянно проигрывали.
0: Против течения.
4: Новые боссы Федерации футбола Италии видят главным кандидатом на пост главного тренера сборной Хосепа Гвардиолу, сообщает газета Дела Спорт. По мнению руководства, свободный после ухода из Манчестер-Сити испанец должен провести масштабное обновление команды, которая в третий раз подряд не попала на чемпионат мира. В шорт-листе сквадра Адзуры также значится Антонио Конте, Андреа Пирло и Роберто Манчини, однако именно Гвардиоле отдают приоритет. Напомним, что немецкий футбольный союз уже достиг принципиальной договоренности с Юргеном Клоппом, и именно экс-наставник Ливерпуля почти 10 лет противостоял Гвардиоле в АПЛ. Это были некоторые итоги 33-го дня чемпионата мира в программе.
0: Открывая футбольную Америку.
3: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Прогрев шоу на первом.
5: Реклама.
6: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
7: Аболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
10: «Дакс» в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах «Дакс» огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от «Дакс» на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу «Дакс» Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и «Дакс» Ашдот, Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в «Дакс».
11: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
12: Что-что? Повтори, пожалуйста.
11: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Можно еще ниже.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Еще ниже.
18: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
19: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
20: Жаркое лето в Центр-кар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
21: Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
22: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
23: Эй, вот это какой адрес у него?
22: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
5: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

8:26, а это значит, настает время игры. Буквально через 3 минуты мы ждем вас на крутой игре с не менее крутыми призами. Давайте поборемся, друзья. Время легкой драки. 07-52-891. Звоним, друзья, и принимаем участие в игре. Нам нужен как минимум один участник.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Мы обыскали все, мы обзвонили все важные места и в итоге нашли его. Захар, оказывается, ты в сети клиник доктора Бангиева. Ну расскажи, привет-привет, где ты был? Мы тебя уже обыскались.
2: Добрый день, дорогие друзья. Сегодняшний день я посвящаю командировке в сеть клиник доктора Бангиева. Мало того, вас ждет сюрприз. Сам Михаил Ашкеназер лично взялся сопровождать нас в течение сегодняшнего дня и рассказывать вам о мероприятиях, которые только сегодня действительно в сети клиник доктора Бангиева. Речь идет об огромных скидках. 45% на виниры только записавшимся сегодня. И можно сделать новую челюсть, красивую, сияющую, по цене от 990 шекелей в месяц на 24 без процентов платежа на 4 имплантах. И то же самое от 1190 шекелей в месяц на 24 без процентных платежа на 6 имплантах. Кроме того, Михаил обещал, что будут какие-то сюрпризы и подарки. Запомните, звездочка 9442. Можете не откладывать, позвонить прямо сейчас. Цена и скидки будут уже зафиксированы за вами. Еще раз повторяю, это очень удобно, это очень профессионально, это очень качественно. Почему это удобно? Потому что есть 6 филиалов. Это Йокнам Элит, это Ришон Лицион, это Бат-Ям, это Ашдот, это Ашкелон и это Бершева. Почему это профессионально? Потому что все врачи с опытом больше 20 лет работы. И почему это надежно? Потому что самое современное оборудование, самые лучшие врачи и самое лучшее отношение – это и есть слово «надежно». Звоните звездочкой 9442 и сразу записывайтесь на бесплатную консультацию, которая ровным счетом ни к чему вас не обязывает. Но зато вы будете знать, что вам надо делать и как скоро. Сеть клиник доктора Бангиева сегодня весь день с нами. Сегодня я с вами. Зовут меня Захар Рабин. Я направляюсь в клинике доктора Бангиева. До встречи. Услышимся.
1: Спасибо большое, Захар. Ну что, в сети клиник доктора Бангиева вас ждет не только широкая улыбка, но и здоровье.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.
3: Да ладно!
4: Да ладно!
3: Да ладно!
4: Да ладно!
3: Да ладно!
4: Да ладно!
3: Да ладно!
1: Я пытаюсь радоваться, потому что на меня сейчас смотрит Катьсана очень злыми глазами, не знаю.
5: В смысле? Она уже пришла, я только что была там. Катьсана, привет!
1: Да. А у нас игра, дорогие друзья. Ну что, мы ждем ваших звонков на номер телефона прямого эфира 0752-891. Давайте поборемся. Не только Конор Макгрегор это сделал на днях, но действительно поборемся за главный приз 0752-891. Что за главный приз,
5: Лена? Главный приз у нас сегодня купон на 100 шекелей на покупки в любом магазине сети. Это не с гнильцой, это называется не гнильца, это называется интрига.
1: Ага, да, ага, интрига. Называй это как хочешь.
5: 0752-891.
1: Ну что, дорогие друзья, игра «Да ладно». О чем вообще эта игра?
5: Игра о том, что мы читаем новости, две чистую правду, а одну неправду. И вот эту неправду нужно
1: узнать. Одна нечистая правда.
5: Одна нечистая правда.
1: Сейчас мы узнаем, насколько чистый человек своей душой звонит нам. Доброе утро.
5: Алло, алло.
6: Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Как вас зовут?
6: Александр.
1: Александр. Александр. Запиши-ка имя, Лена.
5: Записала. Так, Александр. Значит так, Александр, как у вас работает интуиция? У вас все с ней нормально? Проверяли?
6: Все относительно. По ситуации.
5: Относительно. Хотела спросить, относительно чего, а вот оказывается по ситуации. Окей.

0: по новостям. Значит, новость номер один. Сегодня новости максимально кринжовые. Значит так, первая новость. В пригороде Гамбурга водитель желтого школьного автобуса припарковался у заправки и отошел буквально на 3 минуты, чтобы купить эспрессо. Вернувшись, он обнаружил, что автобус медленно катится задним ходом прямо в сторону кустов, а за рулем сидит дикий енот. Оказалось, банда из 3 пушистых налетчиков забралась в салон в поисках забытых вкусняшек. Самый упитанный из них случайно прыгнул на рычаг коробки передач и снял автобус со стояночного тормоза.
1: Случайно?
0: Да. Автобус мягко съехал в кювет, никто не пострадал, а еноты и угонщики успешно скрылись в лесу с пачкой кукурузных палочек. Нашли такие они
2: вкусняшки. Это, знаешь, есть енот полоскун, а есть енот полоскуда. Дальше. В хорватском Дубровнике наглая морская чайка сорвала финал местного турнира по покеру на открытом воздухе, утащив со стола фишки главного фаворита. Птица спикировала прямо в момент решающей ставки, уцепила клювом самый дорогой стек с фишками на сумму в 10 тысяч фунтов и взмыла в небо. Игрок попытался сбить чайку своей кепкой, но промахнулся и перевернул стол, аннулировал всю партию, и в соцсетях теперь шутят, что птица работает на казино, а пострадавший покерист безуспешно пытается доказать организаторам, что это был форс-мажор уровня ограбления века.
0: Ограбление века, это точно. И еще одна новость. Романтическая церемония на открытом воздухе в Сиднее превратилась в хаос из-за дикой природы. В момент, когда жених и невеста произносили клятвы любви, из кустов на полной скорости вылетел огромный кенгуру. Животное проигнорировало испуганных гостей, подскочило к невесте и легким движением лапы сорвало с ее головы дорогую 3-метровую фату из тончайшего фатина. Запихал он этот кенгуру фату себе в пасть, пару раз чавкнул и ускакал в закат.
2: Слушай, а это случайно не те кусты из первой новости?
0: Свадьбу пришлось прервать. Нет, те кусты были в Гамбурге, а эти в Сиднее. Короче, свадьбу пришлось прервать на полчаса, чтобы успокоить плачущую невесту и поймать оператора, который со смеху уронил камеру в бассейн.
2: Александр, Александр, шо брехня, а шо тут
0: правда? Вот такие нелепые новости. И что из этого неправда? Значит, первая новость. Немецкий школьный автобус с енотами, которые практически его угнали. Хорватская наглая чайка, которая сорвала турнир по покеру. Ну или австрийский кенгуру, который сожрал фату невесты. Что из этого неправда?
3: Мне почему-то кажется, что последняя версия.
2: Так, вы думаете, что последняя версия? Почему?
3: Я уверен, что чайка могла смело утащить и...
0: Я вам хочу сказать, что в Австралии, вот судя по новостям, вот этим любопытным и кринжовым, кенгуру вообще способны на все. Кататься на качелях, и драться, и фату невесты сожрать в том числе. Может, пересмотрите?
2: Лен, ты вообще беспалевно сейчас человека сопровождаешь.
3: А напомните, пожалуйста, про первую новость.
0: Первая новость – это школьный автобус, который припарковался у заправки и который чуть не угнали еноты.
2: Еноты-захватчики.
0: Ну?
2: Шел 2854-й, а?
3: Ну, давайте про енотов.
2: Давайте про енотов. Сейчас мы узнаем, правы вы или нет.
0: Так мы вас хотели подвести вот к этому всего. Дело в том, что про чайку, которая сорвала финал местного турнира по покеру на открытом воздухе, мы придумали. От начала и до конца. Александр, вам не повезло. Поэтому купон на 100 шекелей на покупки в любом магазине сети Madden и Money сегодня остается вам. Александр, вам не повезло в игре, но повезет в любви. Вот в этом я абсолютно точно уверен.
2: Либо в следующей игре.
0: Либо в следующей игре. Абсолютно точно. Саш, спасибо вам огромное за ваш клевый настрой. Приятного дня. Ну, а все для идеального футбола и футбольного вечера и вкусного просмотра матчей вы найдете в магазинах Madden и Money. Сеть мясных деликатесов поздравляет всех болельщиков с главным футбольным событием года и приглашает за покупками к каждому эфиру. И прямо сейчас на нашей волне мы разыграли вот этот купон на 100 шекелей, который можно потратить в любом филиале Madden и Money, но это не все. Подарки вас ждут в социальных сетях Madden и Money, где вовсю гремит праздничный футбольный конкурс. Заходите на официальные страницы Madden и Money в Facebook, Telegram или TikTok. Пишите в комментариях свой прогноз, кто именно выйдет в финал. А первый полуфинал, насколько я помню, сегодня уже, да, состоится, Андрей, да?
2: Да, совершенно верно. Вот.
0: И получайте отличный шанс выиграть один из 3 шикарных и очень вкусных призов для вашей футбольной вечеринки. Болейте красиво вместе с Madden и Money.
4: Да ладно!
5: Да ладно!
4: Да ладно!
5: Да ладно!
4: Да ладно!
5: Да ладно!
4: Да ладно!
5: Да ладно!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
6: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
7: «Оболонь». Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.

0: Автотрейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки. Трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Если вы давно мечтаете восстановить зубы, возможно, сейчас самое подходящее время. В клиниках доктора Бангиева до конца месяца действует специальное предложение и доступна большая беспроцентная рассрочка. Позвоните сегодня. Звездочка 9442.
2: Суперцены в Маданэй Мане. Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданэй Мане. С нами вкусно.
3: Жаркое лето в «Центр Кар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». Терех Ашива 9.
4: Реклама.
3: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, не забыли, дорогие друзья? А мы здесь, а это Лена Семенова.
2: И Андрей Ежов.
1: Здравствуйте.
2: Доброго утра всем.
1: Что у нас вообще в мире творится? В мире творится черти знает что. Вот, допустим, новостишка прилетела нам. Сосед позволяет, и не просто позволяет, а наускивает свою собаку испражняться рядом с табличками, призывающими этого не делать.
2: Слушай, ну он хотя бы убирает за своим собакином? Ну?
1: Мне кажется, нет. Ну в чем тогда смысл?
2: Ну это, как это, открытый протест. Но потом, если убрал за своей собакой, то вроде как и не при делах.
1: Я тебе больше скажу. Крик души вот этого нашего героя вызвало сочувствие у пользователей соцсетей, и мужчине посоветовали обратиться к властям. Потому что слишком много табличек. Слишком много табличек о том, что нельзя собакам здесь ходить. Мужчина возмутился, спрашивает, а где ей ходить? В туалет она не умеет.
2: Слушай, ну вот я тебе говорю, если, например, собакин сделал свои большие дела возле таблички, но убрал, и все, и правда не при делах.
1: Нет, но здесь, видишь, запрещено даже испражняться, чтобы не было запаха.
2: Вот в чем.
1: Чтобы она не
2: метила. А где тогда собаки? Вот ты же не скажешь, вот ходи там, а не ходи здесь.
1: Ну, конечно. Она же не будет с газеткой сидеть на белом коне.
2: Да, совсем мертвый будешь. Слушай, тут из Бразилии прилетела новость.
1: Где много-много диких обезьян.
2: Ага, да. Так вот, там полиция была вынуждена устроить самую настоящую облаву на преданного, но чересчур безумного фаната фильма ужасов.
1: Так.
2: Смотри, парень по имени Эливалдо настолько пересмотрел свой любимый хоррор «Джиперс Криперс», что сшил себе точную копию костюма монстра. Он натянул вот эту жуткую маску, длинный черный плащ, шляпу и огромные когтистые перчатки. И в таком пугающем виде он несколько дней абсолютно молча бродил по ночным улицам своего городка, до полусмерти пугая случайных прохожих и устроив массовую панику в соцсетях, пока копы наконец-то его не поймали. И в кутузке он вообще искренне удивлялся. А чё такого? Почему полиция не оценила его косплей? Ты представляешь, если бы я увидела такое чудо в каком-нибудь ночном, я не знаю, улице, проспекте, я бы, наверное, с ума сошла. Кирпичей там наложила прямо.
1: Понимаешь, тут прикол в том, что в ночной подворотне, даже если это не джиперс, Скриперс, а если это какая-нибудь девочка, одетая в такое платьюшко,
2: летящее,
1: то ты еще больше испугаешься. Представляешь? Ля-ля, давай играть.
2: А представляешь, на тебя из подворотни вот этот вот клоун выходит такой.
1: Привет, Жоржи!
2: Да-да-да. Ну, правда, это реально страшно.
1: У меня есть новостишка из Оттавы.
2: Ну, давай.
1: Из Канады, друзья. Значит, полицейские просят людей, умоляют людей не нести им массово старые боеприпасы.
2: Так.
1: В Канаде есть такая тенденция на то, чтобы нести, приносить им старые боеприпасы. Так вот, все дело в том, что мужчина как-то раз в Оттаву принес в полицию ручную гранату времен Второй мировой войны.
2: Собираясь... Откуда он ее взял?
1: Это второй вопрос. Собираясь сдать этот грозный предмет на, соответственно, утилизацию. Оценив потенциальную опасность ситуации, полицейские велели посетителю вообще оставить гранату снаружи здания, после чего вызвали военных саперов, те вывезли и уничтожили боеприпас. Конечно, все закончилось благополучно, но как оказалось, что о чем заявили саперы, что граната вообще была на последнем издыхании до взрыва.
2: Одурить.
1: То есть прям на волоске.
2: Ага. Одуреть. Слушай, вот у людей мозги совершенно не работают.
1: Но там вот эта металлическая вот эта чека, она настолько проржавела,
2: что в любой момент,
1: в любой момент могла...
2: рвануть.
1: Да, соответственно, отскочить.
2: Ты
1: и
2: знаешь,
1: трындец.
2: Что? Сколько я таких историй помню вот еще из Беларуси, когда вот там, знаешь, где-то что-то строят и находят вот какой-нибудь снаряд времен Великой Отечественной войны. И хорошо, если кто-нибудь не догадался потыкать вот носком ноги вот этот снаряд. И вот,
1: ой, а люди такое любят делать зачем-то?
2: Люди такое
1: любят
2: делать. А кроме того, там вот, кстати говоря, вот я читала последние там вот, ну, новости где-то там, я не знаю, может быть, двухмесячной где-то давности, там местная милиция, именно в Беларуси, периодически устраивает вот такие вот, дает в СМИ во всяких разных эти объявления о том, что приносите оружие, и вам за это ничего не будет. И люди приносят им наганы всякие разные, времен еще Первой мировой войны. Откуда они у людей? Вопрос, знаешь, такой себе.
1: На самом деле очень много незарегистрированного оружия по всему миру, это сейчас большая проблема. Но, тем не менее, она решает путем нескольких правильных законов.
2: В любом случае нужно быть добрее.
1: Конечно.
2: Да.
1: Бобрее.
2: Бобрее.
1: Особенно если у тебя дробан дома лежит.

0: вот так вот классно заканчивается второй час прогрев-шоу. 8 часов 54 минуты, 14.07, то бишь июль 26 года. Мы танцуем попами вместе с Катей Саной Вергуновой. Не подумайте ничего двусмысленного.
1: А я смотрю на это и удивляюсь, откуда у людей таким ранним утром столько энергии. Но, ребята, мы эту энергию вам дадим. Ой-ой-ой-ой-ой, что тут творится, ребята? Короче, да, прогрев-шоу завершается сразу после нас и свежего выпуска новостей. Крутанем колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Пробежимся по самым горячим заголовкам и разберемся, какие главные темы обсуждает сегодня израильская печатная пресса.
0: В 14.00, то бишь в 2 часа дня, Марк Кричевский вообще поставит вопрос ребром. И поверьте, этот разговор пропустить нельзя. Не рекомендуется. Марк знает, где вы живете. Что сейчас вообще творится на передовой и к чему нам всем готовиться в ближайшие дни и недели? Военный обозреватель Дэвид Шарп выдаст максимально честную и трезвую аналитику без купюр и красивых иллюзий. Сегодня в 14.00 на Первом радио «Вопрос ребром».
1: Так, в 3 часа дня Влад Зерницкий откроет двери программы «101 километр». Сегодняшний гость в студии – это удивительный человек, бард Александр Баль. Вас ждет разговор по душам о творчестве, о громком уходе из Могилевского драмтеатра и жизни в эмиграции. Ну и, конечно, вы услышите потрясающие песни этого замечательного артиста. Кстати, чат на нашем YouTube-канале, на YouTube-канале Первого радио. К вашим услугам подключайтесь сегодня в 15.00.
0: Ну и, конечно же, яркий финальный аккорд этого информационного дня. В 8 вечера в 20.00 поставит программа «Фа-фа-ля-ля» с Дмитро Гершензоном. Музыка, настроение, душевные разговоры на украинском языке. Не пропустите, будет очень тепло, лампово и по-настоящему.
1: Ну и обязательно залетайте на YouTube-канал Первого радио, подписывайтесь прямо сейчас, там у нас живой эфир, камеры в студии. Кстати, жаркие споры в комментах под трансляциями. Пропустили что-то интересное? Но пересмотреть это можно в любой момент. Жмем кнопку «Подписаться» и пользуемся всеми плюшками YouTube-канала Первого радио.
0: Лен Семенова.
1: Андрей Ежов.
0: Спасибо, что были с нами. Прогрев-шоу на Первом радио всегда с тобой.
1: Пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунька 3 за 9,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив академического колледжа.
4: ДАКС в Ришон-Ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-Ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
5: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
7: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
8: Вкусно.
7: Лидский квас. Любимый квас.
9: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
10: С разрешения Министерства финансов.
11: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Вермут Мартини Бьянка и Росса. 39,90 за литр. Вода минеральная Боржоми 750 мл. 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский Балантайнс 99,90 за литр. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив академического колледжа.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
13: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт. Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дер-Хашива 9.
3: Большие скидки к финалу Мундиаля в Маданей Мания. Сосиски Бавария 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво Паулайнер 3 бутылки за 24,90. Бенедиктинер 4 бутылки за 29,90.
11: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. С нами вкусно.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Последователи раввина Берланда незаконно проникли в арабскую деревню. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Группа последователей раввина Элиэзера Берланда без согласования с Цаалем вошли в арабскую деревню Кифл-Харис в палестинской автономии, расположенную в зоне Би, неподалеку от Ариэля, примерно в 18 километрах юго-западней Шхема. Религиозные евреи намеревались посетить гробницы, которые традиционно связывают с Иошуа бен Нуном и Калевом бен Иефуне. По данным полиции, местные жители забросали группу камнями, после чего начались беспорядки. Двое участников получили ранения и были доставлены для оказания медицинской помощи. Когда к деревне прибыли военнослужащие Цаля, бойцы пограничной полиции и сотрудники полиции Ариэля, участники инцидента уже покинули район. На месте были обнаружены поврежденные палестинские автомобили и разбросанные камни. Пятеро подозреваемых, жителей Иерусалима в возрасте от 16 до 20 лет, позже были задержаны возле КПП «Хизмы» по подозрению в причинении ущерба имуществу. Сегодня утром в арабской деревне Сулам к востоку от Афулы было совершено вооруженное нападение на 74-летнюю женщину. Пострадавшая, которая получила тяжелое ранение, была доставлена в больницу Аэмек в Афуле. Она помещена в отделение интенсивной терапии. Полиция проводит расследование. Согласно опросу, проведенному организацией подрядчиков и строителей Тель-Авивского центрального округов, свыше 90% застройщиков в центре страны признают, что намеренно откладывают новые проекты из-за высокого уровня непроданных квартир на рынке. Опрос охватил более 400 подрядчиков и застройщиков со всей страны и проводился в течение последних двух месяцев. 64% опрошенных заявили, что решили отложить дополнительные проекты именно из-за большого объема непроданного жилья. Наращивание предложения в нынешних условиях продолжит давить на цены вниз, поэтому многие предпочитают придерживать проекты, а не выводить на рынок новые квартиры. 46% подрядчиков подтвердили, что стали участвовать в меньшем числе тендеров. 43% заявили о готовности присоединиться к схеме долгосрочной аренды на 5-10 лет при условии получения налоговых льгот. Глава Башкирии Ради Хабиров сообщил, что украинские беспилотники атаковали промзону города Салават. После падения обломков беспилотника были зафиксированы очаги задымления. Ночью из-за атаки беспилотников возгорание произошло на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. По данным местных властей, повреждено здание на железнодорожном переезде. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов стекла, двери, потолок в квартире. Судя по сообщениям украинских СМИ, ВСУ нанесли удары по нефтеперерабатывающему и нефтехимическому комплексу «Газпрома» в Салавате и по Афипскому НПЗ на Кубани. Атаки ВСУ продолжаются. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной, и переменная облачность. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждуде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря, в Твери, на побережье Дюрекинерет 37, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит программа «Колесо обозрения».
2: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
3: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
4: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
5: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
6: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
5: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
7: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
8: Айтон, а мы убить Гуваша, а не я.
9: Я не хочу, а не убить Коломбина.
10: Мединат Исраэль, а не Эцгин.
11: Лязано, а не Мефцаем Тебе.
12: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
13: Добрый. Доброе утро всем, кто с нами на первом 89.1 FM. Продолжаем наш эфир сегодняшний, программа «Колесо обозрения» в эфире первого. Как всегда, 4 раза в неделю с 9 до 10 утра. Знакомимся с содержанием сегодняшней израильской печатной ивритоязычной прессы. Андрей Ежов и я, Павел Маргулян, в студии. Газета «Идет», «Ахронот», «Аарец» и «Исраэль Айом». Как всегда, обозначаю приложение, традиционные ежедневные приложения газеты «Аарец», «Де Маркер» и «Галерея», соответственно, «Экономика» и «Культура», приложение «Мамон Шлиши», выходящее по вторникам, газете «Идет Ахронот», это экономическое приложение, я на нем задержусь сейчас с самого начала, потому что никаких таких срочных новостей, ну, их, в принципе, по определению, я уже говорил, в газетах не может быть срочных новостей, газеты в этом плане отстают от других средств массовой информации, поэтому мы можем спокойно посмотреть, о чем пишут сегодня «Мамон Шлиши», экономическое приложение газеты «Идет Ахронот», выходящее по вторникам раз в неделю. Как всегда, я напоминаю, что здесь несколько страниц посвящены объявлениям в области недвижимости. Аренда, продажа квартир в разных районах нашей страны, разного размера квартир, от самых маленьких до коттеджей и вилл. Здесь можно познакомиться, что, как и где, и почем иногда, потому что некоторые объявления с ценами. Есть объявление сдачи в аренду и продажи помещений для бизнеса, программа телерадиопередач. Здесь несколько страниц спорта. Всегда в каждом приложении газеты «Идет Ахронот» тоже есть. Ну, мы о спорте поговорим. Сегодня важный день. Первый полуфинал, и, собственно говоря, все газеты на своих спортивных страницах об этом пишут. Вот, а главный материал в «Мамон Шлиши» говорит фотография на всю первую полосу, ряд палаток. Эта фотография, судя по всему, сделана в 2011 году. Я напомню нашим радиослушателям, те, кто были в это время уже в Израиле, напомню, а те, кто не были, расскажу, что тогда было несколько месяцев массового протеста против дороговизны жизни. Ну, протест выражался против цены на коттедж, вот творог вот этот, да, который продавался. Но имелось в виду все, конечно же, от вот коттеджа до цен на квартиры. И этот протест начался с того, что несколько человек поставили палатки на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве. К ним присоединился еще несколько человек, к ним еще несколько. В результате они заняли почти весь бульвар Ротшильд. И пик этого протеста был где-то к двум месяцам после того, как он продолжался, демонстрации, в которых в общей сложности приняло участие около 400 тысяч человек. Для нашей страны это очень большое количество, что вынудило премьер-министра Нетаньяху заявить о том, что он собирает специальную комиссию во главе с профессором Эммануэлем Трахтенбергом, которая примет меры для снижения цен, ну, на все, фактически, для вообще снижения роста дороговизны в нашей стране. Было это 15 лет тому назад, прошло 15 лет, и что же происходит со снижением цен, пишет газета. Цены на квартиры за эти 15 лет выросли на 84%. Мечта о своей квартире отдаляется. Вот такой заголовок на первой полосе газеты «Мамон Шлиши», экономического приложения к «Идет Ахронот». И материал на эту тему большой, на нескольких полосах. Четвертая, пятая. Здесь приводится, собственно говоря, таблица. Как изменились цены. Фотография тех демонстраций. Вот огромное количество людей с плакатами. Мы мечтаем о своем доме. Значит, цедек хеврати лекулям, то есть такая справедливость по ценам для всех. Ну, такие плакаты тогда были. И что же изменилось с тех пор? Газета приводит таблицу изменения цен за 15 лет с 2011 по 2026. Назову ее некоторые пункты. Тель-Авив, тогда квартира, средняя квартира, написано, сколько комнат, среднего размера, дирами, муцаат написано, тогда стоило 2 миллиона 390 тысяч, сейчас 4 миллиона 520 тысяч. В Герцлии 1 миллион 740, сейчас 3 миллиона 840. В Иерусалиме 1 миллион 700, сейчас 3 миллиона 220. тысяч. В Натании 1 240 000, сейчас 2 440 000. В Петахтикве 1 340 000, сейчас 2 470 000. Решен Лицион 1 390 000, сейчас 2 200 000. Ашкелон 823 000 всего, я бы так сказал, в 2011 году, сегодня 1 600 000. И в Бершеве 726 000 в 2011 году, сейчас 1 040 000. Вот средний рост газета почитала на 84%. То есть фактически эти демонстрации и эта созданная комиссия, мы видим, ни к чему не привели. Вот это главный материал сегодня в экономическом приложении. На второй и третьей полосе здесь фотографии хорошо знакомых нам лиц, звезд из разных областей жизни. Нив Султан. Нив Султан, напомню, это она стала всеизраильски популярной из-за главной роли в сериале «Тегеран». Надеюсь, многие видели. Это вот как раз Нив Султан. Гвинет Пелтроу. Это уже международная звезда. Эйран Заави, звезда нашего футбола. И почему газета публикует их совместную фотографию? Она пишет о том, что компании по строительству квартир используют вот этих звезд для рекламы своих проектов. Они платят им огромные деньги за кампейны, так называемые рекламные кампании, в которых те участвуют. Но исследование показывает, что только 14% граждан в нашей стране помнят, кто является презентером. Это вот называется презентер или амбассадор, еще можно посол того или иного строительного проекта большого. Только 14% знают, что это связано вот с такой-то звездой или с такой-то звездой. 86% не помнят, путают. Но, тем не менее, они, значит, остальные, они равнодушны тому, кто представляет этот проект. Тем не менее, кабланы продолжают платить им огромные деньги. Вот такой материал. Дальше, со следующего месяца снижение цен на мишлухим, так называемые посылки AliExpress, обратите внимание, со следующего месяца уменьшается цена, и известная шеф, ну, по-моему, она самая известная из шефов женщин, Рути Брудо, создает... Значит, новый центр, ну, фудкорт, можно сказать, да, центр по продаже всевозможной еды в Ришон-Лиционе на площади 1500 квадратных метров, кампус Феникс, так это место, которое в Ришон-Лиционе, тоже об этом пишет газета. Что еще? Здесь сейчас попытаюсь найти. Ну, газета, тут еще большой материал о том, как в одной компании работают молодые люди, получившие те или иные ранения во время службы в армии. В боях Хоровод-Барзель, войны в секторе Газа, здесь их фотография, 5 человек, один просто с палочкой, у второго одна нога, вместо ноги протез, у одного вместо руки протез, у еще одного, но пишут, что они вот орают, то есть они львы, они очень хорошо работают, ими довольны, они были бойцами на поле боя, и на местах работы тоже остаются вот такими передовыми рабочими, сотрудниками компании. Такой материал, мамон шлиши. Вот, 9 часов 14 минут, давайте мы теперь посмотрим на главные заголовки. Сегодня газеты пишут, две газеты, Исраэль Йом и Идиот Ахронот, едины в своем главном материале. Он сопровождается фотографией Ияля Замира, начальником генерального штаба израильской армии, главным израильским военным сегодня, и его письмом, обращением к правительству с протестом против принятия закона об уклонении от службы в армии. Но он, уклонение от службы в армии, это мы так его произвольно называем. Официально он называется «Хок Есод Лимуд Тора», то есть закон об изучении Торы. Но почему уклонение от воинской службы? Потому что он ставит учащихся ешив в особое положение, что они занимаются фундаментальными вещами для государства Израиль. Другими словами, то есть они важны так же, как и солдаты. И третьими словами, это заблокирует богац, в будущем об этом и пишут, в общем-то, принимать какие-то меры против тех, кто уклоняется от воинской службы, тех, кто получит повестку и не придет на на пункты сбора для службы в армии. Газета «Идет охранот» называет это «Крия охрона». «Крия охрона» обычно у нас называют голосование в Кнессете. Последнее голосование, после которого, если оно проходит, то то, за что голосует, становится законом, переходит в офис президента, тот его подписывает. Обычно президент подписывает законы, принимаемые Кнессетом. Он в этом плане только формально занимает позицию. Но после подписи президента этот закон входит в книгу законов нашей страны и, значит, обладает вот той силой, которая написана в этом законе. Крия охрона. Здесь вот это сочетание переносится из Кнессета к письму Эйяля Замира. Это последний призыв, последнее обращение отчаянное о том, что вот этот закон, который Кнессет принимает, значит, он голосовал за него во втором и третьем чтении, и газета «Аарец» пишет, что в главном заголовке, что, значит, голосование это прошло, закон утвержден, несмотря на обращение Эйяля Замира и других высших офицеров армии, значит, Кнессет будет распущен официально в пятницу, то есть после пятницы он, может быть, продолжит какой-то вид работы, но принципиальный закон уже принимать не сможет, у нас официально начнется предвыборная кампания. Этот закон заморозит задержание тех, кто не явился по повестке в армию, ариким, так называемые ортодоксы. И в письме, которое Эйяль Замир отправил главе правительства, министру обороны и председателю комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, соответственно, как вы понимаете, это Беньямин Нетаньяху, Исраэль Кац и Боас Бисмут, значит, он требует убрать из этого закона параграф, который, ну, вот ставит учащихся ешив в какой-то особый статус. Значит, здесь отрывок из этого письма. Это невозможно, что в армейской системе, в которой я возглавляю, которая требует от тех, кто служит в армии, самопожертвования и службы продолжительной в армии, значит, будет параллельно с этим десяткам тысяч людей будет дано право не служить в армии. Вот это письмо, даже фрагмент его публикуется здесь на первой полосе газеты «Идет охранот». Ну и, как я уже сказал, эта вся ситуация здесь названа «Крия охрана», последний призыв. Так. В отношении Кнессета голосование — это последнее голосование, а здесь последний призыв. Такая игра слов. Так называет эта газета «Идет охранот». И Исраэль Айом свой главный материал печатает на эту же тему. Тоже большая фотография Эйяля Замира. И заголовок на эту тему, его протест против принятия закона, заголовок следующий. «Закон, который оставит в обществе глубокую трещину». Вот такой заголовок в Исраэль Айом. Эйяль Замир опубликовал свое обращение к главе правительства, к министру обороны, который он отправил, и не получил никакого ответа, пишет газета. То есть те, кому он адресовал это письмо, никак не отреагировали на него. И этот закон, который Кнессет проголосовал, он теперь пойдет в БАГАЦ, как и многие законы, которые Кнессет принимает вот сейчас ускоренно на этой неделе, на прошлой неделе. Против них уже готовы апелляции, они пойдут в БАГАЦ, но политикам было видно до того момента, когда будет официально начнется предвыборная кампания, чтобы закон формально был принят. Это нужно коалиции для того, чтобы сказать, мы сделали все возможное для удовлетворения нужд ортодоксальных партий, для того, чтобы на выборах 27 октября они знали, кого им надо поддержать. Вот эти две темы сегодня главные с фотографией нашего начальника генерального штаба Эйяля Замира на первых полосах газеты «Исраэль Айом» и газеты «Идет охранот». Ну, давайте с первыми полосами. Тут еще по несколько материалов. Мы закончим с этими газетами, с первыми полосами. Трамп сообщил Конгрессу, война против Ирана возобновляется. Вот такое здесь сообщение на первой полосе газеты «Исраэль Айом». И второй заголовок здесь. Сегодня вечером полуфинал, который можно считать финалом. Это сегодня встречается сборная Испании и сборная Франции. И об этом много пишет, много материалов. Андрей Ежов потирает руки вместе со всеми болельщиками футбольными, которые проверяют холодильники, все ли у них там есть для того, чтобы...
14: Наличие валидола,
13: да. Ну, та сердечная... В Аргентине кончились сердечные капли после предыдущего матча этой команды. Вот, сегодня, значит, Испания, Франция. Завтра Англия, Аргентина. И газета отмечает вот что, что для Франции, это, по-моему, пишет газета «Арес», для Франции сегодняшний матч, который проходит в день взятия Бастилии 14 июля, имеет особое значение, не только спортивное значение, это гордость страны и так далее, но в то же время испанский тренер готовит наверняка сюрприз для сильнейшей сборной Франции, в общем, сегодня в 10 часов вечера мы все это увидим. Такие темы на первой полосе Исраэля Йом. А на первой полосе идет анонс большой статьи о том, как две девушки в Кирьят-Шмона основали, вернулись в город и основали там сеть кафе. И еще один заголовок об школе в Иерусалиме, в которой учатся только девочки. Началась она с 17 учащихся, сейчас там 300 и огромная очередь. Им там очень нравится учиться. Фрода Мигдарит, то, что называется. Эта тема сейчас важна, потому что в Кнессет пытается принять закон, чтобы такое разделение было на некоторых курсах обучения в университетах израильских. Эта тема тоже на первой полосе затрагивается. Газета «Идет Ахронот». Перерыв, реклама, потом продолжим.
12: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
15: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
16: Абалонь. Без него не начнут.
17: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: DAX в Ришон-ле-Циони отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
19: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
20: Встречайте Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
21: Fizz – идеальный сидр.
20: Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz – идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
22: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
18: DAX в Ришон-ле-Циони отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и DAX Ашдот – Вайцман 2.
23: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунка 3 за 9,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив академического колледжа.
24: Жаркое лето в Центр Кар.
25: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
24: Центр Кар Азур.
25: Терех Ашива 9.
26: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
27: Эй, вот это какой адрес у него?
26: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
28: Деликатесы по суперценам в Маданей Мане. Красный икра Лемберг. 49,90 за 2 банки по 90 граммов. Стейк осетрайский Буца Дан. Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. Французские вина Гранд Версаль и итальянское Пичино Кьянти. Всего 29,90.
29: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
28: В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мане. С нами вкусно.
12: Реклама.
30: Когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах. Эрнест Хемингуэй.
12: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

9 часов 25 минут, колесо обозрения, часть вторая. Продолжаем знакомиться с сегодняшними газетами. Сейчас перед нами газета «Аарец». Как всегда, одна большая центральная фотография сделана в Кнессете. В основном мне преобладают черные тона. Я думаю, это не случайно. Черные тона — фон этой газеты. И в центре здесь депутаты Кнессета от ультраортодоксальных партий, которые тоже всегда одеваются в черное, как вы знаете. С ног до головы здесь мы видим стоящего Ария Дери, Скака Голдкнопфа и других депутатов. Понятно, становится понятно, чему посвящена эта фотография, тем более, что рядом есть заголовок: «Кнессет проголосовал во втором и третьем чтении за закон, который назовет изучение Торы фундаментальной основой государства Израиль». Но, правда, закон этот принят «Баносах Меурпаль», написано. То есть определения у него довольно туманные, неопределенные, не жесткие. Может, каждый понимать, может, как хочет. А под фотографией, под этой, которую публикует «Аарец», есть такая строчка. Это, значит, зал заседаний Кнессета. Вчера сделана фотография. Бенни Ганц отказался присоединиться к совместному заявлению глав партий оппозиции против этого закона. То есть они выпустили совместное заявление, обратились к Бенни Ганцу, он отказался присоединиться к этому заявлению, пишет газета. Ну, главный заголовок, как я уже сказал, по поводу принятия этого закона. Значит, окончательная версия этого закона включает только один пункт, который является декларативным, как его называют, то есть он никому ни к чему не обязывает, декларативный, но интересная деталь, что когда Кнессет голосовал за этот закон, Нетаньяху не участвовал в голосовании, его не было в зале заседаний Кнессета. Следующий заголовок, ну, рядом с фотографией вот такая еще строчка, которая нас посылает на четвертую полосу. Материал тут и журналистов газеты «Аарец», и «Нью-Йорк Таймс», и «Ройтерс». Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты возобновляют блокаду Ормузского пролива. Это тоже главная тема. Вот мы видим, что где у нас это было? Да, на газете, на первой полосе газеты «Исраэль-Йом» было заголовок о том, что там Трамп обратился к Конгрессу и заявил, что возобновляется война с Ираном. Плюс к этому, вот еще деталь вот этого конфликта, который никак не заканчивается в Персидском заливе, что Трамп заявил о возобновлении блокады Ормузского пролива, то есть те суда, которые будут идти в иранские порты туда или оттуда, не будут пропускаться с одной стороны, а с другой стороны Трамп заявил, что все суда, которые там проходят, будут платить теперь 20% пошлину за свои товары Соединенным Штатам. Он заявил, что мы тратим очень много денег на войну и вообще на все, что происходит, мы хотим какой-то компенсации. И надо сказать, что если уж я на эту тему говорю, что чтобы к ней не возвращаться, по-моему, идет охранот, высказывает комментарий, публикует комментарий министра иностранных дел, по-моему, Ирана на эту тему. Сейчас я только вот долистаю. Это на международных полосах я видел, газета «Идет охранот». Комментарий министра иностранных дел. Он заявил о том, что президент Соединенных Штатов прав. Надо взимать пошлину за проход через Ормузский пролив. Это то, что вел Иран с начала войны. Как вы знаете, до этого судоходство там было бесплатным. Но единственное, что он добавил, что да, президент Трамп прав, но мы будем взимать более низкую цену за это. То есть он настаивает на том, что Иран в перспективе видит, что теперь он будет постоянно брать какой-то сбор за проход по Ормузскому проливу. На сегодняшний день такая ситуация. Значит, это еще один заголовок на первой полосе газеты «Аарец». Следующий заголовок в центре первой полосы. Значит, ну, это такая скандальная, я бы сказал, материал, который сегодня есть во всех газетах в том или ином объеме, о том, как Нетаньяху и Барне, соответственно, премьер-министр Израиля и бывший глава Моссада, которого сменил Роман Гофман на этом посту, пытались посадить на трон, я бы так литературно перевел, Ахмадинеджада, предыдущего президента Ирана. И план этот провалился. Тахкир «Аарец», то есть газета «Аарец», публикует материал своего журналиста Михаила Хаузера-Тов. Так, Михаил Хаузер-Тов, так его зовут.
Это большой материал. Значит, я постараюсь, чтобы не тратить слишком много времени. О нем вообще все СМИ пишут сегодня. Он был опубликован и в «Арце», какие-то его фрагменты были в газете «Нью-Йорк Таймс». Значит, план свержения правительства режима Ирана заключался в том, чтобы на место тех, кто сегодня возглавляет Иран или возглавлял до начала войны, вернуть господина Ахмадинеджада, который был в свое время президентом Ирана, высказывался, отрицал катастрофу. В общем, такой по отношению, израильское отношение, можно сказать, дьявол во плоти, но, видимо, решили, что он лучше, потому что он в свое время высказывался о том, что надо, Иран должен предпринять какие-то действия, чтобы снять санкции, потому что экономическое положение страны, оно невозможное. И вот эти его высказывания, видимо, привели к тому, что в Израиле решили, что он лучше, чем нынешнее духовное руководство, Хаменаи, бывший Али или нынешний, теперь его сын и так далее. И началась большая операция по фактически вербовке господина Ахмадинеджада. Газета пишет о том, что началась она с климатических конференций, которые были в Будапеште, в университете Людвики, по-моему, он так называется. Там была такая... На эту конференцию приезжал Ахмадинеджад, он там выступал, он был ключевым докладчиком, и туда же, на эту конференцию климатическую, летал Дэдди Барнея, наш глава Моссада. По результатам этого расследование выясняется, что Барнея встречался с Ахмадинеджадом, видимо, предлагал ему содействие Израиля и Соединенных Штатов с тем, чтобы он возглавил страну и начал действовать для снятия санкций. А что такое снятие санкций Ирана? Это прекращение ядерной программы, какие-то договоренности с Западом и так далее. В общем, вот была такая большая операция. Значит, в Иране что-то подозревали в свое время против Ахмадинеджада. Он был заключен в свое время в какой-то под арестом или еще как-то. И с началом войны часть бомбежек, которые проводила ВВС Америки и Израиля, были направлены на то, чтобы разбомбить пункты охранников Ахмадинеджада, бронированный автомобиль, в котором его перевозили, и он убежал фактически оттуда, из тюрьмы, куда-то, где его сейчас, трудно сказать, что с ним сейчас происходит, но понятное дело, что на его судьбе вот эти опубликованные материалы положительно не скажутся. Но газета пишет о том, что армейская разведка была против этой операции. Они считали, что это не достигнет. Там была совместная, не только посадить его на трон, а курды должны были, они получали оружие, как намекала пресса, от Израиля, может быть, не только от Израиля. Они должны были начать военные

несмотря на возражения высокопоставленных офицеров Шабака, Давид Зини, нынешний командир Шабака, заявил, что он поддерживает значит, участие партии тут, за сильный Израиль, по-моему, как-то называется, которая считается каханистской, то есть поддерживателей идей Равина Кахана. Напомню, что партия Ках, которую тот возглавлял, была названа незаконной и удалена из Кнессета и не могла участвовать в выборах. И Барух Марзаль, последователи Михаил Бен-Ари, последователи эти, собственно говоря, теории партии Ках, после апелляции в Центральную избирательную комиссию на предыдущих выборах были недопущены к участию в выборах. Сегодня глава Шабака, несмотря на возражения своих заместителей и других каких-то высших офицеров Шабака, главы еврейского отдела и других, он выступил с тем, что Шабак считает, что можно допустить эту партию к участию в выборах в этом году. Это газета «Арец». Дальше. Так, что еще? Ну, про футбол. Здесь мы видим фотографию Мбаппе. Естественно, пишет она. Вот все, пожалуй, все такие главные материалы. На первой полосе «Арец» возвращаемся к Исраэлю. Листаю эту газету. Несмотря на то, что главный материал газеты на первой полосе — это письмо Яля Замира руководству страны. Первый разворот газеты говорит нам о политике. Значит, что у нас, какие изменения в политике? Дело в том, что внутренняя законодательная комиссия Ликуда, партия Ликуд, разрешила Бениамину Нетаньяху закрепить 8 мест за теми людьми, которых он посчитает нужным, поставить в реальные места списка Ликуда, несмотря на возражения некоторых депутатов Ликуда, которые поняли, что их теперь отодвинут из-за этого на, возможно, нереальные места. Но, значит, инициатива Нетаньяху была подтверждена. Он просил больше, по-моему, 10 или 11, 8 человек дали. И вот 8 человек, которые газета пишет, ну, я не знаю, насколько все ли они известны нам широко, но некоторые, Галь Хирш, по-моему, известен. Человек, который участвовал в переговорной группе, зажигал факел в День независимости. Талик Гуилли, мать нашего заложника, по-моему, погибшего ее сына, если не ошибаюсь. Йосеф Хадат, о котором говорили, что он хочет создать свою партию. Но он здесь указывается как человек в списке. Нетаньяху, Эрес Тадмор, Натали Шемтов. По-моему, она была диктором на 13-м канале, если не ошибаюсь, в свое время. Но вот эти, это не окончательные, наверное, вещи, но вот газета называет эти 8 человек, которые Нетаньяху хочет дать им бронь в списке Ликуда, поставить их на реальные места. Об этом пишет газета, и о том, что вот Ваадат Хука, то есть законодательная комиссия Ликуда, утвердила предложение Нетаньяху. Ну, я лично добавлю от себя, я всегда говорил в разных интервью, что Нетаньяху, мне кажется, лучше знает, как сформировать список Ликуда, чем Давид Амсалем, Тали Готлиб или еще кто-то. Он самый опытный политик, и ему надо было доверить этот список, чтобы у Ликуда было больше шансов на успех. Меня услышали, как вы видите, и 8 мест он получил. Праймерис в Ликуде отодвигаются на 17 августа. Будет определяться список этой партии, с которым она пойдет на выборы 27 октября. Об этом пишет газета. На первом развороте, вторая, третья полоса, это Исраэль Айом. Четвертая, пятая фотография, сделанная в Кнессете. Ультраортодоксы заявили, что закон, который принят в Кнессете, заблокирует действия Багаца против неслужащих в армии. Нафтали Беннет, мы, когда мы придем к власти, мы отменим эти законы, которые селят хаос в нашей стране. Закон этот по поводу Хок Лимуд Тора, так называемое изучение Торы, был принят 63 голосами против 52. Дальше. Следующий закон — это разделение функций Йоамашит, так называемый, то есть юридический советник правительства Гали, ну, на сегодняшний день Гали Барав Миара, но это вообще по отношению этого поста. Закон тоже или принят, или продвигается, может быть, принят, но не в том виде, в котором он был изначально предложен, потому что там этот закон намного сложнее, чем казалось тем, кто его создавал, потому что под функциями, я вам говорил,

0: юридического советника находятся десятки или сотни пунктов тем, чем она руководит. И в этом законе должно быть предусмотрено, значит, какой из этих пунктов кому переходит. Кто теперь вместо нее, ну, я говорю, не ее, или вообще юридсоветника в будущем будет решать. Это не решили, и поэтому закон частично там его исправили, ограничили. Но, тем не менее, если он будет принят, это сильно ослабляет вообще позицию юридического советника правительства, и отношения между ним и правительством будут другие. Правительство не обязано будет вообще выполнять его требования какие-то законные. И в этом законе говорится, что каждое правительство может увольнять предыдущего юрсоветника и назначать своего, которого они посчитают нужным. Вот. Здесь также интервью с представителем партии «Демократы». Фактически это остается единственная партия, которая проводит чистые праймерис. То есть если в праймерис Ликуды, которые будут 17 августа, уже 8 человек известны, их поставят туда Нетаньяху, то «Демократы» проводят праймерис, который будут выбирать все те, кто вступили в эту партию. И здесь интервью с одним из них, Рам Шефа, который говорит, что он не будет сидеть в одном кабинете с Арье Дери и Ицхаком Голдкнопом, соответственно, партии ШАС и Ядута Тора. Они не сионисты. И он говорит о том, что распространение израильской юрисдикции на территории подвергнет опасности еврейский характер нашего государства. И перспектива еврейского государства здесь окажется под угрозой. Вот такое его мнение. Восьмая, девятая полоса, вот как раз операции Моссада и правительства Израиля. Тут мы видим фотографию Ахмадинеджада. Статья о том, что страны Персидского залива после того, как было снято возражение Катара, присоединились к атакам Соединенных Штатов против Ирана. То есть война разгорается, мы видим, с каждым днем фактически. Еще здесь материал о том, Саудовская Аравия отправила месседж Соединенным Штатам Америки. Значит, нормализация с Израилем только если не Нетаньяху будет главой правительства этой страны. Мы считаем, что те предложения, которые мы выдвигали, условия, то есть какой-то выход на какой-то маршрут о создании урегулирования с Палестиной, с палестинской администрацией в будущем палестинском государстве при премьер-министре Нетаньяху невозможен, поэтому мы готовы рассматривать этот вопрос только после смены его на посту премьер-министра. И еще один материал здесь. Значит, превосходство в воздухе Израиля под экзаменом. Это по поводу возможности продажи самолетов F-35 Турции. Здесь фотография Дональда Трампа и Эрдогана, пожимающие друг другу руки. Это материалы в Израиле Айом на 8-й и 9-й полосе. У нас второй перерыв, а потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. «Чёрток» — легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток». Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями и активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
5: Покупайте Big Ure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
6: Что-что? Повтори, пожалуйста.
5: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Ure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Ure Laser. Звездочка 3414.
7: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
8: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
9: Реклама.
10: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
11: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем колесо обозрения, часть третья. Ну вот я вам говорил, что война в Персидском заливе, я сказал, расширяется, надо было сказать, углубляется, но сейчас я говорю, что и расширяется. Дело в том, что газеты пишут на 11-й полосе «Исраэль Айом» материал о том, что Саудовская Аравия атаковала столицу той части Йемена, которая контролируется хуситами, аэропорт этой столицы, город Сана или Цана на иврите его называют, она разбомбила взлетные полосы или посадочные полосы, чтобы не дать делегации хуситов, которая возвращалась с похорон Хаменеи, приземлиться там. Ну, хуситы ответили, что это не останется без их ответа. Ответили, что мы ответим, извините за тавтологию, и угрожают ответными действиями. Так что вот теперь возобновляется и в том районе тоже какое-то обострение. Линдси Грэм, скончавшийся, значит, тут пишут, что вроде бы у него что-то типа отрыва тромба произошло, по первым данным. А то тут уже есть версии, что его там чуть ли не убили, отравили. Он после скончался вскоре после того, как вернулся из Киева. Газета пишет о том, что, судя по всему, губернатор Южной Каролины, по-моему, он был сенатором от этого штата, пока он думал, кто займет его место, позвонил Дональд Трамп и попросил, предложил кандидатуру его сестры. Значит, она займет его место, Нордон ее фамилия, ну, правда, временно, до 3 января 2027 года, потому что выборы будут промежуточные в ноябре, пока она его заменит. Соединенные Штаты взвешивают шаги против Международного трибунала в Гааге. Значит, государственный секретарь, то есть министр иностранных дел Марко Рубио опубликовал в газете Wall Street Journal материал, в котором он призывает вообще к тому, чтобы разобрать, скажем так, на кусочки этот международный институт. И Вашингтон, по данным Reuters, призывает другие страны выйти из соглашения, в котором они участвует, чтобы поддержать, ну, участвует в создании этого международного трибунала. Сегодня и Исраэль Айом, и Йедиот Ахронот как-то совпали по материалам. Ну, наверное, был опубликован какой-то отчет, который говорит о том, что в Израиле очередь на операции лучше, чем в среднем в странах ОИСД. Мы по многим экономическим показателям хуже, чем в странах ОИСД, но вот израильская медицина держится, и здесь у нас очереди короче. Тут печатается, сколько вот очередь на проверку MRI известную. Самая большая в Купат-Холим Клалит 63.7 дней. Макабиш 50.6. Леумит 46.4. Миухедет 35.5. Ну, здесь по многим показателям. Вот еще катаракта. Очень такая распространенная операция, вы знаете, на глазах. Самая короткая очередь в больнице Лениадо, 22 дня. ЗИВ 27, Шамир Асафарафе 27. Ну, а самая большая больница Кармель 202 дня. И в Бейт-Холим Эмек 128 дней, в Сороке 119. Вот такая разница между первым местом здесь 22 дня и последним 200, в 10 раз больше фактически. Разворот газеты мы видим Килиана Мбаппе, бегущего по футбольному полю. Сегодня первый полуфинал, мы об этом уже говорили, Испания-Франция, который газета называет достойным финала. Дальше уже такой летний материал в газете «Исраэль Айом» на 20-й полосе. Она, в этом материале говорится, что в жаркие месяцы июля-августа снижается потребление горячих напитков. Кофе, капучино, значит, эспрессо и так далее. И увеличивается потребление холодных напитков тоже на основе кофе. Или просто айс-кафе, или какие-то производные со льдом и так далее. Но статья говорит о том, что это новый ноу-хау, который смешивает кофе и, что бы вы думали, пиво. Вот здесь коробка, упаковка, specialty coffee и craft beer. То есть это напиток, сделанный на какой-то смеси зерен кофе и того, из чего изготавливается пиво. Потребляет холодным, ну, пишет, здесь заголовок такой: «Официант, в моем кофе есть алкоголь». Вот на эту тему. Газета пишет на исторической страничке о том, что Кафтет Тамуз, то есть сегодня, по-моему, последний день месяца Тамуз в еврейском летоисчислении, Да, вечером начинается месяц Ав. Скончался в 1940 году Зеев Жаботинский. Обратите внимание, значит, сионистский лидер, писатель, поэт, журналист, переводчик. Его наследие до сих пор у нас является наследием нашей страны. В 40-м году он ушел. Значит, многие страницы из области «Лайфстайл» пишут о смерти Сэма Нила, актера. Он больше всего запомнился по фильмам «Парк юрского периода». Он скончался в возрасте 78 лет. Его называют... Вот есть фильм «Офицер и джентльмен», помните? А его называют «Сахкан и джентльмен». То есть актер и джентльмен. Его называют, что вот он был интеллигентным, порядочным, приличным человеком. Скончался в возрасте 78 лет. Так, дальше идет охронот. Что еще? Ну, вот здесь тоже статья про очереди на операцию в нашей стране. Здесь у нас хорошие показатели по отношению к странам OECD. О блокаде Ормузского пролива тоже статья. О списке Ликуда тоже статья. И здесь необычная просьба от Бениамина Нетаньяху и его семьи. Значит, он обратился к комиссии, есть у нас в правительстве комиссия по делам Шабака, которая рассматривает дела Шабака и охрану VIP-лиц в нашей стране. Значит, Нетаньяху обратился с просьбой, которая заключается в том, что чтобы его семья, в случае, если он перестанет быть премьер-министром, охрана персональной его семьи продолжалась после этого еще минимум 5 лет с этой просьбой. То есть его супруги и его детей. Газета пишет о том, что этот вопрос будет рассматриваться, пока заседание отложено, на комиссии правительства по делам Шабака. А кто входит в эту комиссию, интересно, я здесь прочитал. В эту комиссию входит, значит, ее возглавляет сам Нетаньяху. Дальше члены комиссии — это Яри Вельвин, министр юстиции, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр обороны Исраэль Кац и министр просвещения Йоав Киш. Значит, теперь у меня вопрос, как вы думаете, какое решение примет эта комиссия, которую возглавляет сам Нетаньяху? Значит, Нетаньяху... здесь еще один есть человек. Значит, комиссия, которая будет рекомендовать эту просьбу выполнять или нет, ее возглавляет Ронен Коэн, простите, человек, бывший человек из израильской ОМАН, военной разведки, который считается поддерживающим Нетаньяху и выступал аналитиком на 14-м канале. То есть у меня такое впечатление, что просьба Нетаньяху будет удовлетворена. Сам он, кстати, ему охрана будет еще лет 20, наверное, но теперь он просит, чтобы охраняли и его семью в течение 5 лет, если он вдруг перестанет быть премьер-министром. Так, это идет охронот. Ну, вот здесь большая статья о двух девушках, которые организовывают сеть кафе в Кирьят-Шмона. На днях была информация о том, что Метула возвращается к жизни. Там центр Канады, в котором, наверное, многие побывали, а кто не побывал, очень рекомендую. Там и бассейн, там и сауна, там и тир, там и ледовый каток, и можно очень хорошо провести время. А вот теперь и Кирьят-Шмона, они возобновляют сеть кафе. Тоже Кирьят-Шмона пытается вернуться, в очередной раз, я бы так добавил цинично, к жизни. Дальше. В рамках проекта, в котором готовится на иврите и на английском, значит, будут собраны все прорывы израильской науки во многих областях нашей жизни. От дисконки, кипат барзель и лечение онкологических заболеваний. Вот будет издано такое издание, будет, которое описывает израильский прорыв. Значит, «Страна восходящего солнца» вооружается. Вот такой материал на международных страницах Исраэль Айом говорит о том, что впервые под руководством вот нынешней главы правительства, которая такая считается, орлом, да, то есть она занимает такие резкие позиции, считает, что страна должна усиливаться, вооружаться, и это впервые после Второй мировой войны. Вы знаете, на Японию были наложены ограничения. Сейчас из-за угрозы со стороны Китая Япония впервые создает службу военной разведки, которой у нее до сих пор не было. Вот. Дальше. Новые данные по поводу жары в Европе. 10 000 человек скончались от этой небывалой жары, пишет газета «Идет охрана». они достали свои ножи. Вот такой материал, но не то, что мы подумали. Речь идет о споре шефов. Асаф Гранит, который выходит из реалити-шоу «Мисхакея шефа» по одному из каналов телевидения, возражает против того, чтобы к ним присоединился Моше Крот, другой известный шеф. Это все шефы известных ресторанов. В общем, там сотрясает эту программу, Асаф Гранит возражает против Моше Крот. В общем, это 13-й канал, там все это происходит. Пока неизвестно, чем этот спор закончится. Арец, значит, спортивная полоса. Тут несколько спортивных полос, но, правда, информация не совсем спортивная. Олимпийский комитет, значит, прогибается и оставляет Украину одну в своей борьбе против недопущения российских спортсменов на Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 28-м году. Значит, там ситуация складывается, что так, что Олимпийский комитет все более и более смягчает свою позицию к участию российских спортсменов. Украина стоит, настаивает на своем, не допускать их. И это говорит о том, что мир потерял интерес вообще к этому конфликту, и Олимпийский комитет поэтому тоже смягчает свои позиции. Значит, на суде против в делах Нетаньяху, это дело 4000, будет перед судьями в закрытом режиме выступит приближенная к Ниру Хефицу, одному из государственных свидетелей, с использованием которой полиция применила такой прием, который подвергается критике с тех пор. Они устроили случайную встречу в коридорах полиции на допросах Нира Хефица и приближенной к нему женщины. То есть он проходил мимо и увидел, что она тоже идет на дать показания в полиции. Значит, здесь не уточняется, какие отношения между ней и Ниром Хефицем, но говорится о том, что это было сделано явно для того, чтобы оказать давление на Нира Хефица, потому что его какие-то отношения с этой женщиной могут всплыть наружу, и тем самым они оказывали давление на Нира Хефица. Нир Хефиц, напомню, один из государственных свидетелей, он признавал, что на него оказывалось в полиции разные виды давления. Но в то же время он говорил, все, что я говорил на допросах полиции, это правда. Это по делу 4000. Значит, граждане Финляндии не рассчитывают на защиту от НАТО. Организовывают курсы самообороны, строят убежища, опасаясь со стороны России какой-то провокации военной. Вот об этом тоже статья в газете «Аарец». Все на этом, господа. The Marker пишет о том, что Мири Регев за время своего пребывания на посту 15 раз ездил за границу, в общей сложности 114 дней, потрачено 5 миллионов шекелей, и перерасход там из норм 378 тысяч шекелей она сделала. Но она министр транспорта, поэтому она и должна как бы посещать разные страны и часто летать. Об этом статья в The Marker, экономическом продолжении «Аарец». Все на этом, господа. Заканчиваем наш обзор. Всем спасибо за внимание, и нам всем хорошего дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
4: Звездочка 8383.
5: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
6: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
7: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Вермут Мартини Бьянка и Росса. 39,90 за литр. Вода минеральная Боржоми 750 миллилитров. 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский Балантайнс 99,90 за литр. Маданей Мания. Мидхам или Коэн 21. Напротив академического колледжа.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
10: Мы откладываем многое, но улыбку откладывать не стоит. Узнайте о современной методике восстановления зубного ряда Олон 4 и Олон 6 в клиниках доктора Бангиева. До конца месяца специальное предложение. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
11: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт. Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Жаркое лето в Center Car.
18: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
19: Center Car Azur.
18: Терех Ашива 9.
7: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мания. Сосиски Виннер новые, всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов.
8: В соответствии с условиями мероприятия.
7: Мадан и Мания. С нами вкусно.
1: Реклама.
20: Первое радио. Новости.
21: Ликвидирован командир морского подразделения Хамаса в Газе. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что накануне Цааль нанес удар по автомобилю в городе Газа, ликвидировав Усаму Наима Хамди Шамлаха, который был командиром отряда морского подразделения террористической организации «Хамас». На протяжении всей войны, а также в последнее время, он занимался восстановлением и укреплением боевого потенциала морского подразделения «Хамаса» и участвовал в подготовке террористической деятельности на морском направлении. В результате еще одного удара на севере сектора Газа были ликвидированы трое вооруженных террористов «Хамаса». Террористы представляли непосредственную угрозу для действующих в этом районе подразделений и были ликвидированы в результате точечных авиаударов. Сегодня утром в Герцли работники ресторана «Джапаника» обнаружили, что их заведение ночью обстреляли. Дырки от пуль были обнаружены на витрине, пострадавших нет. Полиция расследует серию нападений на заведение сети «Джапаника», принадлежащей бизнесмену и владельцу футбольного клуба «Бейтар» Бараку Абрамову. Ранее сообщалось о пожаре в ресторане сети «Джапаника» на улице Гибуре-Исраэль в Нетании после взрыва. Пострадавших нет, зданию был причинен материальный ущерб. По предварительным данным, в заведение бросили похищенный армейский боеприпас. В ночь на 13 июля осколочную гранату бросили в витрину ресторана «Джапаника» в Кирьят-Оно. Еще один филиал в Рамат-Гане был поврежден взрывом самодельного устройства. Кроме того, неизвестные попытались поджечь ресторан «Джапаника» в Гиватайме, но пожара не было, потому что огонь быстро погас сам. В прошлые годы рестораны сети «Джапаника» уже подвергались нападениям. В полиции отмечают, что речь идет о криминальной войне между преступными кланами Мусли и Джаруши. Все объекты нападения так или иначе связаны с семьей Мусли. По данным управления по делам населения и миграции Израиля, вчера инспекторы ведомства прибыли с проверкой на коммерческий объект в Нетивот. Целью визита было выявление нарушений, связанных с незаконным трудоустройством иностранных граждан. В ходе инспекции на территории предприятия был обнаружен гражданин Таиланда, управлявший погрузчиком. Конфликт начался в момент, когда сотрудники миграционной службы попытались задержать иностранца для верификации документов. Брат владельца бизнеса заблокировал действия проверяющих, начал кричать и выхватил мобильный телефон из рук руководителя группы, пытавшегося вызвать подкрепление. Инцидент быстро перерос в физическое насилие. Нападавший толкнул сотрудника управления, в результате чего тот упал на землю и на несколько мгновений потерял сознание. Подозреваемый продолжил избивать и пинать лежащего человека. Двое других инспекторов попытались защитить коллегу и остановить драку, но также подверглись избиениям. Один из сотрудников получил травму ребер и сильный удар в область локтя, после чего был госпитализирован для проведения медицинского обследования. Прибывшие на место происшествия наряды израильской полиции оперативно задержали двоих подозреваемых. Проверка личных данных задержанного иностранного рабочего показала, что он гражданин Таиланда, находится в Израиле с 2016 года. В 2019 году он самовольно покинул своего законного работодателя в сельскохозяйственном секторе и с тех пор трудился в стране нелегально. Нарушитель передан в правоохранительные органы для дальнейшей депортации, а в отношении владельца магазина строительных материалов возбуждено уголовное дело за незаконный найм и укрывательство. Как сообщает информационный портал «Вести», нефть продолжает дорожать на фоне возобновившейся эскалации между Ираном и Соединенными Штатами. Баррель марки Brent увеличился в цене за сутки на $5 за баррель и торгуется на уровне $85, а нефть марки WTI – около $80. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 37, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Сава.

А ну что ж, друзья, здесь 09, и вместе с Хацией композицией Only You. Только ты. Или только вы. Только вы сейчас будете существовать в обозримом пространстве и будущем. Во времени, вот в этом временном континууме. Для меня лично и для Первого радио. Соответственно, у микрофона Сава. Ближайшие два часа мы проводим вместе в одной большой дружной компании. Но это традиция. Да, и на календаре, кроме времени... Ой, на календаре, кроме времени. На календаре вижу дату, конечно же. На часах. Да, увидел время, время озвучил. А вот дата-то 14 июля, дорогие мои. Ой-ой-ой, буквально в пятницу в программе «Сайно утро» разглагольствовал я на эту тему, что, ох, не успеем пару раз моргнуть и будем один Новый год встречать, провожать, а потом уже и второй. Ну, я имею в виду сначала в сентябре наш любимый израильский, а потом уже и календарный. 31 декабря, как полагается. Быстро, очень быстро, да, середина. Вот завтра шагнем в 15 число. И привет, медиум лета, привет. Ну, медиум, получается, календарно-то мы уже, получается, с завершением июня, да, 6 месяцев. Июнь 6, сейчас 7, да, то есть середина года как таковая уже позади, а середина лета, считайте, вот мы в ней присутствуем. Но, несмотря на все это, несмотря на быстротечность этого самого времени, не расстраиваемся, желаю, чтобы вы все всегда успевали. День только стартанул, день только набирает обороты, и будем продолжать этот день с хорошей музыкой. Всем прекрасного настроения, не менее прекрасного самочувствия, не менее шикарного вдохновения, вот без вдохновения. Никаких, наверное, свершений глобальных произойти, в принципе, в хорошем смысле, естественно, произойти не может. Как вдохновение надо композитору для написания какого-нибудь музыкального произведения, как вдохновение требуется художнику для написания какой-нибудь потрясающей картины, ну и так далее, вы понимаете. Так и во всем надо вдохновение. Так что с ним в этом дне продолжаем. Ну и, как я и обещал, с хорошей музыкой. Онлайн. Мы сейчас именно в онлайне и слушаем «Ираклия».

В онлайне вместе с Иракли. Для меня он все равно остался Ираклий Перцхалава. Но вот решил переименоваться, так ему захотелось. Выпускник «Фабрики звезд», открылось у него второе дыхание, и, как говорится, почему бы и нет. Вот, про многих исполнителей какое-то время не слышно, а потом хлыбысь. И вот накрывает этой волной. Кстати, по поводу волны, следующая песня напрямую с этим будет связана, но перед... А хотя нет, потом успею рассказать. Уверен, наверное, мои коллеги по утреннему шоу также упоминали про какие-то события. Это для тех, кому нужен повод. Я тоже коснусь. Календарь событий открыл и пару интересных... Есть вот этих самых поводов, но, наверное, о них чуточку попозже. Раз я уже сказал про волну, то следующая композиция, поспешу к ней именно перейти, называется «Deep Sea», «Глубокая морюшка». Ох, любимейшая. Ой, живем возле огромного количества морей. Да, я не оговариваюсь, у нас их 4. Повторял, повторяю и буду повторять. Но, на мое удивление, сколько вот об этом не говори, все равно многие не знают, что в Израиле по факту 4 моря. Прежде всего, конечно же, всем известное Средиземное, всем известное Красное, всем известное Мертвое и, спросите, какое же 4-е? Да, не самое явное. Но его иногда так называют. Вернее, раньше, скорее, его так называли. Это Галилеевское море, оно же озеро Кеннерет. Вот если я вас заинтересовал, интернета, наша любимая, вам в помощь. Там вся информация находится. Ну а мы слушаем «Deep Sea». Да-да-да, именно этот трек.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий. В программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
4: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
5: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
6: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
5: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
6: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
7: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
8: Реклама.
9: В новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». Пельмени «Шева». Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое «Ласунка» 3 за 9,90. «Мада Неймания». Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
10: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
11: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
13: Покупайте Big Ur Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
14: Что-что? Повтори, пожалуйста.
13: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Ur Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Ur Laser. Звездочка 3414.
3: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт. Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. Центр Кар Азур. Дерехашева 9.
9: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Мада Неймания». Сосиски «Бавария» 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Бенедиктинер» 4 бутылки за 29,90. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия. «Мада Неймания» – с нами вкусно!
8: Реклама.
15: А, друзья, да, решил я тоже присоединиться к рекламному блоку, и не случайно, а специально для того, чтобы рассказать вам про летнюю акцию, которая действительно подходит для всей семьи. Одно лето, два решения. Покупайте Big Ur Laser Plus, современный медицинский прибор для облегчения боли, и получайте в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да-да, это не шутка. Покупайте и получаете подарок, который пригодится каждому дома. Big Ur Laser Plus – это передовая технология для облегчения боли, которая помогает не только уменьшить болевые ощущения, но и снижает воспаление и ускоряет восстановление организма. А в подарок удобный домашний прибор для удаления волос. Подходит для всей семьи, прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов и имеет одобрение FDA и Института стандартов Израиля. Это действительно беспрецедентная акция формата «Купи, получи». Да-да-да, друзья мои, один из приборов помогает, например, отцу семейства избавиться от боли, а второй прибор поможет маме этого же семейства избавиться от лишних волос на теле. И самое главное, подходит даже для молодежи в домашних условиях. Вся семья довольна, и это лето проходит гладко в прямом смысле. Количество ограничено. Акция действует до окончания запасов. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Узнайте больше и закажите уже сегодня.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня находимся целый день в сети клиник доктора Бангиева. И сегодня мы поговорим о стоматологии и о том, какая польза будет вам, если вы посетите сеть клиник доктора Бангиева. Или позвоните, но позвонить надо именно сегодня, потому что сегодня есть акции, о которых более подробно сейчас нам расскажет Михаил Ашкеназер. Миша, что вы можете сказать вот конкретно про вот это вот все на четырех или все на шести?
2: Да, все это происходит почти без боли. Главное, что это происходит очень быстро. И самое главное, вопрос решается глобально сразу. То есть мы протезируем всю челюсть. Так что если зубы не в порядке или их мало, то это самый разумный подход решить один раз и навсегда проблему. И сейчас как раз действуют именно на эти системы All on 4, All on 6, все на шести, все на четырех, скидки. И если вы сегодня на одну челюсть вам нужно полностью спротезировать, у вас не хватает зубов, это будет стоить где-то в районе 990 шекелей, то есть даже до 1000 шекелей не дойдет, все на 4. И если вы хотите сделать все на 6 имплантах, то это будет в районе 1190 шекелей в месяц. Мы говорим про 24 без процентных платежа.
1: Ну хорошо, дорогой друг, перейдем к самому сладкому. Что с сертификатами?
2: Сертификаты. Ну, естественно, сертификаты мы раздаем сейчас, так как ты приезжаешь к нам в гости, всем, кто звонит во время нашего с тобой эфира, получает сертификат на 500 шекелей на любые процедуры в сети клиник доктора Бангиева.
1: Надеюсь, всем все понятно. Спасибо, Михаил. Дорогие друзья, звоните звездочки 9442. Обращайтесь. Те, кто записался сегодня, претендуют на все те скидки, о которых говорил Михаил. Звездочка 9442. Сид Клиник, доктор Бангиева. До встречи, Михаил.
2: До встречи.
0: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Я это...
2: Шо? Опять?
3: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
0: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
3: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
3: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
3: Реклама.
4: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: DAX в Ришон Ле Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Ле Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Жаркое лето в Center Car.
17: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
16: Center Car Azur.
17: Терех Ашива 9.
18: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden & Money. Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madden & Money. С нами вкусно.
7: Реклама.
19: А, друзья, да, я продолжаю свой рассказ про потрясающую летнюю акцию, которая подойдет абсолютно всем. Да-да-да-да-да, это не какие-то голословные вбросы. Послушайте внимательно, обратите на это свои взоры, и, может быть, вы улучшите качество своей жизни. Ну, если, конечно же, решитесь как минимум попробовать. Итак, одно лето, два решения. Прямо сейчас вы можете купить Beaker Laser Plus. Это современный медицинский прибор для облегчения боли. И получить в подарок домашний аппарат для удаления волос. Этот аппарат, на секундочку, стоит 1600 шекелей, а вам он достанется абсолютно бесплатно. Мы не шутим. Покупаете и получаете подарок, который пригодится каждому дома. Но если у вас есть на них запрос, само собой разумеется, если вы чувствуете боль, если вы видите лишние волосы, то, конечно же. Итак, Beaker Laser Plus — это передовая технология для облегчения боли, которая помогает не только уменьшить болевые ощущения, но и снижает воспаление и ускоряет восстановление организма. А вот что касаемо подарка, это удобный домашний прибор для удаления волос. И он также подходит для всей семьи, он очень прост в использовании, произведен в Израиле, и не требует защитных очков, подходит для всех зон тела. Работает быстрее большинства аналогов и имеет одобрение FDA и Института стандартов Израиля. Да-да-да, действительно беспрецедентная акция в формате «Купи и получи». Один прибор решает боль. Но если мы рассматриваем ячейку общества под названием «семья», то, например, у папы какие-то болевые ощущения. Вот один прибор решает эту проблему. А мама давно подумывала, чтобы избавиться от каких-то лишних волос на теле. Так вот, второй прибор ей в помощь. Вся семья довольна, и лето проходит гладко в прямом смысле. Количество ограничено, акция действует до окончания запасов. Звоните прямо сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414. Узнайте больше и закажите уже сегодня.
15: Реклама.

Итак, тот фрукт от группы «Игра слов». Не случайно эта композиция, друзья, прозвучала у нас в эфире, потому что сегодня повод есть про не столько, наверное, про фрукт, сколько про ягоду. Хотя я вот тут немножечко углубился. Так, ну обо всем по порядку. Значит, сегодня, как я уже говорил, на календаре 14 июля. И вот такой неофициальный праздник существует под названием «День смородины». Ах, признавайтесь, да? У кого баночки, закаточки смородины припрятаны для зимы, конечно же. Ну, у нас такая относительная зима, но все же в календарном понимании. Сегодня впору открыть одну из этих банок и насладиться прекрасным, я не знаю, что, варенье, как правило, и смородину вроде, да, закатывают. Ну, закатывают ли вообще, в принципе, в Израиле что-либо? Живем в 21 веке, как-никак можно пойти в магазин и купить. Хотя вот в глаза не бросалось мне производство, ой, ну, изделия из этой ягоды. Но я уверен, что любители, да, также признавайтесь, любите ли вы смородину так, как не люблю ее я, честно, вот как есть на духу, но что-то вот не складывается у меня вот с этими черненькими, да, походу, ягодами. Так, несколько слов про этот праздник. Вот, про саму ягоду. Терпкий, насыщенный вкус с теплой ноткой. А, бабушкиного варенья, его не зря вспомнил. Так, да, и эти вкусы хранит в себе спелая смородина. И в честь этой ягоды вот сегодня ежегодно отмечается неофициальный, но очень вкусный праздник — День смородины. Да, дата не случайно выбрана, потому что к этому времени в большинстве стран, в большинстве регионов смородина достигает пика зрелости. А, вот к чему это все. Так, если, может, у кого-то кусты имеются, обратите внимание, что пора плоды уже собирать, как я уже сказал, закатывать, чтобы потом наслаждаться. Я вот как-то... Вот можете черкануть пару слов. Вот забыли совершенно мы про WhatsApp в течение этого часа. 054-2070-800. Черкануть по поводу предпочтения, какой ягоде вы отдаете. Ну или какому фрукту. Вот если что касаемо, я вспоминаю сейчас, раз тоже упоминание прозвучало про бабушку, то деревня, естественно, все с огорода. И смородина, и черника, все это было. Но я, в свою очередь, тогда уже отдаю предпочтение клубнике и землянике. Все, что вот покраснее, так сказать, мне как-то поближе. А вообще пойти и сорвать спелый, или в то время, в детстве, я почему-то любил недозрелые помидоры. Вот такие зелененькие, чтобы они тверденькие. Укусил практически как яблоко Антоновку, да, когда вот скулы сводит от этой кислоты. Ой, аж слюной начал захлебываться от воспоминаний. Да-да-да, и в то время вот, да, недозревшие зелененькие помидоры мне просто были абсолютно по кайфу. Да, я более овощной, чем фруктовый. Ну, а как у вас с этим дела обстоят, можете рассказать, поделиться. Мы встретимся с вами уже в часе следующем. Есть еще один повод, который, я почему-то подозреваю, подойдет наибольшему числу наших радиослушателей, чем День смородины. Я не буду называть, что это за повод, пока подержу интригу, хотя тем, кому он близок, я уверен, все прекрасно знают. Ну, окей, все это в следующем часе. Сейчас мы будем слушать песню, конечно же, про любовь. А называется она «Люболь» от группы «Виагра». Мои пожелания прекрасного дня, прекрасного... А не, пока еще прекрасного утра, который обязательно пусть перетекает в прекрасный день. Оставайтесь вместе с Первым радио. Всем добра и слушаем группу «Виагра».

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
3: Самые невероятные новости
2: читайте в телеграм-канале Первого радио.
3: Самые актуальные новости
2: читайте в телеграм-канале Первого радио.
3: Хотите подписаться на канал?
2: Проще простого.
1: Реклама.
4: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
5: Звездочка 8383.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
15: Эй, вот это какой адрес у него?
14: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
16: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
17: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
1: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Иран атаковал 2 танкера в Армузском проливе. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. КСИР заявил сегодня, что атаковал и поразил 2 танкера в Армузском проливе, которые проигнорировали предупреждения, отключили навигационные системы и попытались пройти по заминированному маршруту. В Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов подтвердили, что танкеры были атакованы крылатыми ракетами в момент, когда они проходили вдоль южного берега пролива в территориальных водах Омана. Один моряк, гражданин Индии, погиб, еще 8 были ранены. На борту кораблей возникли пожары, но их, как сообщается, удалось потушить. В КСИР пригрозили, что сотрудничество с агрессивным врагом в Армузском проливе задержит его повторное открытие и приведет к глобальному энергетическому кризису. По данным пресс-службы больницы АЭМЭК в Афуле, была констатирована смерть годовалой девочки, которая 2 недели назад в бессознательном состоянии была извлечена из бассейна в Бейт-Шане и доставлена в медицинский центр. По данным информационного портала «Вести», министр обороны Исраэль Кац подал президенту Ицхаку Герцогу официальное прошение о снятии судимости с Эль-Ора Азари. Неразумно, чтобы спустя десятилетия выдающийся боец, осужденный за правонарушение, совершенное во время его оперативной службы, продолжал платить высокую цену. Это посылает негативный сигнал нашим сыновьям и дочерям, которые отправляются навстречу опасности и служат в боевых подразделениях и опасных местах. Есть основания позволить Азари реабилитироваться и начать новую жизнь, говорится в письме. Также подчеркивается, что Эль-Ор отбыл полный срок тюремного заключения еще в 2018 году. По словам Каца, установленный законом срок давности уже истек, и сегодня просьба заключается лишь в том, чтобы сократить период погашения судимости. Министерство транспорта и управления гражданской авиации объявили авиакомпанию Исраэйр победителем тендера на обслуживание внутренних авиарейсов между Эйлатом и аэропортом Бен-Гурион. В рамках тендера Исраэйр обязалась выполнять не менее 4 рейсов в сутки в каждую сторону. Цена билетов для жителей Эйлата составит 99 шекелей в одну сторону, и для них будет резервироваться определенная квота мест. Китайская авиакомпания Hainan Airlines объявила о возвращении на израильские маршруты. Прямые полеты в Пекин будут возобновлены с 3 августа, а в Шэньчжэнь с 4 августа. Компания будет выполнять по 3 рейса в неделю в каждом направлении. Обслуживать маршруты будут самолеты Boeing 787 Dreamliner. Hainan Airlines, которая на протяжении многих лет считалась ключевым перевозчиком для бизнесменов и туристов, летающих между Израилем и Китаем. Возвращение маршрута в Шэньчжэнь, известный как Китайская Кремниевая долина, значимая новость для израильских технологического, электронного и производственного секторов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 37, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

Леди Гага, Алехандро, Алехандро! Привет всем, друзья! Привет, конечно же, из Первого радио, из студии Первого радио улетает в вашу сторону. У микрофона Сава, да, Яночка Романова сбежал на отдых. Я вот с удовольствием занял пока место свободно. Думаю, почему бы не попребывать вот здесь. Да, и вот ближайшее время, предыдущий и этот час проводим, конечно же, вместе. Скажите мне, а мерились вы когда-либо чем-либо? Вот мы прямо сейчас с продюсерами прическами мерились. Вот, решили, что вот у нас немножечко похожи. Да, да, вот с Дашей похожи у нас сегодня прически. И не верите? Позырьте, пожалуйста. У нас трансляция ведется из студии. На мою так точно можете позырить. Может, и Дашу застанете. Так, окей, друзья, все по порядочку. В предыдущем часе я вброс такой сделал в связи с праздником. Сегодня, да, как всегда, каждый день есть праздник, каждый день есть повод. И сегодня один из них, 14 июля, под названием «День смородины». Как обычно, поделился я своими вкусовыми предпочтениями, спросил у вас, к чему у вас душа лежит. У меня вот к смородине не очень, если уж из фруктов, тогда... И то, что на огороде, конечно же, то... про что я там? А вот клубника, земляника. И спросил, а что вам ближе? А вообще сошелся сам с собой в том, что я более овощной человек. Ну, не овощ, конечно же, а люблю овощи. И поди вот сорви помидор, будет мне вкуснее. Спасибо Валентину. Он сразу откликнулся и написал, что только черешня. А про нее-то я и забыл. Причем белая. Вот, а фрукт однозначно манго. Вообще все, что сладкое, вот это, ягоды и так далее, у меня все это фрукты. И пообщавшись с одним из искусственных интеллектов, я выяснил, что да, в быту, в кулинарии это нормально называть и ягоды, и все, что вот это самое... называть фруктами. Вот в ботанике, конечно же, там уже идет строгое разделение. Ягода, так и ягода. Вот. А мы люди простые. Так, Валентин, еще раз, респект. Может, кто-то еще откликнется, значит, 054-2070-800, а мы продолжаем с песней. Куда уж без нее. И что будем слушать? Ох, вот, я о себе в первую очередь позаботился. Не раз выражал свои музыкальные предпочтения этой певицы. Если вы слушаете Первое радио, если вы, в частности, слушаете рекламу сейчас программы «Савино утро», да-да-да, по пятницам с 7 до 10, то знаете, что речь, конечно же, про Мари Краймбрери. И песня будет «Ты помнишь».

Итак, Мари Краймбрери, ты помнишь? А что помнишь? День вчерашний, как минимум. Ах, хороший, наверное, день был. А почему, наверное? Так, пусть все дни будут хорошими, этот не исключением станет. Пару ваших сообщений, отклик получил, отклик потрясающий. Сава, добрый день, приятно слышать. Такое ощущение, что сегодня пятница, хорошего дня, Саша из Ашкелона. Ой, да, Саша, и вам прекрасного дня, тем более на такой-то высоте. Саша в Ашкелоне радует всегда по утрам, как минимум, в программе, опять же, «Савино утро» фотографиями с высоты из кабины башенного крана. 70 метров, как я выяснил, это высота. И еще несколько радиослушателей также делились. Тоже работают на высоте, тоже работают операторами башенных кранов. И тоже 70 метров. Ну, я уверен, что разные высоты, но, я так понимаю, по стандарту или в большей степени распространенность именно 70-метровых кранов. Так что всему Ашкелону и Саше в частности. Ну, я про привет. Инесса с нами. Ой, сегодняшний день — это день взятия Бастилии. Про День Смородины никогда не слышала. А еще это мой день рождения. Ну, значит, Инесса напросилась, таки, понимаешь ли. Поздравляю вас, Инесса, с днем рождения. Всех благ и всех свершений. Взятий всего, чего вам вот заблагорассудится в рамках законодательной базы. Само собой разумеется, не переступаем черту закона. Вот. Ну а про Бастилию, если кому-то Франция близка, то, конечно же, с праздником. Вот и знаете, День Смородины сегодня. Да, приятного аппетита, приятного завтрака, если кто-то зовет. Обеда, полдника, ужина, как хотите. Так, Ирина с нами. День добрый, я из Гомеля. Ой-ой-ой, земляки пожаловали. Так, недавно я из Гомеля, так что, Ирина, вам привет оттуда. Смородину не люблю, только в виде варенья. Остальные ягоды и фрукты люблю. В ТикТоке вижу на рынке сколько всего вкусного. В ТикТоке вообще можно все что угодно увидеть. Не только смородину и не только на рынке. Смотрите, если захотелось облизнуться, значит, баночку варенья вскрыли и насладились. И еще одно сообщение. Это фотография. И опять же фотография про день взятия Бастилии. И пожелание, чтобы день не прошел впустую. Классно. Кто нам написал? Леонид эту открытку сбросил. Спасибо вам, Леонид, и вам также, чтобы день не проходил впустую. Ой, даже если ничего не сделали этим днем, вот знаете, существует же, вот надо обязательно чего-то, какие-то действия совершать. Просто устроить день балдения, я не знаю, там, в гамаке, на пляжу, полежу. Еще что-нибудь, вот день тюленя. Это тоже не впустую день. Это день для себя, для собственного наслаждения. Вот на этой мысли разрешите продолжим с песней «Сэ ля ви» от Валерия Меладзе.

0: Первое радио.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан, впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
3: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так могет. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
4: Не, не по Фрейду.
0: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
3: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
0: Реклама.
5: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
6: Пельмени?
7: Да.
6: Вареники?
7: О, да.
6: Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Жаркое лето в Центркар.
8: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
7: Звоните 03-558-5458.
9: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
10: Звездочка 8383.
11: Реклама.
12: А продолжаю, теперь уже я рекламный блок, друзья мои. Слушайте внимательно и не говорите, что не слышали про акцию, летнюю акцию, которая проходит, действительно проходит и доступна, и подходит для всей семьи. Одно лето, два решения. О чем это я сейчас объясню очень доступно и подробно. Вы покупаете прибор, который называется Beaker Laser Plus. Это современный медицинский прибор для облегчения боли. И получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос, который на секундочку стоит 1600 шекелей. А вам он достается бесплатно. Да-да, и это не шутка. Покупаете и получаете подарок. Beaker Laser Plus – это передовая технология для облегчения боли, которая помогает не только уменьшить болевые ощущения, но и снизить воспаление и ускорить восстановление организма. В подарок, теперь вот несколько слов про сам подарок. Это удобный домашний прибор, который удаляет волосы на теле. Лишние, конечно же. Подходит для всей семьи. Прост в использовании. Произведен в Израиле. Не требует защитных очков. Подходит для всех зон тела. Работает быстрее большинства аналогов и имеет одобрение FDA и Института стандартов Израиля. Это действительно беспрецедентная акция формата «Купи-получи». Так вот, один из приборов, как вы понимаете, я уже упомянул, что оба прибора подходят для всей семьи. И здесь можно дифференцировать. Например, для главы семейства, для папы подходит Beaker Laser для облегчения боли, а для красавишны мамы, конечно же, подходит подарок, тот прибор, который вам достается в подарок для удаления лишних волос. Вся семья будет довольна, и это лето проходит, пройдет гладко, в прямом смысле. Количество приборов ограничено, акция действует до окончания запасов, поэтому стоит позвонить прямо сейчас. Телефон звездочка 3414, звездочка 3414. Узнайте больше и закажите уже сегодня.
11: Реклама.

0: Реклама.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. А сейчас мы поговорим о технологиях и точности в клиниках доктора Бангиева. Михаил, как современные технологии помогают вашим пациентам чувствовать себя спокойнее перед лечением?
2: Захар, знаешь, что я чаще всего слышу от новых пациентов? Я думал, будет как в детстве, у нас там это, будет долго, а у нас 3D-сканер. Захар, который выполняет работу врача. Ты понимаешь, это все очень быстро, это все очень качественно, безболезненно. Мы это все делаем и показываем заранее человеку план лечения. Он знает, к чему он идет.
1: А эта же точность помогает в сложных случаях, когда кости уже, например, не хватает?
2: Да, конечно, именно так. При системах All on 4, All on 6, все на 4, все на 6. Мы именно благодаря этому сегодня можем дать такую цену. Мы делаем это все быстро, мы делаем это все качественно, и самое главное, мы делаем это точно. И хочу напомнить, что та акция, ради которой ты сегодня приехал, это 990 шекелей на одну челюсть. Вы платите в течение 2 лет, 24 платежа беспроцентно на 4 и 1190 шекелей на 6 имплантах, полностью вся челюсть. Мы говорим про одну челюсть. Если у вас 2 челюсти, естественно, вам нужно это умножить на 2.
1: А теперь расскажите нам, Михаил, что у нас с сертификатами?
2: Естественно, Захар, сертификаты получают вот на этой неделе. Все, кто позвонят и запишутся на консультацию, получают сертификат на 500 шекелей без имени и без срока годности. Вы можете его использовать сами, либо отдать кому-то из своих близких или родственников.
1: Еще раз повторяю, надеюсь, дорогие друзья, вам всем понятно, что нам рассказал Михаил. Михаил, огромное спасибо. И я надеюсь, что каждый из вас уже держит телефон в руке и набирает звездочкой 9442 для того, чтобы записаться на первую бесплатную консультацию, получить сертификат, а также забронировать за собой вот эту скидку, о которой нам рассказал Михаил. До встречи, дорогие друзья.
0: Реклама.

А, друзья, продолжается музыкальный эфир на Первом радио 11.36. В студии по-прежнему Слава до конца этого часа. С багажом хорошей музыки. Вот Яночка Романова в отпуске. Но это же наш музыкальный редактор, поэтому и музыкальные плейлисты присутствуют в наилучшем, в наивысшем качестве. За что ей огромное спасибо. Так, я вам рассказал про День Смородины. Именно сегодня такое событие отмечается. Ну, День Смородины на любителя, так сказать. А вот еще одно событие. Да, вспоминали мы и про День взятия Бастилии сегодня, да. Во Франции вовсю там, я так полагаю. Ну и в Израиле об этом событии как минимум два радиослушателя не забывают, потому что прислали сообщение на этот чат. Так, а я хочу сконцентрировать ваше внимание на следующем. Я назову это все равно не событие, а праздник именно. И называется День хаоса и беспорядка. А? Каково вам? А? Отмечаем сегодня по полной программе. Ну, насчет хаоса такое себе. Вот хаос, наверное, в меньшей степени, а беспорядок, мое понимание вот всего этого, иногда даже очень полезен. Наведешь беспорядок, а потом как наведешь порядок после этого беспорядка. И вот оно, удовольствие, вот оно счастье. Смотришь по сторонам и такой, а как могу-то, а? Вот, так что можно поразбрасывать все, где попало, а потом собраться-то. И уложить не куда попало, а где надо находиться этим самым вещам. Так что, друзья мои, с праздничками вас, со всеми. Выбирайте любой, какой вам ближе, отмечайте. Повод всегда найдется. Да и будьте вы нам счастливы. Под следующий трек как минимум. Это будет у нас группа «Время и стекло».

0: Будь оригинальным.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Реклама. Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Яла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
11: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт. Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центр Кар Азур». Дыры Хашива 9.
12: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Маданой Мане». Сосиски «Бавария» 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Бенедиктинер» 4 бутылки за 29,90.
9: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: В соответствии с условиями мероприятия. «Маданой Мане» – с нами вкусно!
2: Реклама.
13: А, друзья, и вдогонку к рекламному блоку еще информация, очень полезная информация, поэтому внимательно послушайте. Сейчас проходит летняя акция, которая действительно подойдет всей семье. Одно лето, два решения. Прежде всего, вы должны купить прибор, который называется Beaker Laser Plus. Это современный медицинский прибор для облегчения боли. И после его покупки сразу же вы получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. И это не шутка. Да, вы покупаете и получаете подарок, который пригодится каждому, который можно использовать дома. Beaker Laser Plus – это передовая технология для облегчения боли, которая помогает не только уменьшить болевые ощущения, но и снижает воспаление и ускоряет восстановление организма. Ну а в подарок – удобный домашний прибор для удаления волос. Он подходит для всей семьи, он прост в использовании, он произведен в Израиле и не требует защитных очков. Подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов, имеет одобрение FDA и Института стандартов Израиля. Да, акция, как вы понимаете, на самом деле беспрецедентная в формате «Купи и получи». Один прибор. Вот, если говорить в целом про семью, рассматривать отдельных членов семьи, то вот для папы, например, это Beaker Laser Plus, который решит боль, да, мужской части семейства. Второй прибор избавит от лишних волос маму, да, почему бы и нет, если она давно об этом задумывалась, но все не хватало времени пойти в какой-либо косметический салон. А так все дома. Ну вот и самое главное, подходит даже для молодежи. И все в домашних условиях. Итак, вся семья довольна, и это лето проходит гладко в прямом смысле. Количество приборов ограничено, акция действует до окончания запасов, поэтому стоит позвонить прямо сейчас. Телефон звездочка 3414, звездочка 3414. Узнайте больше и закажите уже сегодня.
8: Реклама.

0: Silence in the Stream. В моем вольном дословном переводе.
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.
0: В моем дословном переводе «Острова в потоке», также, походу, в ресурсе и в моменте. Так, друзья, мое время пребывания в эфире завершается. Желаю вам прекрасного продолжения этого дня. Ну, по факту, еще утро. Вот 12 наступит через 9 минут и пойдет уже во всю день. Ну, хотя у каждого, наверное, свои временные рамки. Но окей, в любом случае, чувствуйте, чтобы чувствовали себя потрясающим образом, чтобы время проводили с чувством, с кайфом, с расстановкой. Мы с вами увидимся, услышимся завтра в это же время. В 10 часов буду здесь как штык и проведу, опять же, два музыкальных часа вместе с вами. Итак, что впереди? А, стоп, как-то я вот я немножечко поторопился, поэтому с огромным удовольствием признаю этот факт. И у меня будет еще возможность порядка 20-30 секунд ворваться в эфир после этой композиции. Так что, ну вот, пожелания остаются в силе, а вот прощания пока я придерживаю.

Ты меня кахай, ты меня люби, новее мята. И вот теперь уже... Теперь я уже не промахнусь. Все. Еще один трек. И я выбегаю из студии. Друзья, было приятно с вами провести эти два часа. Еще раз повторю свои пожелания прекрасного продолжения как и утра, так и дня, так и вечера. С вами был Сава. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока. И остаюсь. Ну, не я, а вместе с вами елка.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В новом филиале Маданэй Мания Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданэй Мания. Мидхам или Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: DAX в Ришон-Ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот, Вайцман 2.
5: Покупайте Big Ur Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
6: Что-что? Повтори, пожалуйста.
5: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Ur Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Ur Laser. Звездочка 3414.
7: Жаркое лето в Центр-кар.
8: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
7: Центр-кар Азур. Дерехашева 9.
9: Суперцены в Маданэй Мания. Креветки тампура с соусом 29,90 за 400 граммов. Коньяк Мьюков Делюкс 5 звезд 99,90. Водка Русский Стандарт 89,90 за литр.
10: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: В соответствии с условиями мероприятия. Маданэй Мания. С нами вкусно.
1: Реклама.
11: Новости.
12: Кнессет проголосует за закон о прекращении задержания дезертиров. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Кнессет рассматривает во втором и третьем чтениях законопроект о замораживании арестов учащихся ЕШИВ, уклоняющихся от призывов ЦАЛЬ. В ночные часы этот законопроект был утвержден комиссией по иностранным делам и обороне ко второму и третьему чтению. И в настоящий момент проходит пленарное заседание. Голосование состоится около полуночи. Согласно тексту законопроекта, до 30 ноября не будут предприниматься какие-либо уголовные меры в отношении ультраортодоксов, уклоняющихся от службы. В предвыборный период действие административных распоряжений продлевается до завершения первых трех месяцев работы нового правительства. Это означает, что на практике арест уклонистов заморожен не менее чем на полгода. Отметим, что против этого закона высказывались начальник генерального штаба Эйль Замир, а также юридический советник Кнессета Сагид Афик. После заявления министра обороны Исраэля Каца о том, что он подал запрос на снятие судимости с Эль-Ора Азари, канцелярия президента Ицхака Герцога сообщила, что прошение подал сам Азари, а министр представил положительное заключение. Об этом сообщает информационный портал Вести. Эль-Ора Азари подал прошение о сокращении срока судимости в соответствии с установленной процедурой. Оно было направлено системе безопасности для получения заключения от соответствующих инстанций, включая министра обороны и ЦААЛЬ, говорится в сообщении канцелярии. На данном этапе получено только заключение министра обороны. Канцелярия президента ожидает получения остальных заключений, необходимых для дальнейшей обработки прошения. После получения всех заключений президент рассмотрит запрос соответственно и с должной серьезностью. Напомним, Эль-Ор Азария, боевой парамедик ЦААЛя, был признан виновным в убийстве палестинского террориста Абеда Аль-Фатаха Аш-Шарифа в Хевроне 24 марта 2016 года. Террорист напал с ножом на солдата. Когда на место инцидента прибыл Эль-Ор Азария, палестинец был нейтрализован и лежал на земле. Азария выстрелил ему в голову и убил. Он был осужден военным судом и отбыл наказание в 2018 году. Из аэропорта Бен-Гурион было приостановлено перебазирование американских самолетов-заправщиков в связи с возобновлением военных действий между США и Ираном. Минувшей ночью в аэропорту совершили посадку еще 4 заправщика. Управление аэропортов Израиля предупреждает, что если ситуация не изменится в ближайшие дни, авиакомпаниям, возможно, придется отменить десятки тысяч авиабилетов уже в августе. Общая служба безопасности уведомила израильские авиакомпании о продлении запрета на посадку в Объединенных Арабских Эмиратах на 2 месяца до конца октября 2026 года. Решение принято на фоне напряженности в сфере безопасности на Ближнем Востоке и опасений возможной эскалации в отношениях с Ираном. В связи с этим шагом множество израильтян в ближайшие часы должны получить уведомление об отмене своих авиабилетов. Следует подчеркнуть, что ограничение безопасности, установленное Шабаком, действует исключительно в отношении израильских компаний и не распространяется на иностранные авиакомпании. Так, компания Fly Dubai продолжит выполнять 10 ежедневных рейсов на линии Тель-Авив-Дубай в обычном режиме. Компания Etihad также продолжит летать в Абу-Даби без изменений, поскольку данное указание на нее не распространяется. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье Озеркинерет 37, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом PM.
1: А вот у меня вопрос. Израильтяне, которые в июле и августе летят в Дубай, они летят для чего? Чтобы согреться, что ли, там немножко? Косточки прогреть?

Это группа «Аха». Они говорят каждому из нас в этой песне, что нам не принадлежит вечность. Каждому определенный отрезок в этой вечности. Надо об этом не забывать. Это грустная информация. Наверное, кто-то рассчитывал на вечное существование. Нет, не будет. Причем я думаю, что была когда-то информация в газетах, я вам читал в обзоре газет, что какой-то ученый заявил, что к 2000, там, то ли 32-му, то ли 33-му, 35-му году медицина победит старость. И будем мы жить черт знает сколько. Значит, я, извините, конечно, за откровенность, предрекаю, что если дело дойдет до этого, и жить мы будем в основном больше 100 лет, количество самоубийств возрастет в десятки раз. Потому что люди скажут, да надоело мне все это, я уже все было. Уже все было. И выборы были, и любовь была, и друзья были, и это было, и еда это была. Я уже все пробовал, везде побывал. Что мне делать в этом? Где мои таблетки 20 снотворных? Оп, все, ушел. То есть есть такая опасность. Ну, давайте так. Человечество должно решать свои проблемы по мере их возникновения. Как и любой человек, собственно говоря. Поэтому не будем предрекать. Давайте пока радоваться тем, тому, что у нас есть с вами, тем годам, что у нас есть. И с этой радостью вступим во вторую половину дня сегодняшнего. 14 июля, день взятия Бастилии. Интересно, удастся ли подтвердить взятие сборной Испании, сборной Франции сегодня в этот день Бастилии в первом полуфинале чемпионата мира. Но мы узнаем это сегодня ближе к полуночи, как я понимаю. А пока на первом радио программа ПМ. Время 10 минут 13-го. Сегодня вторник, Йом Шлиши. Сегодня последний день Кафтет месяца Тамуз в еврейском летоисчислении. Вечером уже Рош Ходеш. Кому нужна Сибали Месиба? Вот она. Начало нового месяца. Ав. Сегодня вечером как стемнеет. В программе ПМ сегодня полно разных дел, господа. Во-первых, рубрика «Кино и котлеты» от Кати Вергуновой в середине этого часа. Во-вторых, загадка, которую я вам загадываю во втором часе, и, конечно же, как всегда. В-третьих, как и вчера, мы будем говорить с представителем отдела продаж компании «Тидар» Лилии Городецкой о проекте, который они строят в Батьяме и предлагают вам подумать, а может быть, вам купить там квартиру. Причем именно сейчас, пока проект только в начале строительства. И сейчас самые выгодные цены. Так, что еще? Как обычно, приглашаю к общению всех наших радиослушателей. Предлагаю вам поделиться какими-то мыслями, чувствами, соображениями, огорчениями, радостями, какой-либо эмоцией. Написать нам, стать радиоактивными слушателями программы ПМ, радиоактивными в хорошем смысле этого слова. Это можно сделать или на странице программы ПМ в Фейсбуке, там в разделе «Мессенджер», или отправив ваше сообщение, как всегда, на наш номер в WhatsApp 054-20-70-800. 054-20-70-800. Сообщение лучше написать в ближайшие почти полтора часа, потому что потом у меня не хватит времени. Подумайте, чем бы вы могли поделиться. Я надеюсь, есть чем. И делитесь. Присылайте нам. В WhatsApp можно текстовое, можно голосовое сообщение, не забывая о наших правилах. Время 12:12 PM. Поехали.

0: Это была Кристина Орбакайте, ее песня называется «Планета», которая сейчас прозвучала. До них были Bad Balance, а после них наши радиослушатели. Сержант, сегодня день рождения у одного из моих любимых исполнителей Дидье Моруани, основателя группы Space. Может, получится послушать что-нибудь по такому поводу? Кстати, в СССР почти в это же самое время появился наш ответ Чемберлену в лице группы «Зодиак» из Риги. Сержант. Ну, под рубрикой «Наш ответ Чемберлену» в СССР много чего появлялось в разных видах искусства, как вы знаете. Может быть, и получится вспомнить о Space сегодня тоже. Всем привет! Пишет Слава. Я очень надеюсь... Это, кстати, сообщение, пришедшее в Фейсбуке на страницу программы PM. Я очень надеюсь, что Трамп пошутил по поводу выплат в размере 20% от стоимости товаров на корабле за проход через Ормуз. Тут еще саудиты заявили о нежелании видеть Нетаньяху в кресле премьера. У нас вот тоже есть люди, которые желают того же, но это наше внутреннее дело. Делаю всем шикарного и интригующего полуфинала. Делаю, наверное, желаю, должно было быть написано. Шикарного интригующего полуфинала. Сегодня смею предположить, что французы пройдут в финал. Ну, я считаю, что тоже, что французы вообще станут чемпионами мира. Но посмотрим, это же спорт. Теперь по поводу заявления Саудовской Аравии. Они не то чтобы заявили о нежелании видеть Нетаньяху. Они сказали по-другому. Они сказали, что нормализация с Израилем невозможно, если там будет премьер-министр Нетаньяху, потому что никакого продвижения в палестинском вопросе не ожидается при таком правительстве. И никакой нормализации. Они заговорили не о том, что у нас должно происходить, а о том, что они будут делать. Или не делать, если премьером будет Нетаньяху. Павел, добрый день, пишет Иракли. Есть серьезный вопрос к водителям грузовиков или к тем, кто разбирается в этом вопросе. Раньше все грузовики ездили максимум 90 км в час. Последние пару лет я замечаю, что есть грузовики и трейлеры, которые мчатся 110, 120, а то и 130 км в час. Это что, новый закон, который убирает ограничение скорости у грузовиков, или это самопроизвол? Куда смотрит полиция? Так, уважаемые водители грузовиков, отчитывайтесь. Что это у вас там за скоростной режим новый? Салам пополам всем, охота и рыбалка идет. Капер из Северного Израиля прислал фотографию какого-то водоема небольшого и фрагмент удочки. То есть человек приехал на рыбалку. Ну хорошо. Хорошего вам улова. Ой, пришло много сообщений уже в WhatsApp. Так, Вацлав что-то прислал, какие-то фотографии мне. Зачем, я не знаю. Я напоминаю, давно не напоминал. Господа, по возможности не присылайте мне фотографии. Объясняю почему. Потому что фотографии вижу только я один. А общение у нас для всех наших радиослушателей. День добрый. Сегодня у нашей Мишпухи праздник. День рождения дядюшки Ройзмана Владимира из Кирьят-Шмоны. Сегодня ему 99 лет. Здоровья ему, здоровья и только положительных эмоций. Утром звонила поздравить, так как наш дядюшка отчитался, что на прогулке, и что ступеньки со второго этажа ему таки подвластны. Причем каждый день. Недаром он наш флагман большого семейного корабля. До 120 с любовью племянница Таисия, племянницы Таисия и Алиса. Ефемиот. Владимир Ройзман, здоровья и долголетия вам. Мазаль тов. Ну, кроме здоровья, что можно пожелать? Все остальное у него есть. Любовь близких, как я вижу. Отвечаю, в Дубай летят все. Белорусы, россияне. Сейчас единственная возможность вернуться домой. Натворили делов политиканы долбанные. Бедные люди. Валентина. Я не понял, кого Валентина критикует. У кого единственная возможность вернуться домой? У белорусов и россиян, что ли? Ну, политиканы, они на то и политиканы, чтобы творить разные дела. А нам высказывать мнение по этому поводу. Шалом, Павел. О бизнесе, пишет Дед Изя. Президент Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира. Ну, или нашу израильскую премию Вольфа. Я думаю, что Трампу надо дать Нобелевскую премию «Предприниматель года». Стреляя по напрочь оборзевшим ксировцам, он не забывает о бизнесе. Цитата. «Мы больше не хотим самостоятельно оплачивать безопасность богатейших государств. Я хочу, чтобы нам возместили затраты, потому что мы защищаем очень богатый регион мира. Нам должны компенсировать расходы страны, которым мы помогаем. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт и другие. Трамп – великий бизнесмен. Даже круче, чем наши гешефтамахеры Харидим. Дед Изя». Это вы по поводу 20% налога на корабли, что ли? Смотрите, там 20% будут взимать Штаты, 10% будет взимать Иран у кораблей, и кто-нибудь еще присоединится. И таким образом из миллиона тонн нефти, которые они привозят, у них останется 100 тысяч в лучшем случае. А у нас сейчас реклама.
1: Реклама. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: DAX в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдод, Вайцман 2.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Жаркое лето в Центркар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центркар Азур. Дерехашева 9.
10: Суперцены в Маданей Мане. Креветки тампура с соусом 29,90 за 400 граммов. Коньяк Мьюков Делюкс 5 звезд 99,90. Водка Русский Стандарт 89,90 за литр.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мане. С нами вкусно.
1: Реклама.
12: Дорогие друзья, я по-прежнему в сети клиник доктора Бангиева, и я по-прежнему с Михаилом Ашкеназером. Михаил, многие ваши пациенты приходят к вам с годами с накопившимися проблемами. Что, на ваш взгляд, меняется для человека в первую очередь, когда он, наконец, решает заняться зубами?
13: Ну смотри, Захар, я замечаю, чаще всего люди начинают нормально есть на обеих сторонах. Годами жевали только слева или только справа. Естественно, было больно, и человек привык. Через полгода после лечения один из моих пациентов говорит: слушай, я тут заметил, знаешь, я яблоко ем с обоих сторон. Для меня это было странно.
12: Окей, а после вот этой вот процедуры все на 4 или все на 6, такое же ощущение, нет ограничений в еде?
13: Естественно, именно так и есть. Конечно, ты получаешь полноценную жизнь, ты начинаешь жевать на обеих сторонах, ты начинаешь опять жить полноценной жизнью. И я хочу тебе напомнить, что сейчас действительно скидка на эти 2 процедуры, и она достаточно большая. Я хочу напомнить всем радиослушателям, что вы получаете за 990 шекелей в месяц на 24 без процентных платежа. Это стоимость на одну челюсть полностью на 4 имплантах. Или если мы делаем это на 6 имплантах, эта конструкция немного более сложная, более дорогая. Разница в них получается небольшая, 1190 шекелей на 24 беспроцентных и не привязанных к индексу платежей.
12: Я весь день сегодня посвятил сети клиник доктора Бангиева, а доктор Бангиев обещал нам взамен сертификаты для наших радиослушателей.
13: Абсолютно для всех, кто звонит нам в течение твоих визитов, получит сертификат на 500 шекелей. Я думаю, что все радиослушатели уже знают, о каких сертификатах мы с тобой говорим.
12: Итак, звоните прямо сейчас, звездочка 9442, сеть клиник доктора Бангиева и Михаил Ашкеназер. Спасибо, Михаил.
13: Спасибо.
1: Реклама.
14: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Фалула, так зовут девушку, Perfect Times, так называется песня, которая сейчас прозвучала. Кто-то прислал два сообщения. Значит, уважаемый автор, они оба заканчиваются вопросительным знаком. Я отвечу вам в порядке исключения. Знаете почему? Потому что вы не подписываетесь. А у нас так не принято. ПМ, Павел, шалом. Ваш доди сгорел 40-этажный дом в районе Сити вчера. Неужели пожарные системы не были установлены в доме? Вы у меня спрашиваете? Я не знаю. По идее, норма, стандарт должны были быть установлены. Почему он сгорел, понять не имею. Во втором сообщении. Шалом, Павел. Как по-вашему, что ждет всех нас в секторе Газа? Будут ли арабы из палестинских автономий работать в Израиле вновь? Из сектора Газа вряд ли в ближайшее время. Из палестинской автономии вполне возможно. Нас в секторе Газа ничего не ждет. Вопрос в том, что ждет жителей сектора Газа, Хамас и Совет мира, который там должен начать работать. Пока никаких перспектив по главному вопросу, разоружению Хамаса, я не наблюдаю. А об этом договорились еще в октябре прошлого года. Вот так вот. Голосовые сообщения прислал кто-то.
1: Доброго дня всем. Леон Аждонский. Честное слово, очень хочется просто высказаться, потому что просто кипит все внутри. А с другой стороны, о наших баранах. Приняли закон, как основной закон, о изучении Торы. Приняли второй закон, что нельзя задерживать тех, кто не призывается. Кто-то вышел на улицы.
0: Второе.
1: Кто-то дико возмутился. Ну так, чтобы просто было шествие. Как когда-то насчет коттеджа 400 тысяч человек вышли. Кто-то что-то? Нет, people have it. А раз people have it, имеем то, что заслужили. Жалко только, что обидно и жалко.
0: Леон Аждонский, я думаю, что сейчас не будут выходить на улицы по нескольким причинам. Ну, во-первых, июль-август, а во-вторых, люди хотят выйти на улицы 27 октября этого года. Вот это будет главный выход на улицы, поэтому мы не видим никаких демонстраций. Сейчас котлеты и кино. Кино и котлеты от Кати.
2: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова.
3: Да, это снова я, и зовут меня Катерина. Привет всем, кто готов уйти в кулинарную засаду ради крутого вкуса. С вами рубрика «Кино и котлеты». Сегодня мы крадемся по следам профессора Мориарти и прячемся в заброшенном доме напротив Бейкер-стрит.
4: У вас не так развиты лобные кости, как я ожидал, мистер Холмс.
3: Когда Шерлок Холмс ведет смертельную схватку с преступным миром, ему, понятное дело, не до церемонии с миссис Хадсон. В сериях «Смертельная схватка» и «Охота на тигра» его рацион становится предельно суровым. Доктор Ватсон то и дело находит у него в карманах, завернутыми в газету, куски холодной говядины и сухой хлеб. Сытно, долго, не портится, и можно жевать прямо во время слежки.

0: то съемочной группе приходилось тащить тяжеленные советские камеры и осветительные приборы на себе по скользким горным тропам. А Борис Клюев, сыгравший Майкрофта Холмса, позже со смехом вспоминал другую причуду площадки. Масленников, режиссер, требовал от него идеально британской стати, но костюмеры не успели сшить брюки нужной длины для его высокого роста. В итоге, в некоторых сценах Клюев сидит в кресле в шикарном сюртуке с идеальной осанкой, но в полуспущенных штанах и носках на подтяжках, которые операторы судорожно пытались не взять в кадр. Вот она, обратная сторона викторианского шика.
1: Ведь я говорю об элементарных вещах, которые знает каждый.
2: Но я-то не каждый, Ватсон, поймите. Человеческий мозг – это пустой чердак.
0: Но вернемся к нашей говядине. Почему именно она стала главным шпионским перекусом 19 века? Англичане и говядина – это вековой роман. Не зря гвардейцев лондонского Таура до сих пор называют поедателями говядины. В викторианские времена хорошая мясная вырезка была символом статуса. Но если джентльмен отправлялся в путешествие на охоту или, как Холмс, на многодневную слежку, горячий стейк с собой не унесешь. Тогда на арену выходил ростбиф, запеченный большой кусок говядины. Англичане первыми заметили, что если правильно приготовить и охладить говяжью вырезку, она не теряет сочности, не плывет в кармане пальто от сырости и остается чертовски вкусной даже через 2-3 дня. Это был идеальный викторианский фастфуд для джентльменов удачи и сыщиков на задании.
2: Ему 48 лет, он женат. Имеет сына, очень любит свою собаку рыжего сеттера и работает в Министерстве иностранных дел.
1: После истории с часами я готов верить всему.
2: Нет ничего проще, дорогой Ватсон. Дело в том, что этот человек... мой родной брат Майкрофт Холмс!
0: Ну а теперь рассекречиваем рецепт. Чтобы говядина осталась сочной в холодном виде и не превратилась в подошву армейского сапога, ее нужно правильно замариновать и не пересушить в духовке. Нам понадобится хороший кусок говяжьей вырезки или толстого края весом около килограмма. Достаем наш верный глубокий ковшик. Сегодня в нем мы будем готовить маринад. Наливаем 4 столовые ложки оливкового масла. Добавляем чайную ложку крупной соли, черный перец, пару веточек розмарина и мелко порубленный чеснок. Чуть подогрейте этот маринад прямо в ковшике на плите буквально полминуты, чтобы травы и чеснок отдали маслу свой аромат. Остудите и щедро обмажьте этим золотом мясо. Пусть говядина помаринуется часок при комнатной температуре. Разогрейте сухую сковородку до состояния вулкана. Наша задача – быстро обжарить кусок говядины со всех сторон до румяной корочки. Буквально по минуте на сторону. Мы запечатываем мясной сок внутри, чтобы он не сбежал во время запекания. Отправляем мясо в духовку, разогретую до 180 градусов. На килограмм веса нужно примерно 35 минут. Мы ищем состояние medium rare – розовая сочная серединка. Вынимаем, плотно заворачиваем в фольгу и даем остыть.
2: Маммат. Чем думаете заняться?
1: Пойду штудировать фармакологию.
2: Да, у всех есть занятия.
0: Когда ростбиф полностью остынет, отправьте его в холодильник, а на следующий день нарезайте тонкими, почти прозрачными ломтиками. Кладем этот мясной шедевр на кусок ржаного хлеба. Добавляем каплю острой английской горчицы или маринованный огурчик. И все. С таким перекусом можно смело идти караулить профессора Мориарти, ну или как минимум отправляться на другую долгую прогулку. Приятного аппетита! Пересматривайте шедевры, берегите свои кухонные ковшики и готовьте с удовольствием. С вами была рубрика «Кино и котлеты». До встречи в эфире.
3: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова. Первое радио. 89.1 FM.

0: Сержант нам напомнил, что у Дидье Муруани из группы Space сегодня день рождения, но не сказал сколько. Ну, я проверил. 73 года. Псевдонима его Экама, он хоть и французский исполнитель, но родился в Монако. В этот день... в 1953 году. Space Magic Fly, наверное, самая известная их композиция прозвучала.
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», «Эли Коэн», 21, напротив Академического колледжа.
4: Возраст не мешает красиво улыбаться. Отсутствие зубов тоже не приговор. Современная методика All-on-4 и All-on-6 помогает быстро вернуть красивую и несъемную улыбку. Клиники доктора Бангиева. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». Пельмени «Шева». Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое «Ласунька» 3 за 9,90. «Мадана Имания». Мидхам Эли Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
5: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
6: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
7: Вкусно.
6: Лидский квас. Любимый квас.
8: Покупайте Big Your Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
9: Что-что? Повтори, пожалуйста.
8: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414.
10: Big Your Laser.
8: Звездочка 3414.
11: Жаркое лето в Центр-кар.
12: 3 года гарантии.
11: 3 года со спокойной душой.
12: Центр-кар Азур. Дер-и-Хашива 9.
3: Деликатесы по суперценам в Мадана Имания. Красная икра Лемберг. 49,90 за 2 банки по 90 граммов. Стейк осетра из кибуца Дан. Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. Французские вина Гранд Версаль и итальянское пичино Кьянти. Всего 29,90.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. С нами вкусно.
1: Реклама.
0: Продолжаем, господа. Сегодня, как и вчера, мы будем говорить о проекте компании «Тидар», строительном проекте, который условно называется «Мифца Синай» в Бат-Яме. «Мифца Синай», как я понимаю, это улица, на которой расположен этот проект. И с нами вновь Лилия Городецкий, который представляет отдел продаж этой компании «Тидар». Лилия, во-первых, здравствуйте.
14: Добрый день.
0: Вы мне сказали, что после нашего вчерашнего разговора люди звонят, задают вопросы, и вы понимаете, что они не все понимают из этих вопросов. И надо разъяснить. Поэтому давайте разъясняйте.
14: Спасибо. Вот я сегодня получила телефон, и слушайте, мне было понятно, вот о какой скидке идет речь. Скидка это до 215 тысяч шекелей. Это в зависимости от квартиры, так как квартиры в самом проекте 3-комнатные, 4-, 5-комнатные и пентхаусы. Это в зависимости тоже на каком этаже.
0: То есть размер скидки зависит от стоимости квартиры. Естественно, 3-комнатная квартира одна скидка, 5-комнатная другая. Квартира на 3-м этаже одна скидка, на 10-м другая.
14: Совершенно
0: правильно я понимаю?
14: Верно, да.
0: Вот я бы с этим вопросом звонить не стал, потому что мне было бы это понятно. Но это не значит, что должно быть понятно всем. Так, так.
14: Вот, ну и я хочу опять вернуться к тому, что удобные условия оплаты. Вот, оплата 20% при подписании договора, а остальную часть 80% при получении квартиры да, и цена фиксированная. Поэтому звоните звездочка 83-83, договаривайтесь о встрече с консультантами, получите более подробную информацию.
0: Значит, для того, чтобы напомнить нашим радиослушателям, что такое остальные 80%, когда вы получаете квартиру, это не значит, что вы заплатили сегодня 20%, а через 2 недели получаете квартиру, надо еще 80%. Окончание проекта запланировано через 2 года, в июне 2028 года. То есть к этому времени вам надо будет собрать необходимую сумму. И напоминаю, то, о чем мы говорим, это важно. Это, собственно говоря, правило при покупке квартир. Когда вы покупаете квартиру на начальных этапах строительства, она будет стоить вам намного меньше, чем тогда, когда ее достроят. И даже вы говорили, что можно с этой целью купить ее для инвестиций, да? То есть купить сейчас, сэкономить, а потом продать через 2 года.
14: Это исключительно выгодная, выгодная инвестиция, потому что квартиры, как вы опять, я повторяюсь, они только в цене дорожают. И квартиру, которую вы приобретете сегодня, в будущем значительно вырастет в цене. И этот район тоже будет с востребованных районов в Батьяме, потому что он обновляется. И по поводу этой квартиры, опять я говорю, что чем проект будет продвигаться и застраиваться, тем квартиры становятся дороже.
0: Сегодня я рассказывал в утренней программе «Колесо обозрения» для тех, кто не доверяет вам. Там была информация как раз, насколько увеличилась стоимость квартир за последние 15 лет со времени вот этого палаточного протеста, который был в 2011 году, когда требовали снижения цен. Правительство пошло навстречу в лице Нетаньяху, создало комиссию с Эммануэлем Трахтенбергом, обещали снижение цен, и в результате за эти 15 лет цены на квартиры выросли на 84%.
14: Ну, в Батьяме вообще цены просто в 2 раза увеличились.
0: Потому что Батьям — это еще и приморский город, хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, а приморских мест у нас остается все меньше и меньше в стране, потому что там идет такая застройка, и город, от которого, если без пробок, давайте быть честным, до Тель-Авива ехать 15 минут, в общем-то.
14: Ну вот, это тоже главная такая, то, что без пробок.
0: Да.
14: Это возле выезда на трассу Айлон. Угу. Поэтому пробки в самом центре города, которые тоже берут 30 минут плюс-минус, то это
0: сокращает время.
14: Сокращает
0: вам поездки,
14: время, да?
0: Да. И еще трамвай там недалеко должен быть, потому что в Батьяме вчера мы говорили
14: 10 минут трамвая, но есть вот напротив дома, вот самого, есть остановка автобусная, все автобусы проходят, и еще близко к большой электричке,
0: Говорю? Шарон, ваш коллега, вчера сказал, позавчера, когда она была у нас, что ракевит кведа, ракевит кваля.
14: Кала.
0: Ага. Да, то есть кведа — это электричка или поезд наш, да. Тоже недалеко.
14: Недалеко,
0: и
14: да.
0: И трамваи относительно недалеко, да. Так что очень удобно по части транспорта. Мефца Синай, Батьям. Значит, туда можно приехать, да, и вам там покажут и расскажут. Квартир еще нет готовых, потому что вы сказали, 4-й этаж строится уже,
14: буквально,
0: да?
14: Буквально вчера, Павел, вчера после вашей встречи я была на самом проекте.
0: Так.
14: Можно заказать встречу с консультантами, заказать встречу и приехать на сам проект. Уже 4-й этаж готовый, уже можно приехать и получить мотивацию, получить вообще какое-то уже реальное
0: представление о том, как будет выглядеть,
14: ваша квартира. И сейчас готовый 4-й этаж, будет 13 этажей. Вот. Те квартиры, которые не готовы, можно даже планировку изменить.
0: Ага.
14: Кому это интересно.
0: По вашему заказу сказать, я вот хочу...
14: А что такое... там стену убрать, ага. Тут стену подвинуть. Вот.
0: То есть очень выгодно на этом этапе как раз. И в этом плане выгодно.
14: Да, потому что если, например, вы хотите квартиру до 4-го этажа, которая построена, сделать, изменить планировку, это уже будет...
0: труднее.
14: Дороже.
0: Денег. Да.
14: Стоит денег. А то, что еще не построено, у вас есть...
0: Возможность поменять. То есть это, за это не надо будет много или вообще доплачивать?
14: Нет, надо доплачивать.
0: Не надо обратить.
14: Да.
0: То есть очень выгодно. 2 дома по 13 этажей. Так, Лилия, через час мы с вами опять поговорим. Пока все ясно. Если будут вопросы, господа, звоните. Лилия ответит или ваши коллеги ответят, или разъяснят нам в эфире то, что будет непонятно.
14: Звездочка 83.
0: Лилия Городецкий, Тидар Мефца Синай Батьям. Лилия, спасибо.
7: Реклама. Первое радио. всегда с тобой.

0: Imagine Dragons Sharks. Так, мы близки к концу часа. Сержант написал во втором сообщении. У Дидье Муруани просто именина, а у меня именина сердца. Павел, спасибо за Magic Fly. Не соглашусь, что причина отсутствия протеста по поводу принятия этих гребаных законов о Торе и дезертирах – погода. Вспомните массовые акции протеста против судебной реформы в июле-августе 2023 года. Видимо, причина другая. Значит, уважаемый сержант, погоду я назвал как одна из причин. Главная причина – то, что мы идем к выборам. И люди надеются проголосовать ногами 27 октября. Это раз. Во-вторых, протесты против судебной реформы начались не в июле-августе. Они в июле-августе уже были на пике. Начались они весной, когда погода была нормальная. И уже разогнались так, что останавливаться было нельзя. Так что я думаю, что приближающиеся выборы – это главная причина, что сейчас не будет никаких больших демонстраций. Астрофея прислала голосовое сообщение. Слушаем.
1: Всех приветствую. Павел, хочу с вами не согласиться насчет того, что будут массовые самоубийства. Сейчас очень много осознанных людей, которые подносятся к своей жизни, к своему здоровью. Вот, и поэтому очень много всего интересного в мире происходит. С интернетом, я думаю, что скучать точно не придется. Самое главное, чтобы был интернет, когда нам всем будет за 100. Поэтому всем желаю хорошего дня, хорошего настроения и как минимум до 120.
0: Астрофея не согласилась с моим утверждением. Я так помечтал, что когда мы будем жить до 150 лет, будет массовый самоубийство, потому что все надоест уже. Все уже было, все уже видел, что слышал. И поэтому люди будут прощаться с жизнью. Но это была шутка, конечно же. Как я уже сказал, давайте решать проблемы человечества по мере их возникновения. Сначала пусть нам дадут возможность жить до 120 хотя бы. А там посмотрим. Все в этом часе, господа. Плавно с композицией «In the Summertime». Переходим во второй час программы PM.

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
2: ДАКС в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах ДАКС огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от ДАКС на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу ДАКС Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в ДАКС.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
6: Эй, вот это какой адрес у него?
5: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
7: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
8: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Кнессет проголосует за закон о прекращении задержания дезертиров. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Кнессет сегодня рассматривает во втором и третьем чтениях законопроект о замораживании арестов учащихся ИШИФ, уклоняющихся от призыва в ЦАЛЬ. Голосование состоится около полуночи. Согласно тексту законопроекта, до 30 ноября не будут предприниматься какие-либо уголовные меры в отношении ультраортодоксов, уклоняющихся от службы. В предвыборный период действие административных распоряжений продлевается до завершения первых трех месяцев работы нового правительства. Это означает, что на практике аресты уклонистов заморожены не менее чем на полгода. Отметим, что против этого закона высказались начальник Генштаба Эйяль Замир, а также юридический советник Кнессета Сагид Афик. Начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйяль Замир и глава кадрового управления армии генерал-майор Дуду Бар-Калифа, исполняющий обязанности главного военного прокурора, выступают против снятия судимости с Элюра Азарии. По их мнению, такой шаг может быть применен лишь при наличии исключительных и весомых обстоятельств. Ранее министр обороны Исраэль Кац направил президенту Ицхаку Герцогу официальную просьбу о помиловании Элюра Азарии, военнослужащего ЦАЛЯ, осужденного за убийство обезвреженного террориста в 2017 году. Кац просит досрочно снять судимость с Элюра Азарии. В своем письме Кац отметил, что с момента инцидента прошло более 10 лет. Азария полностью отбыл однозначное ему наказание еще в 2018 году, а установленный законом срок давности по его делу уже истек. Также министр подчеркнул, что удовлетворение этой просьбы не означает пересмотра произошедшего, а отражает принцип реабилитации и признание того, что спустя многие годы Азарии следует предоставить возможность начать новую жизнь. На фоне эскалации в отношениях с Ираном США решили приостановить эвакуацию десятков самолетов-заправщиков, все еще остающихся в израильском аэропорту Бен-Гурион. В управлении аэропортов утверждают, что отмена эвакуации дозаправщиков имеет непосредственное и серьезное оперативное значение. Согласно распространенному управлением заявлению, если согласованная схема эвакуации не будет немедленно возобновлена, начиная с 23 июля ожидается значительная нехватка стояночных мест для пассажирских самолетов в Бен-Гурионе, что вынудит управление аэропортов дать указания об отмене около 10 рейсов в день. Фактически это означает отмену 50 тысяч авиабилетов в месяц. Согласно плану, 8 дозаправщиков должны были улететь из главного аэропорта страны до конца недели. Вместо этого в аэропорт вернулись 4 дозаправщика, уже улетевших ранее. Министр транспорта Мири Регев распорядилась не давать разрешения на посадку дополнительных дозаправщиков без предварительного согласования. Минувшей ночью в Израиле с Францией четырьмя рейсами прибыли 230 новых репатриантов. Перелеты были организованы Министерством Алии интеграции в рамках летней программы репатриации 2026 года. С начала программы в Израиль прибыли около 800 репатриантов из Франции. Как пишет Макор Ришон, в рамках летней программы репатриации в течение летних месяцев в Израиль прибудут тысячи новых репатриантов из разных стран. Многие из них – семьи с детьми, стремящиеся завершить переезд и адаптироваться в стране до начала нового учебного года. По данным Миналии, с 7 октября 2023 года в Израиль репатриировались более 67 тысяч человек из разных стран. В последние годы число репатриантов именно из Франции заметно растет. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Этот час на Первом продолжит ПМ. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Но у нас Энрике Иглесиас романтик, и поэтому у него песни все романтические. «Потерялся внутри твоей любви». Я, кстати, тут недавно разговаривал с одной знакомой, про Анну Курникову вспомнили. Я говорю, ну она замужем за Энрике Иглесиасом. Моя знакомая говорит, она не замужем. Я проверил, да, написано, состоят в отношениях с 2001 года. Анна Курникова и Энрике Иглесиас. Ну, сколько можно состоять в отношениях уже? Уже надо делать предложение, уже нет? Так. Добрый день, уважаемые. Я забыл поприветствовать всех, начал что-то рассуждать про что-то. Господа, программа «ПМ» на Первом радио. Вторая половина. Сегодня вторник, сегодня 14 июля. День взятия Бастилии, отмечает одна страна. Сборная этой страны сегодня вечером играет в полуфинале чемпионата мира по футболу против сборной Испании. У нас время 9 минут 14-го. Число 14-е. Радио 1-е, день недели 3-й. В 2 часа программа «Вопрос ребром». Давид Шарп будет беседовать с Марком Ковчевским. Шарп, он специалист в военном деле. На эту тему будут говорить. Видимо, на том, что там происходит в Иране, в Персидском заливе. Кто кого вообще не понимает. Перемирие, прекращение огня, война, полувойна. Что, где, как? Запутали. Эти заправщики опять летят сюда в аэропорт. Вы слышали, что говорят? Отменят рейсы многим. В общем, балаган. Несмотря на это, мы с вами идем по графику сегодняшнего дня. Я напоминаю, что для сообщений в сегодняшний эфир программы PM осталось 20 минут. Предлагаю воспользоваться и написать о чем-нибудь, на любую тему, которая кажется вам важной. Вот, например, наш заклинатель Кураги, это в Фейсбуке автор, написал: «Не шалом, не искренний ведущий радио. Он все время ищет разнообразие, приветствуя меня, как он только не называл меня. Самый романтичный, самый русский ведущий, самый толерантный, самый профессиональный, непрофессиональный». В общем, человек творит. По поводу вопроса скорости грузовиков, за такие вопросы водителям могут только по попе ремнем отшлепать заклинатель Кураги. Почему? Вот, например, уважаемый заклинатель, батька Махно ответил на этот вопрос вполне серьезно. Читаю его сообщение. «Добрый день, Павел Михайлович и радиослушатели. Хорошего нам эфира и победы сборной Франции сегодня над Испанией во главе с диктатором Мбаппе. Либерте, эгалите, фратерните. А я вот привез свою кошку Аманду Марию Грумеру. Кошкам тоже жарко, и они хотят выглядеть красиво. По скриптум. Как водитель грузовика, максимальную скорость 90 км в час никто не отменял. Просто наши дороги наводнили выпускники Zoom-обучения». Подождите, а что, на Zoom-обучении говорят, что можно ехать быстрее, чем 90 км в час? Что? Это первый вопрос. И второй. Вам сама кошка сказала, что она хочет выглядеть красиво, что вы отвезли ее на стрижку? Как вы с ней общаетесь вообще? Какими знаками она это говорила? Лучше скажите, мы хотим, чтобы наша кошка выглядела красиво. В общем, господа, пишите или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправляйте сообщение на наш номер в WhatsApp. Напоминаю, его циферки этого номера 054-20-70-800. Пожалуйста, ближайшие 20 минут, потому что скоро загадка. Добрый день всем. Люди, 27 октября выборы, все на выборы. Не дайте вампирам, которые сосут средства с нашей страны, указывать нам, что делать и когда. Юрий Владимирович. Ну, еще рано, Юрий Владимирович, призывать на выборы. Давайте ближе к 27-му. Я уже, кстати, вижу сообщение в Фейсбуке. Люди призывают своих знакомых за границей прилететь обязательно 27 октября, быть в Израиле и пойти на выборы. Представляете? Какое важное значение в этом году передают выборы многие. Доброе утро. Вчера был на брит-миле у родственников жены. Никто так искренне не молился и не благодарил Бога в этой синагоге, как я. Спасибо Богу, что у меня дочки. Я бы такое не выдержал на своих детях. 700 километров не круг для ненормального отца. Отвез дочку на базу УВДА. Всем хорошего дня, Леонид. То есть Леонид сказал: доченька, давайте отвезу на базу. А база аэропорта УВДА — это туда ближе к Эйлату. Как вы понимаете? Дочка говорит: пап, ну ты что? Ну, я доеду, у нас там есть, я вот сяду на этот автобус, потом на этот, потом на этот, потом туда, там пешком, тут пройдусь, тут через лес, пустыньку, и это уже на базе. Нет, дочка, нет, я не позволить не могу. Ну ты что, поедешь 700 километров меня отвозить? Я поеду. 700 километров не круг для нормального отца. Нет, правда, здесь написано «для ненормального отца». Она говорит: ты же нормальный. Для тебя я ненормальный. Садись, поехали. И отвез дочку на базу. Леонид, я вас прекрасно понимаю, снимаю шляпу. «Я буду болеть за сборную Франции», — написал Михаэль. «Я, когда смотрю футбол, всегда хочется подсказать им, футболистам, как играть. В случае с французской командой такого делать не надо. В случае с французской такого делать не надо. Они молодцы». Уважаемый Михаэль, вот вы знаете, мне кажется, что не меньшее количество людей, которые советуют футболистам сборной, как играть, есть количество людей, которые советуют судьям, как судить. И говорят, что это ты неправильно засудил, тут офсайда не было, тут явно была рука, ты не дал пенальти, тут ты дал пенальти, а не надо было давать пенальти. Судью намыло. Надо как еврея, мне кажется, будущее футбола, вот я сейчас придумал, значит, будет три вида судейства. Три вида судейства. Первый – судья на поле. Второй – ВАР. Вот эти, которые сидят около телевизоров и просматривают еще раз в записи, что там было. Надо вести третий вид судейства – голосование зрителей. После решения судьи и судей ВАРа, как на Евровидении. 3 минуты на голосование, все отсылают смс-ки. Надо бить пенальти, не надо. Быстренько подсчитываем и решаем. И чтобы не было никаких претензий. Извините, проголосовало большинство. Марк 1 пишет нам: «Стали известны некоторые печальные и шокирующие обстоятельства смерти сенатора Грэма, если кто не в теме. Экстренные службы и врачи не могли зайти в его дом, так как дверь была заперта, и пока не прибыла полиция, прошло определенное время. Возможно, если бы медики начали бы свою работу раньше, он был бы с нами. Жил один без семьи и детей, в доме кроме него никого не было». That's very sad. Это очень печально. Ну, как видите, сенаторы, они когда конгрессмены, на трибуне они большие люди, важные, VIP. А в бытовой жизни они иногда, у них такая жизнь, как у многих других. Жил один без семьи и без детей, говорит нам Марк 1. А если бы был с семьей, и она вовремя позвонила бы в скорую помощь, возможно, бы человека вытащили бы с того света. Или не дали ему туда вообще прийти. Во втором сообщении: «Меня умиляет дядя Паша», пишет нам Марк 1. «Некоторые русскоговорящие репатрианты, которые сожалеют и тоскуют о распаде коммунистического монстра СССР. Дескать, мол, там жизнь была хорошая». Для кого она была хорошая? Может быть, кто работал в снабжении, либо хорошим врачом? Те безудержно воровали и брали колоссальные по тем деньгам взятки. А многие ждали и так и не дождались, умерев этого события. Правда, сейчас все пошло вспять, к большому сожалению. И случилось это потому, что надстройка этой империи зла не была полностью разрушена. Кто относительно молод и не помнит жизнь в то время, не верьте про хорошую жизнь в СССР. Призывает Марк 1. Уважаемый Марк 1, я категорически против обобщения людей и того, что написали, что тот хорошие врачи брали колоссальные по тем деньгам взятки. Не все врачи брали. Мне известны врачи, которые взяток не брали. Поэтому не надо обобщать. Павел Михайлович, привет. Не подскажете, где можно купить пещеру без ракевит Каля? И чтобы никого не было рядом, дед Федя. А зачем вам покупать? Около Бет-Шемеша есть пещера, называется две пещеры Теумим. Близнецы. Они дикие, там живут только летучие мыши. Возьмите с собой палаточку, фонарик, батарейки, еду. Живите там, пока не придут инспекторы, там какали, и вас не выгонят. А выгонят из одной пещеры, перейдете в другую. Там, правда, надо будет внутри перейти. Внутри там это, дикие пещеры. Пожалуйста, дед Федя. Бесплатный совет я вам дал. Добрый день, Павел, радиослушатели. Сегодня утром в Фейсбуке прочла один чей-то пост. Там было написано, что если Биби снова победит на этих выборах, то он с семьей уедут из страны, так как не хочет растить своих детей в стране дураков. Мне стало грустно и больно от этих слов. 36-й год живу здесь, работаю, не пропустил ни одни выборы. Люблю нашу страну, просто больно от всего этого. Всем хорошего, счастливого дня. С уважением, Галина. Господа, надо признать, что есть такие настроения в стране. Да. Ну, здравствуй, Паша, пишет нам Лопух. Будем за МБП сегодня, они обязательно выиграют. Мой хавер на работе хочет поставить 500 шкалим ходашим на Францию, но я отговариваю, говорю, опасно, зная свой опыт на Японии. 200 шкалим ходашим улетели, написал Лопух. Лопух, ну это же его деньги. Ему решать, как ими распоряжаться. Павел Михайлович, вы очень приятно ведете передачи, мне очень приятно, бабушка Валя. Уважаемая бабушка Валя, вы пишете очень приятные комментарии, мне очень приятно. Спасибо вам большое. Шалом, ПМ, хорошего вам эфира. Прошу ваше радио как можно максимально способствовать людей агитировать на выборы. Наша страна на грани раскола, надо спасать наше наследие. Влад, все на выборы. Сейчас еще рано, подождите. Людям надо разобраться с отпусками, с возможной отменой билетов из-за этих заправщиков до заправщика. Потом сентябрьские праздники, Рош-Ашана, Суккот, Йом-Кипур. И потом уже все на выборы. Удивительная страна. В новостях сообщают, сколько военных самолетов где находится, когда улетели, куда прилетели. А потом ловят школьников, которые сфоткали какой-то заброшенный объект. Ну, ей-богу, парадокс, Валентина. Да, но они, смотрите, если вы придете в аэропорт и сфотографируете поле Бен-Гуриона с стоящими заправщиками и оставите у себя в телефоне, вам, скорее всего, ничего не сделают. Если вы эту фотографию отправите какому-то незнакомцу в Телеграме, то вас, возможно, на 15 лет в тюрьму посадят. Вот и вся разница. Так, кто-то прислал еще одно голосовое сообщение. Не еще одно, а сегодня первое. Предыдущее было 6 числа. Давайте послушаем. Итак.
1: Здравствуйте, Павел. Мне вдруг, после того, как вы сказали, что сегодня день взятия Бастилии, вдруг мне вспомнился фильм «Любовь и голуби», где два героя сидели и находили повод, чтобы выпить, и потом герой Юрского сказал: вот взятие Бастилии прошло без праздника, как бы, и они не выпили за это. Если вы помните, всего наилучшего.
0: Значит, спасибо. Жалко, что вы не представились. Я не знаю, как к вам обращаться. Но получается вот что. Для тех, кто думает сегодня, какую-то причину надо сегодня выпить немножечко. Значит, я три причины нахожу. Взятие Бастилии. Рош-Ходеш. Сегодня вечером начинается новый еврейский месяц. А? И если вы болеете за сборную Франции, то, возможно, у вас будет третья причина. То есть запасайтесь алкоголем, но главное не перебрать с этим делом. В меру так это, в меру. Тем более, сегодня день взятия Бастилии, Франция победа, с уважением, Илья. Написал тоже. Батька Махно. Кошка мне сказала во сне, я у него спрашивал, откуда вы знаете, что кошка хочет подстричься, выглядеть красиво. Сказала во сне, а не подстричься бы мне, и я рассказал об этом жене. Жена говорит: ты не поверишь, она мне тоже об этом говорила. То есть вы лежа в постели с женой разговариваете с кошкой вашей оба. А вы и она. Окей, интересно. Но не во сне, жена говорит. Не во сне, говорил. Вот так мы и общаемся с котами. У нас есть еще кот Джой, но его мы сами вычесываем. А насчет Zoom обучения, видно, Павел Михайлович, что вы не обучались в Zoom и не знаете, что это такое. Люди просто пропускают занятия, а потом получают диплом. Раньше над дилетантами шутили, понабирают по объявлению. А сегодня ты что, в Zoom учился? А, то есть это такая фраза есть, да? Слушайте, но при любом виде обучения, допустим, правилам дорожного движения и в зуме, и не в зуме, и в реале говорят о том, какие скоростные режимы надо соблюдать. Поэтому желающие их нарушить, неважно, в зуме он учился или учителя физического учился. Это раз. Во-вторых, смотрите, уважаемый батька Махно, я вас предупреждаю, что когда вы привезете постриженную кошку домой, а кот Джой, которого вы расчесываете сами, увидит это, у вас могут быть неприятности с котом. То есть ее вы отвезли к профессиональному грумеру, а его вы подстрижете сами. Дома может быть скандал, я вас предупреждаю. Возвращаемся к музыке. Амит Мор, так зовут молодого человека. Песня его называется «Бедюк они». После нее «Бедюк» заявка будет. То есть заявка, господи. Ну и заявка тоже, если вы отгадаете мою загадку. Сегодня отгадаете, я уверен в этом. עמית מור.
2: בתוך השמיכה בחיבוק את אומרת מתכננת

0: Загадка. Это я думаю, какие данные вам говорить, какие не говорить, извините. Я иногда думаю вслух, и когда я думаю, издаются такие звуки. Это значит, я думаю. Иногда бывает, знаете, во время программы PM я приходится думать иногда. Но редко это бывает, не каждый день. Значит, речь идет о начале 60-х годов, когда после визита первой леди США Жаклин Кеннеди во Францию, она очаровала министра культуры этой страны, Андре Мальро. Я надеюсь, что господин Кеннеди не приревновал. И обратился к нему с просьбой, которую тот удовлетворил при поддержке президента Шарля де Голля. В результате из Франции в Соединенные Штаты было отправлено кое-что на первоклассном лайнере в каюте первого класса с охраной, с охранными кораблями. И это кое-что охранялось в Соединенных Штатах охранниками Лувра и охранниками Соединенных Штатов Америки, спецназом. Доставили из Франции в Соединенные Штаты по просьбе Жаклин Кеннеди. Представляете? О чем речь? Что это было? Как вы думаете, уважаемые дамы и господа? Если есть какие-то соображения по этому поводу, звоните 0752-891. 0752-891. Пока сообщение. Значит, наш рыбак из Афулы прислал фотографию улова. Рыба клюет, но мелочь. Мой улов прислал пойманную фотографию пойманной рыбки полосатенькой. Дальше читай сообщение в WhatsApp. Вацлав, поддерживаю Марка 1. Я такого же мнения. Совок — это зло и отстой. Не понимаю тех людей, которые, как бы мягко сказать, стенают по совку. Пьем. Несколько раз мне попались высказывания обиженных, в кавычках, сборных Мондиаля, подозревающих, что Лайонел Месси — сионист или еврей. Евреи бы не отказались иметь родство с такой знаменитостью, но, увы, Василиса. Василиса, есть... Подождите, вы не читали точную проверенную информацию, что Лайонел Месси — внебрачный сын Бениамина Нетаньяху? Это же известный факт вообще. В интернете это есть информация, поищите. Павел Михайлович, спасибо за подсказку пещер. Слава богу. А вот Испания победит. Это я такие разумею. А Zoom не заменит практики вождения и соблюдения правил дорожного движения. Дед Федя. Всем хорошего продолжения дня и хорошего футбола. Дед Федя, вы у нас сегодня первый, кто утверждает, что победит Испания. Против, по-моему, 3 или 4 человек, которые говорят, что победит Франция. Посмотрим. Ждать осталось недолго. У нас есть звонки. Алло.
1: Алло. Да-да. Добрый день.
0: Здравствуйте, здравствуйте, добрый день, как вас зовут?
1: Меня зовут Дмитрий, я, кажется, знаю, о чем речь, я надеюсь, я не путаю.
0: Слушайте, Дмитрий, потому как вы звучите, вы как раз-таки уже в пещере живете, мне кажется, вот как тут вот. Или это у нас что-то со связью?
1: Не знаю, это в дороге, и что-то со связью.
0: Окей, хорошо, слушаем вас, Дмитрий.
1: Я думаю, речь идет о Статуе Свободы.
0: Подождите, в 60-е годы Статую Свободы из Франции перевезли в США? Мне кажется, она там раньше ее поставили гораздо, чуть-чуть, а не Статую Свободы. Нет, это было другое, Дмитрий. Спасибо за версию. Статуя Свободы, это же подарок Франции, по-моему, да, Соединенных Штатов. Только это было то ли в конце 19-го, то ли в самом начале 20 века, я не помню точно. То есть гораздо раньше, да, описываемых событий. Алло. Опа, кто-то положил трубку, наверное, тоже был с этой же версией. 0752-891. Так, читаю тогда сообщение, пока вы звоните. Добрый день, Павел. Давно не писал, но хочу сказать, что в стране бардак. Просто нет слов. Хочу сказать одно. Идите на выборы. Всем пора покончить с этим правительством. Рыбак из Батьяма. Подождите, вот когда вы говорите «идите на выборы», это значит, выходить надо уже сейчас, что ли? 27 октября придем к избирательным урнам. Подождите еще. Рано призывать идти на выборы. Чуть попозже. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Вы в эфире, как вас зовут?
2: Виталий.
0: Виталий?
2: Да.
0: Слушаем вас, Виталий.
2: Что же самая ценная? Наверное, Джоконда.
0: А почему вы так вот как-то вот не уверены? Наверное, недоверно? Вот,
2: скорее всего.
0: Может быть, сборную Франции по футболу перевозили для матча?
2: Да, с такой охраной вряд ли.
0: Конечно же, это была Джоконда, господа. Картина. Жаклин Кеннеди говорит, мы хотим познакомить американцев с этим великим произведением искусства. Де Голль одобрил искусствоведы французские, были против. Не дай бог, что случится. Первая мысль была на самолете. Они сказали, нет, нет, нет, самолеты иногда падают, никогда ни за что. Только на корабле. Поэтому выбрали корабль, который назывался «Франс», кстати, символично. Каюту первого класса, специальный сейф с жестким климат-контролем. Отклонение температуры должно было быть не больше 1 градуса. Привезли в США, и там ее круглосуточно охраняла морская пехота. Но потом, слава богу, вернули обратно. Потому что с Джокондой, как мы знаем, от чего началась ее известность? Когда ее украли в начале 20 века, а потом вернули.
2: Какая охрана.
0: Да, Виталий, правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
2: Давайте, наверное, Эмерсон, Лейк энд Палмер.
0: Так.
2: Есть такая у них, не совсем для них обычная песня, «Селяви», по-моему, она называется.
0: «Селяви»?
2: Да.
0: Ну, если она так и называется, потому что если называется по-другому, то будут проблемы в поиске.
2: «Селяви».
0: Окей, я думаю, что найдем. Вам спасибо и хорошего дня.
2: Спасибо.
0: Всего доброго. Привет, послу. Окей. Всего доброго. Бай-бай.
3: Реклама. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
4: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто. Сетевож Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте сетевож.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
12: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
13: Что-что? Повтори, пожалуйста.
12: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
14: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
15: Жаркое лето в Центр-кар.
16: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
15: Центр-кар Азур. Эрехашева 9.
17: Суперцены в Маданей Мане. Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мане. С нами вкусно.
3: Реклама.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы по-прежнему с Михаилом Ашкеназером, которому я задаю очередной каверзный вопрос. Михаил, почему многие пациенты выбирают именно ваши клиники, когда речь идет о полном восстановлении зубов?
19: Смотри, Захар, при полном восстановлении мы в первую очередь считаем высоту прикуса, проверяем все параметры. Если зубы стерты или потеряны давно, нижняя треть лица, все это сходится, все это садится, губы западают. Мы ее восстанавливаем, уже на временных коронках видно, как лицо меняется.
18: А как вы решаете, что именно подойдет человеку, на 4 или на 6 имплантах?
19: Смотри, это решается на консультации с доктором по состоянию кости и по многим другим параметрам, и мы не будем с тобой их перечислять, поэтому все начинается с консультации, которая, кстати, у нас абсолютно бесплатна и ни к чему не обязывает. All on 6 дает дополнительный запас надежности, конечно, все, что на 6. И сейчас действует специальное предложение от 990 шекелей в месяц за все на 4 и от 1190 шекелей за все на 6. И напомню, что также это вся рассрочка беспроцентна на 24 платежа.
18: Я вас понял, Михаил, это все решают специалисты. А насчет сертификатов, кто у нас решает?
19: О, насчет сертификатов, наверное, все-таки я. И мы их дадим всем, кто позвонит. Нам на этой рекламной неделе абсолютно все получат сертификат на 500 шекелей. Они абсолютно без ограничения времени и без имени. Вы можете его использовать сами, сейчас или позже, или передать его кому-то из своих близких.
18: Итак, дорогие друзья, надеюсь, всем все понятно. Звоните звездочка 9442 и бронируйте за собой эти акции и скидки. Спасибо, Михаил.
10: Реклама.

0: Вот такая, такие заявки тоже у нас есть, господа. Эмерсон, Лайк и Палмер, Селави. Селави, насколько я знаю, в переводе с французского означает «шерше ля фам». Вот примерно так. Окей. Значит, мы продолжаем говорить о проекте компании Тидар, Мефта, Синай, Батьям. Два 13-этажных дома, строительство которых уже началось. Лилия Городецкий, представитель отдела продаж, нам продолжает рассказывать. Лилия, вновь здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я вам скажу, что вот я вспоминал наш вчерашний разговор, и меня поразили тем, что в квартирах есть салон площадью 50 метров. Да. Я думал, что такого нет вообще уже давно.
1: Да, это пятикомнатная квартира.
0: То есть не зря вы говорите, что там большие квартиры,
1: большие
0: просторные, да?
1: Квартиры огромные, нестандартные. Там квартиры, как, например, четырехкомнатная на 115 метров с балконом 13,5. Это когда вы смотрите из салона, это еще больше вот пространства выходит на балкон, на хороший вид тоже. Вид идет или на в сторону парка, или вот верхние этажи могут даже увидеть море. Вот, а пятикомнатные квартиры там 134 метра и балконы почти 17 метров.
0: Это еще как комната, считаем уже фактически, да, балкон. Можно оборудовать так, что будет фактически как еще одна комната на свежем воздухе, скажем так.
1: Абсолютно верно. И я еще раз повторюсь, если кто возьмет сейчас квартиру выше четвертого этажа, то может даже перепланировать квартиру.
0: Напоминаю, господа, это важная вещь, важное дополнение. Лилия говорит, что перепланировка квартиры той, которая еще не построена, то есть 4 этажа построены, там уже перепланировка будет стоить вам денег. А если вы выше 4-го захотите, с 5-го по 13-й, всего 13 этажей, скажете, мне вот тут надо вот не, две вот эти комнаты объединить в одну, да, и вам скажут, окей, мы здесь стену будем, не будем делать, у вас будет еще одна большая.

0: каком-то. Mm-hmm. Примерно так это будет. И вы говорите, что это не будет стоить денег дополнительных.
1: Если квартира не построена, то нет. А если квартира уже построена до четвертого этажа, вы хотите менять планировку, то это будет стоить денег, да.
0: Вы еще говорили вчера, дайте-ка я вспомню, напомните, я, может быть, не все вспомнил, что там будет совместное для двух домов что? Хедер-кошер, тренажерный зал или что-то там еще? Ну, напомните нам.
1: Во-первых, вестибюль будет шикарный просто. Там работает дизайнер, так. Дизайнерская работа. Угу. Вот. И будет комната детская. Вы как-то по-другому вчера назвали.
0: Хедер это... Шиво... Ну, нет, я не знаю, как это называется. Но
1: для
0: это
1: мероприятий,
0: такое...
1: для игр.
0: На первых, на первых этажах или подземных этажах.
1: Нет, на первых этажах.
0: Большая комната, что если вы захотите пригласить...
1: детей,
0: 30
1: да.
0: человек гостей, да. допустим, да? А угу. жена скажет, я настолько готовить не буду, у нас есть место. Скажет, а у нас есть место в доме, вот там все это организовать. Или детей, там праздник какой-то.
1: Очень
0: сделать.
1: Удобно, да. да, очень удобно. И спортивный, современный спортивный зал вот между этими двумя домами. И в них будут входить только жители этих домов, естественно.
0: Скажите, а на крыше вертолетной площадки не будет?
1: Обязательно. У кого есть вертолет, обязательно. И ну я точно вас уверяю, что минус 4 этажа парковки то уже точно будет. Они уже построены, я сама лично вчера видела.
0: То есть будет и парковка в каждой квартире еще, да?
1: Ну, стоянка. Не в квартире, а внизу.
0: Ну принадлежащая каждой квартире.
1: Принадлежащая, да. Вот. И кто покупает квартиру, плюс к этому, к этой цене квартиры идет и кладовая, и личная парковка.
0: Угу. Господа, на самом деле, вот все условия современного строительства. Естественно, МАМАТ, там комната безопасности в каждой квартире. Без этого сейчас не бывает вообще,
1: да,
0: по-моему,
1: конечно,
0: нового
1: это...
0: строительства. Все это в проекте Мефца Синай в Батьяме. Вот таких два 13-этажных дома строят. Сдача намечена на июнь 2028 года. Напомню, удобная оплата. 20% сейчас при заключении договора, да?
1: 80% при выдаче квартиры. Цена фиксированная. Покупка без лишних переживаний, 10 лет гарантии от компании Тидар. Никакая компания не дает таких гарантий.
0: А вот гарантия на что распространяется?
1: На все. Вот, на все виды ремонта, все, что нужно починить, сделать, ну, все виды ремонта. Угу. Все это в течение 10 лет за счет компании Тидар. Звоните звездочка 8383, заказывайте с нашими консультантами встречу. Вы можете даже прийти посмотреть в самом проекте, можете уже увидеть, как это строится, получить представление,
0: а
1: как
0: вот
1: будет выглядеть квартира.
0: Для самых скромных наших радиослушателей, которые пока не хотят звонить, они хотят подойти и посмотреть, где находится этот дом. Какой там адрес вообще?
1: Мефца Синай 25-27.
0: Мефца Синай, 25-27, Батьям.
1: Батьям.
0: Окей. Ну что ж, господа, все понятно. Строятся два шикарных дома. Через два года, которые прилетят, я вас уверяю, я вам скоро уже скажу, наступило лето 28-го года в эфире. Прилетят очень быстро. Если квартира, вопрос квартиры для вас актуален, звоните, приходите, посмотрите, подумайте и принимайте решение. Звездочка 8383. Мефца Синай, Батьям, компания Тидар, известный строительный подрядчик, да, так можно его назвать, да, строительная
1: да.
0: компания, mm-hmm. которая тем более дает 10 лет гарантии на свой продукт, в данном случае это квартиры. Звездочка 8383. Лилия, спасибо большое за информацию.
1: Спасибо.
0: Завтра придете опять?
1: Послезавтра.
0: Послезавтра.
1: Да.
0: Готовьтесь, и мы будем готовиться. Спасибо, всего доброго.
2: Реклама.

0: Харьков Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Встречайте Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
3: Fizz – идеальный сидр.
2: Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz – идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
4: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
5: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунька 3 за 9,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
6: Жаркое лето в Центр-кар.
7: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
6: Центр-кар Азур. Дыры Хашива 9.
8: Реклама.
9: Библиотека PM.
10: Не то важно, что с тобой происходит, а то, как ты на это реагируешь. Эпиктет.
11: Первое радио. 89,1 FM.

Моя задача сейчас успеть прочитать сообщения, которые пришли, потому что времени уже 51 минута 14-го. Валентин написал нам вот. Павел, и я знаю врачей, которые не брали взятки. Это мы прорассуждаем по следам сообщения от Марка, Марк 1, про СССР. Которые не брали взятки и жили нищие в хрущевках от зарплаты до зарплаты. Так что в этом хорошего? Я согласен с Марком 1. Молодежь, не верьте бабушкам, ничего там хорошего не было, в смысле в СССР. Кроме того факта, что они были молодыми. Уважаемый Марк 1, и мы с вами знаем врачей, которые не брали взятки, и вы знаете, и я знаю, что в этом хорошего. Эти врачи, у них не было сделок своей совести, у них был какой-то кодекс чести, который не позволял им брать взятки. Представляете? И это для них было самое главное в жизни. Павел Михайлович, где ваша техническая служба? Пусть уже доведет аппликацию до ума. Любой звонок, пропажа на пару секунд, клеты, и все, аппликация виснет. Ужас! Это кто написал? Слава. Павел, мне кажется, я прослушал ответ, если был какой-нибудь. Просто не было возможности час слушать эфир про грузовики. Это Ираклий, который спрашивал. Ираклий, ответ был такой, что правила не менялись. Грузовики должны ездить до 90 км в час. Те, кто превышает эту скорость, нарушает правила. Так, это были сообщения в Фейсбуке, я уже в WhatsApp. Второе сообщение. В Увде я сидел в Маацаре 10 дней, лопух нам делится мемуарами своими. Он сидел там арестованный во время службы в армии 10 дней. Кошерный свин. Для бессовестных врачей в СССР во времена товарища Сталина было дело врачей. Он добавляет смайлик. Вы уверены, что дело врачей было про бессовестных врачей, уважаемый кошерный свин, а не почему-то другому? У нас в хостеле объявили о очередной встрече с Пику де Оров. К чему бы это? Лея Лара. Смотрите, мы живем в ситуации, когда в любой момент может что-то измениться. Как видите, Иран, наши закадычные друзья, обстреливают многие страны здесь, в нашем регионе. В Персидском заливе чуть ли не всех. Иорданию здесь рядом с нами. Иди знай, как оно повернется завтра. Может, они захотят Израиль начать обстреливать. Пока они нас, как видите, обходят стороной. Но все может измениться, и поэтому Пику де Оров должен обновлять информацию и держать вас в курсе. Когда-то был лозунг МВД «Под наш контроль». Сейчас будет такой же накал и страсти против засилия ультраортодоксов, и, возможно, будет нужным многим результат Василиса. Ну, результат будет известен 27 октября вечером или 28 утром. Если Месси – внебрачный сын Нетаньяху, то Бен-Гвир – внебрачный троюродный брат Трампа. Слава. Внебрачный троюродный брат. Это как, Слава? Внебрачный сын я могу понять, а внебрачный троюродный брат? Марк 1. А я и не обобщал. Просто были хорошие врачи, некоторые из них были непорядочные и брали взятки, а были лекари от слова «лечить», но не вылечивать. Значит, уважаемый Марк 1, так же, как и вчера, я призываю вас не присылать нам третье сообщение. Пока я просто призываю вас не нарушать наши правила. Где бы я ни был, что бы я ни делал, ровно в 12 дня, включая первое, назад дороги нету. Пусть меня штурмует лава из-за завершения вулкана. Я буду на первом у Павла Маргуляна. Марк оригинал. Так, Арчибад пишет нам вот что. Павел, привет. Стричь кошек, мне кажется, это вообще слишком... Есть такие кошки, которые лысые полностью, до собак. Я читаю, как написано, господа. Если что-то не понимаете, с меня взятки гладкие. Я не знаю, если можно стричь, это есть парикмахерская для собак, но кошек — это вообще что-то новое. Хорошего дня всем, мирного неба над головой. Ну, и другими словами, хотите сэкономить на стрижке кошек? Есть порода, они голые, без шерсти вообще. Это кто? Сиамские? Сфинксы, да, пожалуйста. Страшные, как ужас в моей жизни, но зато стричь не надо будет. Да, насчет футбола. Я думаю, Испания, да, неплохая команда. Я думаю, Франция победит. Она к нам чуть-чуть ближе, да, типа к Израилю. Там все такое. Будем брать за Францию. Болеть, наверное. И насчет врачей. Такие были классные. СССР самые лучшие в мире. Делали, да, и все, и без взяток. Многие врачи были такие. СССР. Молдова когда-то была Молдавия. Слушайте, говорить, что в СССР были лучшие врачи, можно только если опираясь на высказывание Жванецкого, который говорил, что туфли-скороход лучшие туфли в мире, если не носил другие, а машина Запорожец лучшая машина в мире, если не ездил на другой. То же самое было и со всем остальным в СССР. Вацлав, при СССР я был монтером. На АТС брал взятки.
честное признание может смягчить вину, наказание в суде, Вацлав. Так, так, так, так, так, так. Ой, я, по-моему, все прочитал. Да. Господа, программа «Вопрос ребро» Марка Ильчевского будет беседовать с военным экспертом Давидом Шарпом в 2 часа после новостей. А я на сегодня с вами расстаюсь. До завтра. Завтра по той же схеме в 9 утра в программе «Колесо обозрения» и в 12 пм. Всем хорошего продолжения дня. Терпения на дорогах к различным неадекватным водителям. Я перепутал. Надо было сказать спокойствие на дорогах. Хорошо, терпение на дорогах и спокойствие в отношении с близкими тоже неплохой вариант. Всего доброго. Всем спасибо за внимание. Bye-bye.

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
2: Звездочка 8383.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
3: Center Car Азур.
4: Дерех Ашива 9.
5: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Аш-Дот Вайцман 2.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
3: Center Car Азур. Дерех Ашива 9.
12: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадан и Мания. Сосиски Бавария 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво Паулайнер 3 бутылки за 24,90. Бенедиктинер 4 бутылки за 29,90.
13: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: В соответствии с условиями мероприятия. Мадан и Мания. С нами вкусно.
0: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: СМИ сообщили о взрывах на юге Ирана. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иранские СМИ сообщили сегодня днем о взрывах в Бендер-Аббасе и Бушере на юге и юго-востоке Исламской Республики. Сообщение последовало за обменом ударами между США и Ираном. Ранее утром британское агентство морских торговых операций распространило информацию о танкере, пораженном ракетой в Ормузском проливе в 24 километрах от побережья Омана. Тем временем глава МИД Омана Бадр Аль-Бусаиди заявил, что его ведомство проводит консультации с Ираном, стремясь достичь долгосрочного соглашения, которое обеспечит свободу судоходства в Ормузском проливе. «Мы считаем своим долгом работать вместе с Ираном и международным сообществом», добавил оманский министр. «Угрозу безопасности Персидского залива несут решения, принимаемые за пределами нашего региона, в первую очередь в Тель-Авиве. США следует пересмотреть свои внешнеполитические связи и привести их в соответствие со стратегическими реалиями, проявившимися в ходе войны», добавил он. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху склоняется к тому, чтобы не проводить повторное голосование по назначению государственного контролера. Как сообщают ряд СМИ, причиной этого является опасение Нетаньяху, что ему не удастся получить вторичное большинство для назначения на должность Михаэля Рабелла. Главное опасение Нетаньяху вызывает возможный отказ ультраортодоксальных партий голосовать за Рабелла. Напомним, что предыдущий госконтролер Матнияу Энгельман завершил каденцию 3 июля. Закон о госконтролере не предусматривает должности исполняющего обязанности государственного контролера. Министр транспорта Мири Регев распорядилась не разрешать посадку в аэропорту Бен-Гурион дополнительных американских самолетов-заправщиков сверх 20 машин, уже стоящих на летном поле. Именно такое количество было согласовано в исходной договоренности между сторонами. Решение принято, чтобы не допустить отмены коммерческих рейсов для пассажиров из-за нехватки места в аэропорту. Часть уже приземлившихся в Бен-Гурионе дополнительных заправщиков прибыла, в частности, из стран Персидского залива, которые в последние дни подвергаются ударам со стороны Ирана на фоне продолжающегося конфликта в регионе. Шабак уведомил израильские авиакомпании о продлении запрета на посадку в Объединенных Арабских Эмиратах на 2 месяца до конца октября текущего года. Решение принято на фоне напряженности в сфере безопасности на Ближнем Востоке и опасений возможной эскалации в отношениях с Ираном. В связи с этим шагом множество израильтян в ближайшие часы должны получить уведомление об отмене своих авиабилетов. Следует подчеркнуть, что ограничение безопасности, установленное Шабаком, действует исключительно в отношении израильских компаний и не распространяется на иностранцев. Странные авиакомпании. Так, компания Fly Dubai продолжит выполнять 10 ежедневных рейсов на линии Тель-Авив-Дубай в обычном режиме. Компания Etihad также продолжит летать в Абу-Даби без изменений. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Это были новости. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Вопрос ребром».
1: В эфире программа «Вопрос ребром».
0: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Вопрос ребром». Меня действительно зовут Марк Кричевский. Мой гость Давид Шарф, военный обозреватель новостей недели, подключится к нам минут через 5-6-7. До этого я скажу, как вы уже поняли, что мы будем заниматься вопросами безопасности, потому что вот этого нам с вами и не хватает. Много чего на самом деле, но вот на первом месте всегда вопросы безопасности. Как началось 7 октября 2023 года, так вот ничего остановиться не может. И на сегодняшний момент мы видим ситуацию, которая разворачивается между США и Ираном. Борьба за Ормузский пролив, борьба за то, кто его Ормузский пролив будет контролировать. Дело в том, что, ну, во всяком случае, как пишет американская пресса, в иранском руководстве, в общем, сами не смогли решить, пока еще идет борьба за власть. Это, в общем, было довольно очевидно, когда уходит какой-то вот тот лидер, которого все считают лидером, такой бесспорный лидер, на которого замыкаются все решения. Даже если он не все решения принимает сам, но если он уже принял решение, то, собственно говоря, это уже закон. То тогда возникает борьба за власть, и борьба за власть идет в Иране между гражданским руководством, которое поддерживает, кстати, аятоллы, и военным руководством, имеется в виду корпус стражей. И корпус стражей понимает, что на сегодняшний день тот, кто контролирует Ормузский пролив, будет контролировать Иран. Во всяком случае, так пишут сегодня вот американские СМИ. И поэтому все договоренности по Ормузу, которые были достигнуты с политическими руководителями, с Галибафом, хотя тот же самый Галибаф, он генерал корпуса стражей, но тем не менее он уже спикер парламента, это уже как бы немножко другое качество. И Аракчи, министр иностранных дел, туда же, можно сказать, Пезешкияна, президента. Эти люди, в общем, понимают, что необходимо до чего-то договориться, но на самом деле корпус стражей, в общем, который захватил власть в стране, стоит на своем. И более того, там была интересная история, когда Галибаф выступал по национальному иранскому телевидению и говорил о том, что один из самых воинственных, так сказать, президентов Ирана Раиси вел переговоры с американцами, тут же поступила команда вырубить эфир. И вот, так сказать, бумс, и эфир вырубили. То есть мы понимаем, борьба за Ормуз продолжается. Где тут Израиль, спросите вы? Но вы знаете, я скажу так, что Ирану пока, опять же, пока не очень выгодно, что называется, чтобы Израиль стал частью вот этой операции, которую проводят американцы, потому что на самом деле от Израиля мало что зависит. Ну вот представьте себе, опять же, это вот пишут пресса, аналитики. Да, вот Давид Шарп у нас на линии, но я вот буквально, если даже Иран атакует Израиль, проблема с доставкой нефти, с логистикой, это никак ни на что не повлияет. Это повлияет только на то, что израильские самолеты будут бомбить Исламскую Республику, поэтому как бы мы пока стоим в стороне, наблюдаем за развитием событий, но, собственно говоря, наш бронепоезд на запасном пути. Давид, добрый день.
7: Добрый день,
0: Марк. Я вот пересказывал, что называется, нашим уважаемым радиослушателям и телезрителям, ну, скажем, зрителям YouTube-канала Первого радио, о чем пишут американские газеты. И, разумеется, там много посвящается полос, скажем так, вот именно ситуация вокруг Ормузского пролива, куда это может прийти. Дональд Трамп заявил, ну, мы будем проводить корабли, мы блокаду, собственно говоря, опять возрождаем, и 20%, будьте любезны, от суммы груза нам, пожалуйста, платите. Мы же, собственно, не бесплатно это делаем. Я бизнесмен, я должен заработать. Как бы ты, в общем, все это дело охарактеризовал, все, что происходит вокруг Ормузского пролива, и все эти американо-иранские, ну, назовем это так, противоречия, мягко назовем.
7: Во-первых, я начну с пошлины, которую Трамп якобы собирается брать. Честно говоря, я, конечно, не могу делать выводы окончательно, но я не отношусь к этому всерьез. Это одно из тех высказываний Трампа, которые он делает по тем или иным причинам. Каждый может сам делать выводы. Но это не то, что может быть, скорее всего, и будет реализовано, чтобы американцы брали деньги за проход в Ормузском проливе. Теоретически американцы могут косвенно взять деньги за то, что они решат иранскую проблему со стран Персидского залива, но это совсем другое. И, кстати, сумма 20% за проход, 20% от стоимости груза, это совершенно дикая стоимость. И я уже сейчас с другой стороны подхожу, чисто коммерческой, и предположить, что если судно везет нефти на 200 миллионов, а значит владельцы возьмут 40 миллионов за проход, ну что вам сказать, это как раз приведет к повышениям цен на нефть и чего только угодно. И в любом случае близко не по-божески.
0: Я прошу прощения, Давид. Я прошу прощения, просто я вот вспомнил, что иранцы хотели всего 2 миллиона долларов. То есть по-человечески, что называется.
7: Они, причем какую-то фиксированную сумму. Ну, на самом деле, что реально хотели иранцы, мы тоже не знаем. Мы лишь питаемся слухами и разного рода заявлениями. Иранцев у него, скорее всего, у них была бы дифференциация. Я не думаю, что американцы вообще будут брать, и не думаю, что будут брать по сороковнику за груз, 200-миллионный груз с большого танкера. Это и то, и другое не вписывается в здравый смысл, хотя вот по такому базисному подходу Трампа, значит, ничего не должно быть бесплатно. Теперь, собственно, по делу. По делу, естественно, есть очень важная оговорка, прежде чем обсудить. Это то, что в любой момент, несмотря на слова Трампа и несмотря на происходящее событие и слова иранцев, стороны снова могут внезапно договориться при катарском посредничестве. Что из этого выйдет, это уже другой вопрос, но внезапно договориться могут. Не случайно они договорились, ведь довольно внезапно кто-то скажет «нет, первый раз», потому что была некая общая заинтересованность у американцев в дешевой нефти и открытом Ормузском проливе до ноябрьских выборов. Многие считали, что из-за чемпионата мира по футболу и Дня независимости США, ну, чемпионат мира кончается вот-вот, День независимости уже прошел, и это в любом случае не были очень важными факторами. Ирану было нужно хоть как-то оживить свою погибающую экономику. Вот буквально в смысле так. Несмотря на заявления публичной, фанатичной части иранского руководства, иранская экономика в результате войны пришла в совершенно плачевное состояние. И даже если Иран получит разного рода преференции и зарабатывать будет много в ближайшие X лет, это и близко не решит тех ужасающих проблем, которые у Ирана мало того, что были, и мало этого добавились очень сильно. Так вот, и тем, и другим нужна была вроде бы передышка, но фанатичная часть иранского руководства хочет большего. Она хочет изменения статуса пролива. Они считают, что американцы уж очень нуждаются в этой передышке, и потому можно из них вить веревки. И отсюда, собственно, действия, которые мы наблюдаем, попытки совершенно вопиющим и поразительным образом навязать свои правила игры в Ормузском проливе, а именно атаки гражданских судов, которые проходят не через иранские территориальные воды, и далее везде. После этого мы видим уже следующий ритуал. Каждую ночь американцы атакуют, как правило, ограниченные цели тактического характера. Кстати говоря, часть из этих целей имеют ценность довольно неплохую. Как минимум часть, если мы смотрим видео американского центрального командования, ценности особо не представляют. Там некие пусковые установки отдельные, по крайней мере, есть и ценные, а есть и то, что в духе Хамаса любил в свое время атаковать Израиль в секторе Газа. Какие-нибудь направляющие для беспилотников, которые ну, стоят копейки, и, естественно, их количество может быть неограничено. Так вот, удары американские носят ценность, имеют все равно ценность. Они носят, ставят своей целью стачивание иранских возможностей. Обнаруживать корабли, наносить удары по кораблям и элементы противовоздушной обороны. Иранцы атакуют днем, как правило, и под утро американские военные базы практически во всех странах. Что интересно, нет, Саудовская Аравия, Эмираты пока на момент нашего с вами разговора вне этого списка. О чем это говорит? Это говорит о том, что в данный момент есть определенный сговор между Эмиратами, Саудовской Аравией и Ираном. По тем или иным причинам их не трогают. Это может измениться в любой момент. И это не значит, что Эмираты и саудовцы стали друзьями иранцев. Тем более, что у саудовцев очень интересное и стратегически важное обострение с хуситами по их инициативе. Ну и, естественно, два ключевых момента. Американцы отозвали снятие санкций с иранской нефти, и американцы снова вводят блокаду портов. Если не будет какого-то интересного развития событий, в 23:00 во вторник должна снова задействована быть блокада иранских портов. Это кардинально важный инструмент. Очень жаль, что он не был задействован все последние недели. Это дало Ирану передышку. Это важнейший инструмент давления на иранскую экономику. Я бы сказал так. В принципе, только за счет этого инструмента американцы способны, если быть готовыми долго его держать в действии, американцы способны добиться существенных результатов против Ирана, вплоть до чего-то вроде краха иранской экономики. Проблема, однако, в том, что американцев, как мы это уже видели, из-за рамочного соглашения, у них как бы нет времени. Американцы торопятся и не дают этому инструменту, а также другим инструментам военным, сделать свое дело. И это знает, это учитывает Иран. Поэтому продолжаем наблюдение. Но на данный момент можно констатировать, что в эту секунду большинство пунктов меморандума и минусов меморандума, которые имели место, уже недействительны. Иран де-факто в данную секунду, если не произойдет чего-то особенного, под санкциями, де-факто под полным режимом санкций, блокада начинается, и по Ирану наносятся стачивающие удары. При этом поразительная ситуация. Весь регион, можно сказать, что называется, стреляет друг по другу, кто только по кому не стреляет. Иран у всем, кроме саудовцев и Эмиратов, включая Иорданию, хуситы по Саудовской Аравии, Саудовская Аравия по хуситам. И лишь Израиль один на данный момент сидит тихо, и никто Израиль не трогает. Впрочем, я не думаю, что это надолго.
0: Ну, на самом деле, Израиль не трогает, потому что от Израиля в данном случае мало что зависит. В том смысле, удары по странам Персидского залива — это удары по мировой экономике, по мировой логистике и так далее. Удары по Израилю, ну, что они дадут Ирану, кроме, так сказать, всплеска патриотизма, хотя патриотизм в данном случае это тоже большое дело. У нас осталось примерно 4 минуты до нашей первой рекламы, и я бы хотел, чтобы вы нам быстренько, так сказать, кратенько рассказали, что происходит на Саудовско-Йеменском или Хуситском фронте, потому что мы знаем, что саудовцы долго воевали с хуситами, потом у них было перемирие, а теперь вот как-то неожиданно, там, я не знаю, прилетел самолет, и они начали опять бомбить. Что там происходит и насколько это может как-то изменить ситуацию на Ближнем Востоке, на ваш взгляд?
7: На мой взгляд, очень интересная вещь, хотя практика, естественно, покажет, что именно. Саудовцы, тут два слова в ретроспективе. Саудовцы воевали с йеменцами, с хуситами очень долго, в 22-м году. Саудовцы, скажем так, саудовцам удалось защитить юг Йемена, саудовцам и их союзникам от захвата хуситами. Здесь они имели существенный успех. А вот разгромить хуситов им не удалось по одной старой ближневосточной причине. Если ты не идешь до конца на сухопутную операцию, а пытаешься решить задачу с воздуха и какими-нибудь небоеспособными прокси, сухопутные задачи существенные, то результата ты против существ серьезного противника не добьешься. И в итоге они, защитив некий базисный минимум, добившись успеха, не смогли решить задачу максимум. И все пришло к патовой ситуации со знаком минус, когда хуситы, усиливая ракетную и беспилотную составляющую благодаря Ирану, стали третировать саудовцев все больше и больше. Наряду с этим администрация Байдена давила на саудовцев за нарушение прав, блокировала поставки оружия и так далее. Саудовцы, оказавшись в военном тупике, то есть будучи не готовыми свои силы задействовать на земле, не достигая таким образом успеха, а с другой стороны, оказавшись под давлением физическим, военным от хуситов и политическим от американцев, пошли на примирение с хуситами, мол, давайте готовиться к чемпионату мира по футболу, будущему в Саудовской Аравии, развивать, значит, свои прожекты наследного принца, а хуситов оставим на потом. Соответственно, в 22-м году они заключили соглашение с хуситами и, собственно, сблизились с Ираном, с тем, чтобы было тише и никто никому не мешал. И дальше, несмотря на то, что хуситы шалили жесточайшим образом после 23-го года и 7 октября, и с американцами воевали, с Израилем, их главный враг саудовцы, которым они и больше всего потенциально угрожают, сидели тихо и наблюдали за этим со стороны. Более того, наблюдали даже во время последней войны с Ираном, когда, казалось бы, а захоти, можно и на хуситов обрушиться. Но нет, ничего этого не было. И что мы наблюдаем в последние недели? Вдруг, после всего того, что саудовцы не трогали хуситов, а хуситы не трогали саудовцев, какой-то иранский самолет, не случай на этой неделе, предыдущий, садится в сани, да, там какая-то делегация иранская, что-то, может быть, везут, какие-то пассажиры. То есть ничего принципиально существенного нет, и саудовцы пытаются помешать ему сесть в сани. А вот из принципа, казалось бы, на этой неделе происходит уже реальная бомбардировка взлетно-посадочных полос аэропорта в сани, чтобы из принципа не сел этот иранский самолет. После всего, что было за эти 4 года, вдруг внезапно они мешают сесть иранскому самолету и бомбят взлетно-посадочную полосу, прекрасно понимая, что Иран разгневается и что хуситы, обнаглевшие за последние годы, ответят по Саудовской Аравии. Дальше происходит обмен ударами. Хуситы бьют по близкому аэропорту в 100-150 километрах от своей границы. Саудовцы наносят удар по хуситам. Но здесь нужно видеть нечто большее. Не просто вот этот вот короткий обмен ударами, который, скорее всего, не, этим не ограничится. Есть некое принципиальное решение Саудовской Аравии задеть хуситов существенно, физически, демонстративно, после 4 лет затишья по ничтожному поводу. То есть я вижу, что если это не прихоть наследного принца, а вот встал он не с той ноги, давайте не дадим хуситскому иранскому самолету сесть в сани. Есть какое-то принципиальное решение Саудовской Аравии действовать. А раз так, то мы увидим много чего. И, соответственно, со стороны хуситов мы увидим, и со стороны саудовцев. И это очень-очень интересное развитие событий, потому что саудовцы, которые представляют для хуситов наибольшую опасность и наибольшую угрозу, и наоборот, сидели в стороне все эти 4 года и вдруг решили в стороне не сидеть, если это не прихоть. Это важно для Израиля, это важно для всего региона, для самих саудовцев. И я с огромным интересом и азартом продолжаю наблюдать.
0: Ну что ж, друзья мои, я напоминаю, у нас в гостях военный обозреватель «Новостей недели», автор одноименного, ну, Давид Шарп, YouTube-канала, так что подписывайтесь, заходите, подписывайтесь. Разумеется, заходите и подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио. И после небольшой рекламы мы с Давидом вернемся опять в эфир и будем говорить о вопросах, которые непосредственно касаются каждого из нас.
11: Программа «Вопрос ребром».
16: Реклама.
17: Жаркое лето в «Центркар».
18: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
17: Звоните 03-558-5458.
19: Кондиционеры по самым низким ценам.
20: Можно еще ниже.
21: Кондиционеры по самым низким ценам.
22: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
23: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
24: Еще ниже.
25: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
26: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в «Максана и Хашмаль».
2: Покупайте Big Cure Laser Plus и получайте прибор для удаления волос в подарок.
5: Что-что? Повтори, пожалуйста.
2: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
8: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458. 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
16: Большие скидки к финалу Мундиаля в Маданой Мане. Сосиски Бавария 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво Паулайнер 3 бутылки за 24,90. Бенедиктинер 4 бутылки за 29,90.
20: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия. Маданой Мане. С нами вкусно.
24: Реклама.
26: В эфире программа «Вопрос ребром».
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас, у Первого радио, военный обозреватель новостей недели, автор одноименного YouTube-канала Давид Шарп. Кстати, заходите, подписывайтесь, там всегда интересно. Ну и мы с ним, скажем так, обсудили события, которые пока еще касаются Израиля, пусть и косвенно, касаются, разумеется, косвенно, а то, что нас касается напрямую, это, конечно, судьба Ливана, что там происходит. Американцы хотят, чтобы Израиль покинул несколько, так сказать, деревень, там какая-то будет программа по замене нашей армии ливанской армии. Насколько это вообще экспериментальная программа, как не знаю, как они ее называют. Ну и плюс еще у нас идут переговоры в Риме, которые должны чем-то закончиться. Хизбалла категорически против. Вот как бы вы охарактеризовали ситуацию, которая сложилась на юге Ливана, учитывая вот это письмо не только шиитов, но и всех, так сказать, представителей всех общин Ливана, в том числе и шиитов в Хизбалле, хватит подставлять, так сказать, Ливан. Вот что бы вы сказали по этому поводу?
7: Во-первых, сразу важно отметить, что очень многое из происходящего в Ливане увязано на ситуацию в Иране. Ситуация в Иране сегодня вокруг Ирана такова, что довольно реалистично, несмотря на то, что Иран и американцы вроде бы не хотят доводить дело до большой войны снова, по крайней мере до ноября. Тем не менее, судя по динамике, это может произойти. Вот прям нельзя этого исключать. Соответственно, это так или иначе отразится и на свободе действий ЦАЛа в Ливане, и вообще на ливанских решениях. Но, предположим, не отразилось, и, предположим, в Ливане ситуация развивается таким образом, как это было задано по переговорному вектору. На момент нашего разговора те самые экспериментальные зоны, вот эти решения, это принятые решения в рамках трехсторонних договоренностей между США, Израилем и Ливаном. Израиль должен оставить, наши силы должны оставить две эти экспериментальные зоны, чтобы там порезвилась армия Ливана и доказала свою состоятельность в деле недопущения создания существенных инфраструктур Хизбаллы и ликвидации еще существующих, которые ЦАЛ не успел разрушить. В процессе согласования, если можно так выразиться, переговоры в Риме идут сегодня в день нашей с вами беседы и завтра в среду. Я слышал еще на прошлой неделю назад, что этот процесс согласования займет от нескольких дней до недели. Как мы видим, это заняло дольше. Тут не стоит, в отличие от ситуации чисто военного характера между США, Ираном или теми же хуситами и саудовцами, что очень и очень важно, здесь из того, что значит еще два дня, еще три дня туда, еще два дня сюда, здесь не стоит делать какие-то выводы из этого, и не стоит торопиться и не стоит считать это какой-то проблемой. Я думаю, что в итоге все случится и ливанцам дадут эту территорию. Выйдет ли из этого что-то существенное, я имею в виду, проявит ли ливанская армия себя с самой лучшей стороны как разоружитель Хизбаллы и тем самым ускорится процесс передачи новых экспериментальных зон, Я не уверен совсем и близко не уверен. Хотя процесс передачи новых экспериментальных зон, по всей видимости, и американцы, и ливанцы попытаются инициировать. Ливанская армия, интересный момент, командующий ливанской армией, он, естественно, христианин Моранит, как это и принято, его зовут Рудольф Эйхал, по всем признакам демонстрирует не особую мотивацию, скажем так, разоружать Хизбаллу и идти на стык с Хизбаллой. Более того, согласно ливанским источникам, я стараюсь следить тщательно за тем, что там происходит, ходят слухи о том, что президент Аун даже собирается его уволить, хотя это было бы прямо огромное потрясение. Его действия направлены на то, возможно, на то, чтобы это, кстати, может и нам знакомо и по нашим местам, в том числе и на будущую политическую карьеру. Командующие армией ливанской традиционно являются кандидатами на пост президента. И я не удивлюсь, если он задумывается над этим. Он не хочет портить отношения с шиитами и не хочет быть тем, кто, скажем так, был чьим-то инструментом, и в частности инструментом израильским. Они утверждают, что они не будут действовать, никакие шагов не предпримут по израильскому указанию и по израильской наводке. То есть это нужно перевести на человеческий язык, как на то, что только от американцев они готовы слушать те или иные инструкции и указания. И второе, он не готов, и это самое важное, на те или иные действия, которые, как он говорит, подорвут единство ливанской армии. То бишь какой-то резкий шаг, который вызовет противостояние с Хизбаллой, не обязательно боевые действия, и вызовет вопросы у шиитов, которые служат в ливанской армии. А соответственно, резкий шаг, если его не предпринимать, то мне сложно предположить, как можно быть эффективным против присутствия Хизбаллы в тех или иных районах. Это, собственно, перспектива с точки зрения развития этого договора. Важно отметить еще несколько моментов. После того, как между Израилем и Ливаном и Соединенными Штатами был заключен вот этот вот договор, Израиль почувствовал большую свободу действий, которой не было после ирано-американского меморандума. И после американо-иранского меморандума не было почти уничтожений разного рода подземных объектов Хизбаллы на территории, которую Израиль взял под контроль, то есть ту самую желтую зону. С тех пор в желтой зоне идет активная деятельность и уничтожается все, что можно и все, что нужно, включая подземные сооружения, в том числе достаточно крупные в западном секторе. И, собственно, армия рапортует о том, что в центральном и западном секторе де-факто уничтожено практически 100% того, чего хотели. И 3/4, причем это уже несколько дней назад было, 3/4 от необходимого в восточном секторе. Это очень важная деятельность со всех точек зрения, с точки зрения уничтожения потенциала Хизбаллы, если эту территорию когда-нибудь оставят, ее, конечно, когда-нибудь оставят, по всей видимости, и с точки зрения того, куда вернуться, если вернуться, когда эту территорию оставят, жители этих деревень, все, что имеет отношение к Хизбалле, должно быть уничтожено из принципиальных соображений, из соображений нанесения убытка Хизбалле Ирану, и соображений того, что восстанавливать это либо не дадут, либо придется очень долго. Конечно же, интересный момент, тактический, но и важный, это подземный комплекс Валитайр, в котором заперты несколько десятков боевиков Хизбаллы. Судя по ливанским источникам, в Хизбалле действует приказ отстоять их любой ценой. Но пока из-за прекращения огня Израиль предпринимает лишь потихоньку те или иные действия, направленные на, создание им проблематичных условий. Многие могут сказать и правильно скажут, что это, в общем-то, тактическая проблема. Несколько десятков боевиков Хизбаллы, подумаешь, ликвидируют их или даже нет. Это не решает принципиально каких-то задач. Тем не менее, важно отметить две вещи. Сам этот комплекс очень важен. Он уж очень значителен по масштабам. Ходят слухи, что там на складах находятся очень важные вещи, включая дальнобойные ракеты и так далее. То есть это то, во что иранцы и Хизбалла очень сильно вложились, и было бы крайне досадно не добить этот комплекс так или иначе. И есть второй принципиальный момент, когда под международным давлением, тем более в первую очередь иранским, ты выпускаешь окруженного врага или не добиваешь, Это, в общем-то, плохой прецедент, хотя и тактического характера. Поэтому очень хочется надеяться, что в свете событий, которые происходят и в Иране, и вообще разного рода других событий, Израилю удастся решить две эти проблемы. Это будет, на мой взгляд, принципиально важно. Еще один момент. То, что этот комплекс такой важный, Валитайр, а ранее на Бафоре, заняли только в последний момент и уже, по сути, после того, как было первое прекращение огня, показывает и демонстрирует наглядно, на мой взгляд, весьма грубую ошибку и израильского политического руководства, и израильского военного командования. Считали с началом войны такое впечатление, что Дабл Иран был в полном приоритете, но был исторический шанс добиться очень существенных успехов с Хизбаллой. Существенных добились, но и близко не добились максимума того, что было возможно, потому что считали, что все подождет, что Иран это главное сейчас, а тут у нас время не ограничено, что в кои веки впервые в израильской истории американцы не давят и не будут давить, а оно вон как получилось. И давили, еще как давят. Что делать? Это обычные обстоятельства для Израиля. И нужно было это учитывать. И не считать, что у тебя для 5 дивизий есть неограниченное время, много месяцев, что ты будешь пошагово, значит, добиваться результатов. В итоге глобально могли добиться гораздо большего, и даже тактически приходится кое-какие вещи решать вот в таких обстоятельствах, или, не дай бог, даже не решать.
0: Окей. Но, как я понимаю, сейчас жители Севера могут хоть немножечко расслабиться, и пока вот взаимного обстрела пока нету, вот у нас Авсакатеш, то есть прекращение огня. Я правильно понимаю?
7: У нас, да, прекращение огня на данный момент почти полностью действует. Хизбалла не атакует израильскую территорию и очень редко атакуют наши силы в желтой зоне, хотя отдельные боевики, во-первых, которые там и остались, действуют, и мы слышим периодически об этих столкновениях. И, естественно, есть кое-какая активность Хизбаллы. Показательный факт. Хизбалла очень заинтересована в прекращении огня, потому что она очень слаба и понесла тяжелые потери. То, что Иран ее в заметной степени отстоял, и благодаря Ирану Израиль не наносил удары по Дахе в Бейруте, для Хизбаллы огромный плюс, огромный бонус. 20 июня, если я не ошибаюсь, Хизбалла формально не берет ответственность за атаки против Израиля даже в желтой зоне, в зоне безопасности. Это очень показательно, но исходить из того, что так оно будет и дальше, ни в коем случае нельзя. Хизбалла понимает, что... И, соответственно, угроза нашему северу обстрелов, и не только северу, да хоть и Тель-Авиву, и хоть Ашдоду, она сохранилась. Еще один момент, то, о чем я говорил в предыдущем пункте. Если бы израильское правительство, израильское военное командование исходили из того, что приоритетно разгромить Хизбаллу в Южном Ливане и зашли бы дальше в рамках сухопутной операции, то угроза обстрелов севера, и не только севера, была бы резко снижена.
0: Окей. Ну и теперь давайте посмотрим на Газу. Цааль планомерно ликвидирует командиров Хамаса, командиров Нухбы. Означает ли это, на ваш взгляд, что сегодня Хамас окончательно потерял централизованное военное управление, перешел к партизанской тактике? Это один вопрос. Ну и второй вопрос, чтобы сразу. Правительство Хамаса объявило об отставке чрезвычайного комитета в пользу технократического, но оно еще находится в Египте до сих пор. Вот что с Газой на самом деле? Хамас отказывается разоружаться, отказывается давать карту туннелей, которые находятся на территории, которую он контролирует. В общем, с одной стороны, мы видим, что там все приморожено, а с другой стороны, разморозиться это может в любой момент.
7: По поводу первого вопроса. Хамас, Израиль на протяжении уже многих недель на ежедневной основе ликвидирует боевиков Хамаса. От нескольких день до десятка с чем-то, в день нашего разговора в первой половине дня уже на десяток пошел счет. Кроме этого, двигает желтую линию, то есть потихоньку откусывает у Хамаса территорию, которую Хамас ранее контролировал. И за время прекращения огня более 10% территории Газы взято

0: Это опытный состав, 1008. Это, опять-таки, я озвучиваю оценки наших военных, которые иногда плавающие. 1012 – это новички. Соответственно, если, ну, скажем так, пару сотен не новичков уничтожается в течение месяца, это, безусловно, существенный удар даже для такой довольно толстокожей структуры, как Хамас. И тем не менее, несмотря на вышесказанное, мой ответ на вопрос по поводу, перешел ли Хамас на партизанскую тактику, децентрализован ли он или нет, ответ нет, однозначно. Хамас контролирует территорию, небольшую по площади, но на которой находится большое количество населения и немало застройки, отнюдь не разрушены. И если Израиль предпримет наступательную операцию, а на данный момент Хамас фактически бездействует, Хамас готовится к войне с Израилем, Хамас ведет разведывательную иную работу, но он не атакует на данный момент, атакует его Израиль. Так вот, Хамас будет действовать не по-партизански, а будет действовать примерно в том же режиме, как и раньше, используя туннели, застройку, живой щит, сопротивляться Израилю, насколько хватит духа и возможностей. То есть это с этой точки зрения. С точки зрения централизованного командования, оно сохраняется. Насколько мне известно, никуда оно не делось. И Хамас продолжает быть, несмотря на тяжелые потери, вот этим вот военизированным формированием с иерархией. Вместо убитых приходят новые. Эти новые могут быть менее опытные, даже совсем неопытные, но нет вакуума, в данном случае нет. Уменьшается количество опытных кадров, но структура в общем и целом сохраняется. И далее мы уже переходим к стратегическому уровню. Хамас принял решение, что называется, передать гражданское управление, формально передать гражданское управление комиссии технократов, так называемой. Этот шаг был связан с тем, что Хамас находится под очень существенным давлением Соединенных Штатов и даже дружественных Хамасу посредников. А с другой стороны, Хамас прекрасно понимает, что у Израиля, что называется, чешутся руки начать ту или иную масштабную военную операцию. Может быть, даже с окончательными целями, то есть взять всей территории под контроль, но как минимум частичную операцию. Израиль продолжает прямо здесь и сейчас вот эти ползучие действия против Хамаса, которые для него очень и очень болезненны. Кстати, показательно, насколько тяжелом положении Хамас и насколько он опасается последствий, это то, что во время иранской войны Хамас не выпустил ни одной ракеты. Хотя у него кое-что осталось, и не выпускает, несмотря на гибель сотен боевиков, включая высших командиров боевого крыла, я имею в виду того же Азаддина Хаддада и так далее. То есть ничего подобного не было с момента размежевания, когда Хамаса мало того, что было так мало ракет, чтобы он опасался их выпустить при любых обстоятельствах. Тем не менее, Хамас готовится к решающему бою, а с другой стороны, хочет, чтобы он не состоялся. И, собственно, вот эта мера, передача власти, призвана перевести давление стрелки, собственно, с Хамаса на Израиль. Они очень рассчитывают, что политическое давление на них ослабнет, потому что это, мол, шаг вперед. И не важно, что это де-факто фиктивщина, потому что власть реальная в секторе Газа и вообще на Ближнем Востоке, она у того, у кого оружие, а не у того, кто сидит за столом в красивом офисе.
1: Ну, не скажи. Не скажи, потому что власть часто у того, у кого деньги. А кто контролирует деньги, тот контролирует людей с оружием, понимаешь?
0: А вот в том-то и дело, нет никаких оснований считать, что комиссия технократов будет иметь деньги и реально контролировать людей с оружием. Люди с оружием – это люди Хамаса. И у Хамаса есть свои финансовые ресурсы, у него есть прочная идеологическая основа. И на данный момент нет ни малейшего основания считать, и тут консенсус полный, причем и у тех, кто чисто больше, в большей степени политический подход имеют, и тех, кто профессиональный, что комиссия перехватит у Хамаса инициативу и за счет тех или иных финансовых возможностей переманит, что называется, боевиков Хамаса, превратит их в обычных полицейских или в кого-то, кто не представляет опасность. Хамас хочет быть чем-то вроде Хизбаллы. Это сравнение не совсем верно с Ливаном, но чем-то вроде Хизбаллы в лучшие свои годы, когда правительство полностью слушается, правительство Ливана слушается Хизбаллы, а Хизбалла делает, что она захочет. И Хамас хочет быть именно таким и надеется, что американцы воспримут вот этот их шаг по передаче власти как позитивный, соответственно, усилят давление на Израиль, и выбьет у Израиля из рук возможность, вернее, невозможность.

0: возможность, а за счет давления отдалят ту возможность, когда Израиль предпримет военные шаги против Хамаса, потому что такого рода планы существуют. Это надежда. С другой стороны, Израиль надеется на то, что Хамас удастся так или иначе додавить. Надеется на то, что будет понимание у президента Трампа, который сам в свое время неоднократно говорил, что Хамас должен быть разоружен либо по-хорошему, либо по-плохому. Надеются на то, что Трамп не отречется от своих
1: Давид,
0: слов.
1: Давид, мы наш разговор начали с того, что не все слова президента Трампа. Да, надо воспринимать всерьез. Хорошо, у нас просто сейчас реклама. Я напоминаю, Давид Шарп, военный обозреватель новостей недели, автор одноименного YouTube-канала, в нашем эфире. И после небольшой рекламы мы с ним продолжим.
2: Вопрос ребром и Марк Кричевский.
3: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и ДАКС Ашдот – Вайцман 2.
7: Жаркое лето в Центр-кар.
8: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: Центр-кар Азур. Дерех Ашива 9.
9: Протез давит, съезжает, есть неудобно. Технология All-on-4 и All-on-6 восстанавливает не только зубы, но и образ жизни. Клиники доктора Бангиева – специальное предложение на восстановление зубного ряда и радости жизни. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
3: Реклама.
2: В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Давид Шарп, военный обозреватель в нашем эфире. Мы с ним очень редко обсуждаем внутриизраильскую проблематику, но мне кажется, что она сейчас просто необходима. Кнессет принял основной закон об изучении Торы, закрепляющий в том числе, ну, по большому счету, освобождение харедим от призыва, потому что это основной закон, конституционный. Цаль заявляет о нехватке 12 тысяч новобранцев. Ну, и тут еще один момент, который меня очень повеселил. Вот сегодня будут голосовать как закон о том, чтобы временно не арестовывать арикима, уклонистов харедим, и Боас Бисмут сказал, было письмо Яэля Замира, начальника генерального штаба, Боас Бисмут вчера сказал, если бы ты раньше прислал это письмо, я же не знал, вот если бы раньше, ну тогда было все по-другому, а так, ну мы уже все приготовили, мы не можем уже снять этот законопроект. Очень смешно, конечно, он очень театральный, Боас Бисмут, ну я его знаю. Вот, но тем не менее, это все, конечно, театральщина, это все очень классно, но по факту все грустно. Пожалуйста, твой комментарий.
0: Тут важно понимать, что все эти законы являются предвыборными политическими маневрами чистой воды, а я бы хотел на самом деле сконцентрироваться на реальных аспектах, связанных со службой Харидим Цаале, и не то, и с их неслужбой, скажем так. И есть ли какие-то существенные перспективы, и что здесь можно сделать? Во-первых, очень важно, на мой взгляд, когда мы говорим о службе ультраортодокса в армии, а их подавляющее большинство не служит, важно помнить еще один аспект, это интеграцию их в экономику. На мой взгляд, одна из важнейших проблем Израиля, это то, что заметная их часть, те, кто учится в ешивах или в колелях, и они не интегрированы в израильскую экономику, и это тянет экономику назад. И здесь, какое бы ни было правительство, в будущем очень важно, чтобы было принято решение о том, что они могут и должны работать, несмотря на то, что учатся. И, естественно, пособия здесь не способствуют тому, чтобы процесс шел как надо. Однако очень важен то, что есть запрет на работу. То есть дело же ведь не только в пособиях, которые мизерные, а в запрете на работу. То есть важнейший вопрос – это интеграция в экономику суперстратегической важности. Про пособия на детей как многодетным семьям – На мой взгляд, это также очень принципиальный вопрос, и я считаю, что должны быть изменены правила игры.
1: Я прошу прощения, что я тебя перебиваю, я прошу прощения, но больше всего сделал для того в свое время, чтобы Харидим вышли на работу, уменьшил пособие министр финансов Беньямин Нетаньяху, который тогда говорил о том, что все люди должны служить и работать. Ну, а потом, правда, он заявил, за это получил, заплатил огромную политическую цену, и больше я таких ошибок допускать не буду. Ну, ладно, да.
0: Вот это-то и главное, одна из главных проблем израильской политики. Это касается не только Нетаньяху, когда действия, которые многие из них считают очень важными, политики в итоге не предпринимают, опасаясь не просто заплатить цену, а просто проиграть. И если ты проиграешь, ты уже никак и никакую свою политическую программу реализовать не можешь, и тогда жертвуешь, как ты считаешь, малым ради чего-то большего. Но иногда это малое, это отнюдь не малое. И, собственно, на мой взгляд, пособие на детей – это один из ключевых факторов. Это касается и ультраортодоксального сектора, это касается и арабского сектора. Я считаю, что те, у кого мало детей, те, кто сами решают задачу именно таким образом для себя, может быть, мы не можем дать чего-то еще одному ребенку и не заведем его, не должны одновременно платить за тех, кто не работает и зато готов иметь слишком много детей. Это очень важный и принципиальный, и экономический вопрос. Теперь, собственно, больше к военному. Экономический вопрос с Харидим, он кардинально важен и стратегически. Военный, к сожалению, я не вижу здесь особых перспектив. Причем по объективным обстоятельствам. Для того, чтобы если мы хотим, чтобы Харидим больше служили в армии, вот именно этот момент, а не просто те или иные демонстративные действия и действия по наказанию, то подход должен быть постепенный, жесткий, но без резких существенных движений, потому что можно и нужно, я считаю, с принципиальной точки зрения, довести ситуацию к такой, когда те, кто не служит, по крайней мере, не получают льгот и сталкиваются с санкциями. Это очень важно на принципиальном моменте, но служить от этого, скорее всего, намного больше не станут. Для того, чтобы стали еще и больше служить, нужно предпринимать действия в ряде направлений не просто законодательного уровня, а я имею в виду давить на их духовных лидеров, давить и разъяснять, вести разъяснительную работу в армии, создавать лучшие условия для службы этих людей, потому что они же ведь люди из другого мира, и они считают искренне, что в армию их в том числе собираются взять для того, чтобы перевоспитать и оторвать от этого мира. И вот этот подход встречает очень серьезный антагонизм наряду с другими. Поэтому здесь нужен планомерный, а не политизированный примитивный подход, когда, будь то неважно, члены оппозиции или, возможно, коалиции используют разного рода факторы, связанные с призывом Харидим в своих политических интересах. Ну и, наконец, еще один важный момент. Если кто-то думает, что из, значит, несколько тысяч Харидим, которые в итоге, может быть, придут на службу, решат проблемы кадров в израильской армии, они грубо ошибаются. Подавляющее большинство этих людей, даже если они придут на службу когда-нибудь, если будут правильные меры, негодны для службы в боевых частях, и пусть мне сказки не рассказывают и не показывают все эти экспериментальные проекты, где отдельные харидим, да, успешно служат. Все это известно, и поэтому для многих должностей они на самом деле не годятся. Для кое-каких годятся, безусловно, и принесут пользу. Но для этого никто не стоит думать, что из-за них откроются новые пехотные танковые бригады, и вот это наше спасение. Ничего подобного. Еще один очень важный момент, которые тоже забивают в демагогических и политизированных полемиках. Харидим рано женятся. Это очень интересный и важный момент. И когда у нас сейчас говорят, вот уклонисты те, уклонисты эти, уклонистам уже уклоняются они годами, им уже по 27 и по 38 лет или сколько там. Так вот уклонист, у которого четверо детей, да что там, просто есть жена и ребенок, этот уклонист в качестве регулярного солдата, регулярной армии, кто бы нам чего не рассказывал, абсолютно не нужен. Я даже не говорю о том, что он не годен в 99 случаях из 100 для службы в пехоте, а даже если его туда возьмут, это будет, скорее всего, не то. Дело еще и в том, что человек, который уже успел жениться 18, 19 и тем более 25 лет, это уже огромная финансовая нагрузка на армию. армия женатых и тех, кто с детьми, вообще по, без связи, харидим это или нет, вообще демобилизует, как правило, тех, у кого есть дети. А если не демобилизует, то платит им большие деньги, платит зарплату. Одно дело платить зарплату человеку как солдату-срочнику, а другое дело, если он женат и тем более с детьми, и платить ему содержание семейное, как будто бы он много солдат и как будто бы он резервист с точки зрения финансовой. Поэтому, если мы говорим о мобилизации кого-либо, мобилизация должна быть, во-первых, по доброй воле. Не по доброй воле люди либо не будут служить, либо будут, ну, известным местом груши околачивать. Во-вторых, важно поймать их до того, как они женились, потому что если они женились, лучше уже обойтись без или переходить на какую-нибудь профессиональную армию, если ты платишь солдатам полноценную зарплату, чтобы они содержали свою семью, это уже не срочная служба как таковая. В общем, я призываю очень многих, кто эту проблему рассматривает всерьез, рассматривать ее не через призму политиканства, третьесортного политиканства, тем более в период предвыборной кампании. И также напомнить, что до сих пор, несмотря на то, что эта проблема стояла на повестке дня, ни одна из политических партий всерьез не взялась за решение этой проблемы. Я имею в виду экономической интеграции и военной интеграции. И это весьма показательно.
1: Ну, на самом деле, да, потому что руководство харидим возводят стены гетто, и мы знаем, как они были возмущены тем, что в 18 веке в Австро-Венгерской империи, собственно говоря, император решил дать евреям фамилии и вывести их за стены гетто. Кстати, ортодоксальные лидеры собрались в городе Львов, тогда Лемберт, и написали письмо императору с просьбой вернуть евреев в гетто. То есть вот это вот постоянное стремление жить в гетто, закрыться от большого мира – это, в общем, не проблема сегодняшнего дня, если серьезно. Хорошо, друзья мои. У меня были еще несколько вопросов по поводу Турции, F-35 и так далее, но времени у нас, как всегда, мало. Я благодарю Давида Шарпа, военного обозревателя новостей недели, автора одноименного YouTube-канала, за то, что он нашел время поучаствовать в нашей передаче. Было, как всегда, интересно, и будем следить за развитием событий. Давид, спасибо вам огромное.
0: Марк, спасибо, всего наилучшего.
1: Всего наилучшего. Ну, а мы, дорогие друзья, с вами прощаемся. Действительно, нам есть зачем следить, к сожалению, потому что вопросы безопасности практически все открыты. Ницахон мухлят, то есть победа, так сказать, абсолютная победа, полная победа, пока нам не грозит. Но будем надеяться, что постепенно Израиль выйдет из той ситуации, в которой оказался 7 октября 2023 года, и, в общем, перемелет своих врагов с помощью и Соединенных Штатов, и с помощью, так сказать, нашей армии. Ну, будем на это надеяться, что нам еще остается. Было бы разумное правительство, остальное мы сделаем сами, но, опять же, какое будет правительство, опять же, тоже зависит от нас. Это была программа «Вопрос ребром». Мне помогали Дарья Достоевская и Катерина Вергунова. Напоминаю, что все это выкладывается, это идет прямая трансляция и на YouTube-канале Первого радио, поэтому заходите, пишите комментарии, лайки, репосты, в общем, подписывайтесь на этот канал. В общем, все, чтобы YouTube-канал Первого радио рос, жил и развивался. С вами был Кричевский. Пока.
2: Марк Кричевский в программе «Вопрос ребром».
5: Реклама. Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
10: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями и активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» — летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете.
11: организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
12: ДАКС в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах ДАКС огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от ДАКС на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу ДАКС Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в ДАКС.
13: Жаркое лето в Центркар.
14: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
15: Звоните 03-558-5458.
16: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden & Money. Сосиски Виннер новые, всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов.
17: В соответствии с условиями мероприятия.
16: Madden & Money. С нами вкусно.
18: Реклама.
19: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
20: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
21: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
22: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
21: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
23: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
24: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
25: Эй, капитан! Впереди земля!
24: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Первое радио. Новости.
1: В Бен-Гурион не пустят дополнительные американские самолеты-заправщики. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. После того, как США заморозили вывод своих военных самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион, израильские власти объявили сегодня, что дополнительные заправщики не будут допущены в аэропорт. По итогам оценки обстановки, проведенной утром, министр транспорта Мири Регев распорядилась на данном этапе не разрешать посадку в Бен-Гурионе дополнительных американских самолетов-заправщиков сверх тех, что уже стоят на летном поле. Решение принято, чтобы минимизировать ущерб для гражданской авиации и не допустить угрозы коммерческим перелетам. Управление аэропортов предупредили, что без этих изменений авиакомпаниям пришлось бы отменить десятки тысяч билетов уже в начале августа. Как сообщалось ранее, 18 самолетов-заправщиков США, которые должны были покинуть аэропорт во второй половине июля, остались на месте, а к ним добавились 4 борта, приземлившихся накануне. Источники в авиационной отрасли отмечают, что речь идет о сценарии, заранее согласованном между Израилем и США. В случае эскалации американские заправщики должны немедленно получить разрешение вернуться в Бен-Гурион. США сегодня днем нанесли новые удары по иранской территории. Согласно СМИ Исламской Республики, атаке подверглись Бендер-Аббас и провинция Бушер. Канцелярия губернатора этой провинции сообщает об атаках в 4 районах. Связанное с корпусом стражи Исламской революции агентство ТАСНИМ сообщает со ссылкой на администрацию провинции Хармазган, что в Бендер-Аббасе в результате воздушного удара погибли 3 человека. В западной части города были слышны 5 взрывов. В связи с подачей президенту Ицхаку Герцогу прошения Элюра Азария о снятии с него судимости и положительного заключения министра обороны Исраэля Каца, пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что прошение не следует удовлетворять. В сообщении сказано, что вопросы о помиловании и аннулировании судимости рассматриваются 3 армейскими инстанциями – военной прокуратурой, кадровым управлением и начальником генштаба. После рассмотрения всех соответствующих аспектов позиция ЦАЛЯ заключается в том, что обстоятельства не являются основанием для удовлетворения просьбы об аннулировании судимости, заявили в ЦАЛе. Наша позиция была доведена до сведения министра обороны. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует изменить закон о предвыборной агитации. Глава Уцма Иудит хочет получить право фотографироваться с полицейскими и сотрудниками службы пожарной охраны при исполнении их обязанностей и использовать это в качестве материалов для предвыборной кампании. Согласно действующему сегодня законодательству, такой шаг будет считаться использованием общественного ресурса в политических и предвыборных целях. В коалиции продвигают частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении без обвинения в политическом кампейне. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме сейчас 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Вы слушали новости, оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: меня, чтоб поднять, сколько нужно дурачить, чтоб сделать умней.
1: Добрый день, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте. В эфире программа «101 километр». Меня зовут Влад Зерницкий. И в нашей сегодняшней программе замечательный, интересный гость, белорусский бард, автор-исполнитель Александр Баль, которого я приветствую в эфире. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, шалом, очень приятно.
1: Наше интервью проходит следующим образом. Александр не в студии Первого радио, он находится в другой стране, мы об этом тоже поговорим. Но песни и наш разговор идут сейчас вот непосредственно в реальном времени. Параллельно этому я хочу пригласить нашу аудиторию присоединиться к прямой трансляции, которая началась в эти секунды на канале Первого радио в YouTube. Наш канал называется Первое радио 891 FM. Пожалуйста, заходите и поддержите, в первую очередь, творчество Александра Баля лайками, потому что это позволит этой видеотрансляции погулять по сети YouTube и показать это интервью максимально большому количеству зрителей. И еще спасибо нашему режиссеру Екатерине Вергуновой, спасибо продюсеру Дарье Достоевской. Мы начинаем интервью. Александр, у меня к вам сразу первый вопрос, связанный с песней, которая открыла нашу программу «Опусти меня ниц». Когда вы написали эту песню?
2: Я помню прекрасно, это был 2009 год. Тогда меня и многих других мужчин в Беларуси вдруг стали призывать на военные сборы. Совершенно бессмысленное какое-то мероприятие. Как я узнал потом, парни надевали форму и сидели в каких-нибудь школах или домах культуры по несколько дней, а то и недель. При этом им сохраняли среднюю заработную плату. В общем, меня как-то это впечатлило, бессмысленность не только этого, но на тот момент именно такого мероприятия, вот сочинилась такая песня, да.
1: Она тронула, по крайней мере, меня.
2: 2009.
1: Я думаю, что и наших зрителей или слушателей тоже. Я, кстати, хочу сказать, что у нас есть в нашей трансляции чат. Он в реальном времени, он не закрыт, там можно писать, задавать вопросы нашему гостю, можно комментировать услышанное. Но если не знаете, как писать в чате, присылайте в мессенджер WhatsApp, мы примем и озвучим ваши смски, связанные с творчеством нашего гостя. Я, кстати, вспомнил эту так называемую резервистскую службу. Тогда этих людей называли партизанами, их призывали, одевали в военную форму, вот, они пили, воровали, гоняли на машинах, и бог знает, что вытворяли. В общем,
2: абсолютно верно, да.
1: Да, армия становилась сильнее. Давайте начнем с темы, которая не имеет прямого отношения к вашему творчеству. Вы, наверное, злитесь на Израиль, да? Обижены.
2: Это если имеется в виду то, что со мной произошло полгода назад.
1: Именно, в декабре прошлого года.
2: Нет, на Израиль я не обижен.
1: Расскажите,
2: да,
1: что случилось.
2: Декабрь.
1: Да.
2: Почему-то я не понравился офицерам, и меня депортировали, не дав даже ступить толком за пределы аэропорта Бен-Гурион. Объяснение было официальное, что противодействие незаконной миграции, но это было очень странно. Это было, ну, понимаете как, было организовано несколько мероприятий. Это такие небольшие квартирники, как называется, небольшие квартирные выступления. Я ехал с такой надеждой, летел прям, ну, радостный. Вот новые встречи, новые концерты, новое знакомство, и тут вот вдруг такое случилось. И я там пробыл в общей сложности 15 часов и был отправлен, к счастью, не в Беларусь, а все-таки туда, откуда прилетел. И поэтому впечатление, конечно, не на Израиль я обижен, а на какое-то недоразумение. Да, да, конечно, было очень тяжело физически это вынести. Но даже не столько ожидания, сколько вот этот, когда это несправедливо, ощущение несправедливости. Вот оно угнетает больше, чем там ночь, проведенная в кресле аэропорта. Это, ну вот оно такое немножко горечь на то, что какое-то недоразумение. Ну нет, конечно, никакой обиды. никакой обиды.
1: Угу. Я на самом деле скажу вам так, что мы и внутри Израиля не понимаем до конца принципы работы таможенной службы, и я думаю, что многие из наших слушателей могут рассказать поразительные и, честно говоря, вопиющие, выходящие из ряда вон случаи, когда близких и родных не впускали в Израиль под каким-то совершенно, ну, я не могу сказать надуманным, но... причинам, которые совершенно не позволяют оправдать эти действия. Тем более, что если проверить социальные сети, вы есть везде. И в Ютьюбе у вас есть канал, вы есть в Фейсбуке. Видно, что вы человек творческий, что вы человек, который прилетел не там из какой-то республики, откуда, в принципе, летят на работу, а прилетели из страны достаточно развитой экономически. Очень жалко. Но я сразу хочу сказать, что мы надеемся, что вы все-таки въедете в Израиль и дадите... концерты здесь.
2: Ну, там как-то, там какой-то запрет серьезный, нужно его как-то снимать. Не просто так, вот, захотел и прилетел. Нет, там как-то нужно решать на каких-то высоких уровнях, я так понимаю. То есть всерьез что-то не заладилось. Так, я не могу понять. Был вопрос такой, вы в качестве кого летите? Ну, я говорю, турист, ну, понятно, ну, как... друзьям, там все такое, а этот офицер говорит, никакой вы не турист, вы выдаете себя за другого, вы не тот, за кого себя выдаете. Я подумал, ну, наверное, послушали, может, песни, может, им что-то не понравилось. А нет, дело не в этом, как-то вот так вот, что человек с белорусским паспортом, наверное, я подумал, может быть, это сейчас является каким-то проклятием. Ну, в общем, точно причины нет, вернее, неизвестна мне причина. Поэтому
1: понятно.
2: Будем надеяться, да. Но
1: они если сложится? Не ошибаюсь, на 5 лет, наверное, запретили вам въезд, скорее всего.
2: По-моему, там даже не обозначено.
1: Не обозначено.
2: Там какой-то нужен... У меня где-то есть этот документ, там какой-то до отдельного разрешения, распоряжения, что-то такое, не в 5 годах, не так просто отделаться. Ну, в общем, террорист я. Мало того, что в Беларуси я тут экстремист, так еще и теперь в Израиле я. Персона нон грата, официально запрещен въезд.
1: Ну, может быть, если напишите песню о премьер-министре нашей страны, может быть, сразу залетите на отдельном реактивном джете сюда.
2: Залететь я бы не хотел, прилететь, да, но тут еще, понимаете, ну, я не очень люблю кумовство, все-таки вот такое, когда...
1: Да.
2: Да, напишите мне песенку, я вас, ну, как-то немножко... Я, наверное, на это не пойду все-таки.
1: Окей.
2: Хотелось бы как-то по-человечески.
1: Позиция понятна, и мы уважаем ее. Большая часть вашей жизни связана с Могилевым. Вы там родились, вы там работали, и я хочу вас... Вы более 25 лет проработали в Могилевском областном драматическом театре. Это не шутка, на самом деле. А с чего театр начался для вас?
2: А он как-то был... Если театр вообще как таковой, в городе их всего 2 драматические кукольные, поэтому он есть в центре города, и он давнее здание, красивое, такое притягивающее, и поэтому для меня он начался в качестве зрителя еще ребенком. Когда уже я был большой, был приглашен работать, я был приглашен сначала... сочинить песни для сказки детской. Это был 95-му году, год свиньи был, и ставилась сказка «Поющий поросенок». Я сочинял туда песни, песни очень понравились руководству, и мне предложили работать, прийти в театр в качестве заведующего музыкальной частью. Ну вот так это и случилось на 26 лет, да. Поэтому для меня он начался с года свиньи. Ну, а потом вот подсунули такую свинью, что все оборвалось.
1: Что было самым сложным в момент, когда вам, в принципе, я так понимаю, порекомендовали уйти из этого театра? Сама потеря рабочего места или осознание того, что театр и музыка ваша в театре подошли к завершению?
2: Да. Вот как, понимаете, вот я хотел бы найти синоним, но не могу найти. Вот слово есть такое «нагадили». Вот нагадили в душу, нагадили в сам театр. Нагадили в то дело, которое ты делаешь. Я сижу, допустим, у себя в студии, сочиняю песенку для какого-то там детского, ну, какого-то сказочного персонажа.
1: Да.
2: А тут заходит какой-то человек, который недавно был принят на работу, и начинает вести себя совершенно... Недавно был принят на работу после того, как сменилось все руководство театра после протестов белорусских. То есть люди, которые были приняты на работу для того, чтобы театр изменить. Изменить, как они считали, в свою сторону. И вот этот, эти люди, ну, другого слова нет, как нагадили во все, что ты делал, творил, в то уважение, которое существовало друг к другу в театральном коллективе. Да, за эти годы многое было людей, приходящих и уходящих, потому что им не нравилось, видите ли, мне, как мне казалось, была выработана очень, очень культурная манера общения в театре, очень уважительная. И вот тут вдруг пришли какие-то, ну, революционеры, в нехорошем смысле слова, и все разломали, и нагадили. Вот, вот я пока не нашел синонима, но не думаю, что он нужен. В общем, вот такое вот. Поэтому здесь несправедливость и ощущение, что это, фу, это больно, и это навсегда. Когда ты понимаешь, что это боль надолго или навсегда, то вот это щемит и болит. Что касается... Меня спрашивают иногда, вот вы вернулись. Нет, там пока нагажено. Там пока еще, не, как и в стране, туда нельзя возвращаться. По крайней мере, мне, я вот представлял недавно, вот как бы я вот мог бы я вернуться в свой кабинет, сочинять сейчас песенки для сказочек. Именно сейчас, конечно, нет. Нужна, нужны большие перемены.
1: Кстати, о песнях. Когда мы готовили с вами программу, я попросил отобрать песни, которые бы вы хотели, чтобы прозвучали. Вы выбрали несколько, и вот у меня к вам вопрос. Почему выбрали песню «Осень»? Это песня ваша любимая? Это песня в чем-то?
2: Да. Нет. Просто? Нет. Просто? Дело в том, что это как бы нет особого подвоха. Просто я подумал, что вроде бы эта песня неплохо была записана. Вот и все. Только с технической точки зрения. Ну и еще есть такой момент. Потом уже вторая мысль была. А почему бы, да, сейчас, когда лето, не подумать про осень, как, в принципе, как в плане «Мементо море». То есть помни, что все это не вечно, не бесконечно, а когда-то наступит ему финал, поэтому дорожите тем, что есть. Дорожите летом, поэтому... Ну, и пусть будет песня про осень в том числе.
1: Да, вы попали в десятку, вы даже не представляете, как много я думаю сейчас об осени этого года. Но я предлагаю послушать песню в исполнении нашего гостя, белорусского автора, исполнителя барда Александра Баля. Называется она «Осень». После этого у нас будет реклама небольшая, и мы вернемся к нашему разговору, потому что есть еще много о чем поговорить. Я напомню о том, что идет прямая трансляция в нашем канале на YouTube. Пожалуйста, присоединяйтесь, поддержите эту трансляцию, поставьте лайки, а пока слушаем песню «Осень».

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Открывая футбольную Америку.
2: Сборная Хорватии получила нового старого тренера. Спустя 14 лет Славен Билич вернулся, чтобы стать рулевым национальной команды. 57-летний специалист сменил Златка Далича, который покинул тренерский мостик после вылета от Португалии в 1/16 финала. При этом Билич может удержать в сборной капитана команды Луку Модрича. 40-летний полузащитник собирался завершить карьеру в национальной команде, но, по данным СМИ, передумал. И причина как раз назначение того самого Билича, под руководством которого Модрич дебютировал в сборной в 2006 году. Сам наставник уже дал понять, что хочет видеть Модрича в команде. Контракт Билича рассчитан до следующего Мундиаля, а пока первый матч под его руководством в сентябре в Лиге наций.
0: Плавали, знаем.
2: Болельщики по всему миру объединились вокруг идеи, которая вряд ли понравится Лионелю Месси. В сети появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из чемпионата мира. Повод – очевидная, по мнению авторов, предвзятость ФИФА в пользу Аргентины и ее капитана. Петицию подписали более 3,5 миллиона пользователей. Сторонники исключения Аргентины приводят целый список доказательств заговора. ФИФА, впрочем, остается непоколебима. Председатель судейского комитета уже назвал обвинения в адрес арбитров безосновательными, так что Аргентина продолжает готовиться к полуфиналу против Англии.
0: Попутного ветра. Ветра.
2: Тем временем сборная Аргентины решила напомнить Англии о прошлом. Действующие чемпионы мира обратились в ФИФА с просьбой разрешить им сыграть полуфинал в темно-синей гостевой форме. Федерация запрос удовлетворила. 15 июля в Атланте аргентинцы выйдут на поле в темно-синих футболках, черных шортах и черных гетрах. В гостевом комплекте аргентинцы обыграли Англию в четвертьфинале 1986 года, когда Марадона исполнила свою легендарную руку Бога, а еще победили англичан по пенальти в 1/8 финала 1998 года. А вот в домашней бело-голубой форме аргентинцы Англии на чемпионатах мира постоянно проигрывали.
0: Против течения.
2: Новые боссы Федерации футбола Италии видят главным кандидатом на пост главного тренера сборной Хосепа Гвардиолу, сообщает газета Дела Спорт. По мнению руководства, свободный после ухода из Манчестер-Сити испанец должен провести масштабное обновление команды, которая в третий раз подряд не попала на чемпионат мира. В шорт-листе сквадра Адзуры также значится Антонио Конте, Андреа Пирло и Роберто Манчини, однако именно Гвардиоле отдают приоритет. Напомним, что немецкий футбольный союз уже достиг принципиальной договоренности с Юргеном Клоппом, и именно экс-наставник Ливерпуля почти 10 лет противостоял Гвардиоле в АПЛ. Это были некоторые итоги 33-го дня чемпионата мира в программе.
0: Открывая футбольную Америку.
1: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Реклама.
4: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383.
5: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
12: Жаркое лето в Center Car.
13: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
12: Center Car Azur. Дерехашива 9.
13: Так, ну и спонсор программы – это магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Он находится в Ришон-ле-Ционе в промзоне Рамат Элиягу на улице Ицхак Бен Цви, 23. Там есть бесплатная парковка, и я приглашаю вас приехать в этот магазин кейтеринг, потому что вы все любите вкусно покушать, я это знаю. И мы здесь на Первом радио тоже этим отличаемся. Но если коснуться настоящих вкусов Востока и Кавказа, это «Мантис». Там есть все. Там есть сочная самса, там есть домашние пельмени, это отдельная песня, вареники, кюрзе, хинкали, есть сытный ароматный бакш, лагман, душпюре, и, конечно же, венцом идут золотистые хрустящие чебуреки, ну и пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все это делается вручную из качественных свежих продуктов, и можете купить полуфабрикаты ручной работы и приготовить все это дома. Ну а четверг, пятница шеф-повар готовит настоящий восточный плов, а сейчас мне подсказывают, что он готовит каждый день, кроме воскресенья. Это вообще фантастика. Ну и свежий хлеб из тандыра. Все это Ришон-ле-Цион, промзон Рамат Элиягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Приезжайте, «Мантис» сделано вручную, приготовлено с душой.
14: Реклама.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Так, 15:30, продолжается программа. Гостем, который является белорусский автор-исполнитель и бард Александр Баль. Мы с ним связываемся с помощью нашего видеоканала, с помощью канала на YouTube. Присоединяйтесь к прямой трансляции. У нас, кстати, в чате там разместили мы опрос. Что за опрос, увидят те, кто зайдут. А итоги этого опроса я озвучу и Александру в том числе в конце нашего интервью. Продолжаем разговор. Так, я включаю микрофон. Теперь у меня вот какой к вам вопрос. Вы, как бард, участвовали в фестивалях, и в том числе достаточно культовом фестивале в Грушинском. У вас появились знакомства, у вас появились концерты. Это все не побудило вас уехать из Могилева, ну, как минимум, в Минск, или как максимум в Москву или в Питер?
2: Этот вопрос... Я задавал себе постоянно, но как-то вот не складывалось так, чтобы вот собрать чемоданы и поехать. Я не могу даже внятно ничего ответить на это, но сейчас, когда оглядываешься назад с высоты своих лет, на многое себе не можешь ответить. И мало того, за многое стыдно. И, наверное, это вот один пункт, который... за что я буду стыдиться, то есть отсутствие вот этой пробивной жилки, довольно низкая самооценка, которые мешали мне, именно мешали мне взять и поехать куда-то, заявить о себе громко. Да, на фестивале, на тот же Грушинский, или там еще был такой хороший большой фестиваль «Петербургский аккорд», где я стал лауреатом, ну, меня практически привезли, меня практически вытолкнули в конкурс. А вот сам я как-то так пробиваться не умею до сих пор, поэтому такой вот ответ у меня. Не знаю.
1: Я принимаю такой ответ. Я предполагал, я даже пытался смоделировать ситуацию. Вы знаете, слушая ваши песни, наши радиослушатели присылают много очень комплиментарных отзывов. Вот один из них от Лоры, например: большое спасибо за песню, очень душевно. Жалко, что сейчас мне надо выключить радио. Всего доброго, продолжайте творить. Это уже пожелание вам непосредственно, Александр Баль. Спасибо за осень, нам пишут здесь, благодарность. И продолжается трансляция. Кстати, я хочу отметить ваше владение гитарой. То есть это, условно говоря, не просто три аккорда, а вы очень профессионально играете на гитаре. Это с чего началось? Вы учились этому?
2: Ну, это началось с подъезда. Я не брал никогда нигде никаких уроков, я самоучка. Как-то вот стыдился я этого слова. Как еще, знаете, у нас говорили, в детстве я слышал, у тебя песни самописки. То есть это нормальные песни или самописка? То есть то, что ты сам сочинил, оно должно быть, в общем-то, иметь вот такой нехороший такой оттенок. И никогда не способна на что-то большее. А вот с гитарой та же история. Ты учился или самоучка? Ну, в нашем городе, так скажем, негде было учиться, и... В ту пору, когда я взрослел, это 70-е годы, никаких, ну, не у кого было подсмотреть, кроме как вот в телевизоре редкие какие-нибудь эстрадные концерты или там на каких-то живых концертах я мог что-то подсматривать, как это играют. Но в основном это была эстрада, поэтому нет, все сам, и не горжусь этим, но просто это факт. Вот. Так сложилось, да.
1: Ну, звучит очень хорошо, я имею в виду с точки зрения аккомпанемента и гитары. А вы знаете, еще одна составляющая, которая меня интересует, я думаю, радиослушатели тоже хотели бы узнать ответ на этот вопрос. Вы поете на русском, хотя вы из Беларуси, и, по идее, должны были быть, наверное, в репертуаре песни на белорусском, а сейчас, тем более, вы уехали в Польшу, может быть, для того, чтобы найти себя там, есть... какой-то смысл или основание спеть что-то и на польском? Что вы думаете?
2: Ну, нет, это очень сложно, во-первых. Я полностью развеял, по крайней мере, для себя миф о том, что польские и белорусские языки похожи. В чем-то обманчивое сходство есть, это очень сложно выговорить. Что касается, там было несколько вопросов сразу, я изначально. Ну, в Беларуси мало кто говорит, говорил по-белорусски, а тем более пел. И я мальчик из Советского Союза, когда практически на белорусском говорили на чем-то схожем на белорусский, так суржик назывался, тросянка. На нем говорили люди, приехавшие из деревень или из маленьких городов. Чаще всего, чем отличается тросянка, это совершенно небрежной манерой говорить. Что-то соединяется, полурусский, полубелорусский. Я вот так говорю, так меня научили его говорить. И по вот этой речи ты понимаешь, что с этим человеком как-то не очень интересно разговаривать. Учиться белорусскому было не то чтобы не престижно, но как-то куда гораздо интереснее было слушать русскую речь. У нас же было русское радио, естественно, русскоговорящее. И телевизионные программы были массово в Беларуси. То есть практически не было белорусского языка, кроме, как, может быть, каких-то новостей. И то, по-моему, не всегда. Поэтому петь на белорусском, ну, сейчас, когда уже я совсем взрослый дядя, уже как бы ну, не складывается у меня своих песен на белорусском. Поэтому, да, я русскоязычный человек, как и, в общем-то, в основном вся Беларусь. Да, сейчас, вот последнее время, все больше людей, молодых людей переходят на белорусский язык. Это очень красиво. Если это очень красиво, и если этот человек не пытается обратить в свою веру, когда, если, допустим, в 90-е я чувствовал давление на предмет того, что вы тут белорусский хлеб едите, почему не поете по-белорусски? И вот из-за этого давления, отсутствия вот свободы, мне не хотелось вообще и слышать этот язык. Не язык сам, а людей, которые на нем говорят. Потому что чаще всего это были люди, которые хотели склок, которые хотели оставить границу, что вот вы неправильные, вы тут... Потом прошло это время, после 90-х немножко было спокойнее. Сейчас снова я очень тяжело, болезненно переживаю, когда люди, белорусы, устраивают тем же белорусам вот такое вот линчевание на предмет, что вы тут не наш, как будто вот именно я враг Беларуси, потому что пою с детства и разговариваю с детства на русском языке. Поэтому, конечно же, я не враг. И мне очень болезненно тяжело это воспринимать. Поэтому да, я в данном случае хочу быть свободным человеком и петь именно на том языке, на котором думаю, на котором, наверное, хоть чуть-чуть получается. Вот. Но при этом я обожал своих знакомых людей, которые разговаривают красиво, ведь можно говорить некрасиво и неграмотно. Людей, которые разговаривают красиво, которые любят язык, культуру, песни, очень красивые белорусские песни.

0: в советское время, и сейчас в большинстве, но я не противник, я просто уже пожилой человек, которому даже при всем желании. Ну, а про польские та же история. Есть у меня хорошие знакомые, которые даже переводили мои песни на польские. Так, такой был перевод, что можно даже спеть. Но, конечно, я не решусь. Я очень не люблю, когда заранее дело проигрышное. В данном случае заранее будет некрасиво звучать, потому что все-таки разница огромная между языками. И я не решусь на это. При этом я им очень благодарен за такое внимание. Я выступал несколько раз перед польскоязычной аудиторией. И я чувствовал любовь и поддержку. Я чувствовал внимание, мне было приятно. Конечно, конечно, все-таки язык – дело большое, но то, что язык – дело большое, я сказал глупость. Понятие огромное. Но то, что в данном случае выступать перед польскими зрителями было для меня ответственно и приятно. У меня потом был опыт перед итальянцами. Вот недавно, 2 недели назад, перед французами. Да, это очень интересно и для меня всегда было интересно, как же Высоцкий пел вот в разных странах, ведь он же пел по-русски. И вот это состояние, не знаю, ну, наверное, близко к тому я ощутил. Это очень, очень интересный опыт, очень вдвойне волнительный. Мало того,
1: как же вы пели
0: за
1: перед...
0: свое выступление как таковое.
1: Как же вы пели перед французами?
0: Да.
1: Вы
0: а
1: пели
0: вы,
1: на
0: были
1: русском?
0: Люди, которые переводили. Находились девчонки, которые хорошо знали язык. И вот и в Риме так было, и вот в Париже недавно. С польской, в польские концерты нет, там никто не переводил, потому что в основном взрослые люди, а в Польше же до 89-го года изучали русский язык.
1: Да, да.
0: Поэтому взрослые люди могут понять, по крайней мере.
1: Я еще хочу вас спросить вот о чем.
0: Поэтому такие забавные вот...
1: Вот еще у нас есть небольшая такая задержка связи, поэтому мы как бы немножко иногда заскакиваем друг на друга с точки зрения разговора. И я хочу спросить вас, Александр, скажите, а вот вы заговорили в том числе и о белорусском языке, а я хочу спросить вас о белорусской музыкальной культуре. У вас, как у человека творческого, есть что-то из белорусского фольклора, из белорусской музыки, какие-то песни или коллективы, которые вы слушаете или которые для вас, в принципе, являются тоже образчиками высокого качества музыкального?
0: Нет, ну, конечно, сейчас я ничего не слушаю, но когда-то, да, быть песняры, это было с точки зрения и вокала, и технически звука, это было интересно. Я помню, как мы, еще будучи в ансамбле художественной самодеятельности, ну, эстрадный ансамбль, мы пели песни некоторые из программы про войну. Как же она называлась-то? «Через всю войну» была программа такая у песнеров, и там были интересные, замечательные песни. Она что-то вроде такой оперы. Поэтому да, и плюс фольклорные песни, которые они поднимали откуда-то, все это звучит, и звучит в голове, и до сих пор. Понятно, что этого было бы уже достаточно на всю жизнь. Плюс я, когда учился в училище культуры, мы проходили народные песни, что-то даже пели, и поэтому оно в сердце, оно уже... Можно не помнить слова, но... Слова сейчас легко, легко найти. Если раньше ты не знаешь слов, то все, ты пропал. А сейчас можно найти легко слова. Но многие эти мелодии, они где-то глубоко. Поэтому это можно сейчас даже не слушать. Что касается современного, ну, нет. Как бы сказать, что-то такое, за что бы я уцепился и сказал... Ну, опять же, я слушатель же ведь не такой совсем прям правильный. Я же слышу немножко... Я же знаю, что там за этим звучанием. Я слышу, как это сделано. Поэтому, если это сделано, может быть, не очень искренне или откровенно, или это сделано для чего-то, то оно слышно, и мне это мало интересно, потому что, ну, все-таки я автор как таковой. Я каждый день... Мечтаю, как это, ни дня без строчки. Не всегда получается, но я все равно в этом живу. Поэтому слышать все подряд, нет, я не слушаю. И лучший звук – тишина. Это у меня так. Поэтому я... Никто, что мой эфир заполнен, тем более белорусскими песнями. Нет, конечно.
1: Тогда мы дадим вам возможность буквально 1,5 минуты побыть в тишине. У нас реклама, без этого мы не можем.

0: Я только хочу напомнить нашим зрителям, которые смотрят прямую трансляцию в YouTube, и слушателям, которые находятся на волне 89.1 FM, программа «101 километр», и гостем нашей программы белорусский бард, автор-исполнитель Александр Баль. Присоединяйтесь к стриму в YouTube. Мы сейчас к вам вернемся.
1: Реклама.
2: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунька 3 за 9,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив академического колледжа.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
15: ДАКС в Ришон Ле Ционе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон Ле Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
16: Жаркое лето в Центр-кар.
17: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
16: Центр-кар Азур.
18: Деликатесы по суперценам в Маданей Мания. Красный икра Лемберг. 49,90 за две банки по 90 граммов. Стейк осетрайский Буца Дан. Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. Французские вина Гранд Версаль и итальянское Пичино Кьянти. Всего 29,90.
19: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
20: В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. С нами вкусно.
0: И еще раз я хочу обратить внимание на магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Есть смысл туда приехать. Дело в том, что это Ришон Ле Цион, это вот промзона «Аромат Элиягу», улица Ицхак Бен Цви, 23. Приезжать туда, там своя бесплатная парковка. Дополнительная информация и полное меню можно найти в соцсетях. Речь идет о потрясающей кухне Востока и Кавказа. Там есть и полуфабрикаты, которые можно купить, и все это ручной работы забрать домой. Там есть и готовая продукция, которую вы можете купить и забрать с собой домой и накормить не только себя, но и своих соседей, а может быть даже людей, которые будут проходить по улице, потому что от этого запаха все будут заходить к вам домой. Я говорю про золотистые чебуреки, про сочную самсу, про домашние пельмени, ароматный бахш, лагман, душпюре, вареники, кюрзе, хинкали, пирожки с мясом, картофелем, яблоком, но и кроме воскресенья, во все дни шеф-повар готовит наваристый, сочный, настоящий восточный плов. Так что приезжайте, приобретайте. И еще раз повторюсь, Ришон Ле Цион, промзона «Аромат Элиягу», улица Ицхак Бен Цви, 23. Бесплатная парковка.
1: Реклама.
21: В эфире 101 километр.
22: Давай-ка ты, приезжай-ка ты, поживи-ка со мной в деревне. Хоть узнаешь, как ловят мышей коты, и как дорог неурожай, как тебе.

0: Тебе потакать готов, выбирай, что душе угодно. Хочешь, вместе с тобою наколем дров, а не хочешь, кали одна. Можешь бульбу посеять хоть 100 рядов или взять и вскопать огород, но будь готова, что там целина, целина, целина. Приезжай-ка ты, мы с тобой все начнем сначала. Без подруг, без косметики, без суеты, ты депрессиям дашь отпор. Как ни ныло б ты, не скулила б ты, как бы краски ты не сгущала, только лучше тебя тут никто не покрасит забор. И никто, ничто не достанет нас, разве что твой характер скверный. От него ж я в деревню сбежал как раз, но теперь-то не побегу, потому что деревня нам дарит шанс, чтобы очистить тебя от скверны. Но подробности я, чтобы не сглазить, сказать не могу. Хватит тебе там в печальке жить, приголубив свою обидку. Приезжай, научу тебя кур кормить, а не хочешь, корми курей. Приезжай скорее, сердце отогрей, я открытой держу калитку. Я тебя, паразитку, замерз уже ждать у дверей. Знаю, знаю, ты мне ничего не должна, и тебе я не должен тоже. Нелогичен вопрос, какого рожна тебе ехать в глухие края. Просто клюнул петух, и мне кажется, рядом с твоей недовольной рожей будет мило смотреться довольная рожа моя. Просто клюнул петух, и мне кажется, рядом с твоей такой рожей будет мило смотреться счастливая рожа моя. Просто клюнул петух, и мне кажется, рядом с твоею некрашенной рожей будет менее страшной небритая рожа моя.
1: Это песня «В деревню», которую исполнил для нас гость нашей сегодняшней программы, белорусский бард Александр Баль, он вместе с нами. Я должен сказать, что время у нас летит таким совершенно невероятным темпом, что у меня еще столько вопросов остается, а мы не успеваем даже ответить. Но я хочу вас спросить, вот эволюция зрителя, вы достаточно много лет выходите на сцену и поете. Изменился же ваш идеальный слушатель, правильно? И сегодня вы, наверное, с аудиторией говорите уже на совсем другие темы, чем это было те же самые 10-15 лет назад.
2: Многое изменилось. Во-первых, мы стареем или взрослеем. Во-вторых, я поменял полюс. Я с другой стороны границы, и здесь другой взгляд на вещи. Зритель менялся, конечно, учитывая... Это очень слышалось по... Если затрагивались какие-то социально немножко такие темы, со временем очень слышалось, как зритель вроде как бы рад, но, с другой стороны, опасается. Все больше и больше опасался. Поэтому менялось и мое отношение. Но, знаете, когда... На сцене меня больше волнует, как звучит все, помню ли я все слова и в порядке ли на мне одежда. То есть вот это важный момент, технический такой момент. Да, зрители же есть, зрители аплодируют, кончили аплодировать. Я все это, конечно, слышу, но когда началась война, перечеркнулись все моменты, почти все моменты и восприятие моих своих собственных песен, тех прежних, мирных, и восприятие зрителя как такового, то есть перечеркнулось и старых друзей, или там тех, кто называл себя друзьями. Поэтому изменилось так много, что сейчас это нужно садиться и анализировать. Но так быстро вот я, может быть, не найду подходящих слов. Конечно же, все меняется, мы меняемся, и все вокруг нас меняется. А сейчас особенно.
1: Я хочу сказать, что у нас был опрос в прямой трансляции. Мы спрашивали немножко с юмором, конечно, о чем должны петь барды. О любви, семье, о себе, о горах. Большая часть, 99% сказали, о чем попало они должны петь. Я не буду сейчас спрашивать о темах ваших песен. Я просто хочу сказать, что нам, например, написал... Леонид написал следующее. Добрый день, Влад. Спасибо большое за передачу. Саша очень хороший, перспективный, скромный артист. Перспективный вы. Его надо было не только впустить в Израиль, а еще и заплатить ему за то, что он приехал сюда. Крепкого здоровья, процветания Балю, Леонид из Ашдода. А еще пишет нам человек с ником Моссад. Но он, я не знаю, работает ли он в Моссаде или нет, но это такой никнейм. Здравствуйте, друзья. Я первый раз слышу Александра Баля, но первая его песня в начале передачи просто класс. Я слушал с восторгом, особенно слова «Спасибо автору» и «Успехов». И знаете, Александр, я, может быть, вас немножко расстрою, но наша программа завершается, поэтому мне придется задать заключительный вопрос, но я пообещаю так, как только вы приедете в Израиль, Я вас приглашу в прямой эфир, мы здесь поговорим более уже обстоятельно, если вы не против. А вопрос такой.
2: Хорошо, прекрасно.
1: Если бы через 100 лет потомки могли бы найти ваши песни, а может быть и найдут, да, чтобы понять, каким человеком был Александр Баль, какую бы песню вы хотели, чтобы они нашли?
2: Нет, я, наверное, ее еще не написал.
1: Ага.
2: Потому что мне сейчас сложно, правда, ну какую? Это вопрос, который требует на него целую жизнь иногда нужно положить, чтобы ответить на него.
1: Но в любом случае, я думаю...
2: Вот я ее и кладу.
1: В любом случае, я думаю, что песни, которые уже написаны, тоже заставят задуматься даже новые поколения, молодых людей в том числе. Даже вот сейчас песня, которую мы слушали в деревню, я отмечаю, я думаю, многие мои слушатели и зрители отметили замечательную поэзию, светлую, искреннюю. Я хочу вас поблагодарить за то, что сегодня вы вышли с нами в эфир. Вот. Я хочу пожелать вам... больше положительных эмоций, хороших новостей, в том числе из Могилева, из страны, где вы родились. Это важный момент. Ну, и я знаю, что в эмиграции, конечно, очень сложно, как бы там ни крути, вот, но ваши песни, которые будут звучать в наших эфирах, это будет своего рода поддержка вам там, в Польше.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Мы завершаем программу вашей песней, которая называется «Безжалостный вальсок». А вам я желаю здоровья и до свидания. Спасибо.
2: Туда раба. До свидания. До свидания. Всего доброго.

0: кто первый. И это правильно.
1: Реклама. В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Вермут Мартини Бьянка и Росса. 39,90 за литр. Вода минеральная Боржоми 750 миллилитров. 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский Балантайнс 99,90 за литр. Маданей Мания. Мидхам или Коэн 21. Напротив академического колледжа. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
4: Эй, вот это какой адрес у него?
3: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
5: Покупайте Big Cure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
6: Что-что? Повтори, пожалуйста.
5: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Cure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Cure Laser. Звездочка 3414.
7: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максаны Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны Хашмаль.
2: Жаркое лето в Center Car.
13: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
2: Center Car Azur.
13: Дерех Ашива 9.
7: Большие скидки к финалу Мундиаля в Маданей Мания. Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. С нами вкусно.
1: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Время начался 6-й раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Риме начался 6-й раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Об этом сегодня сообщили арабские СМИ. Незадолго до начала бесед посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что Израиль продолжает продвигать план пилотных зон на юге Ливана. Однако дальнейший отвод сил Цааля будет обусловлен разоружением Хизбаллы. По словам дипломата, Цааль, центральное командование США и армия Ливана сейчас готовят условия для начала функционирования 2 пилотных зон. Переговоры в Риме проходят на уровне послов Израиля и Ливана в США, и впервые в них не примут участие военные представители. Правительство Ливана заинтересовано в том, чтобы ускорить отвод израильских сил, тогда как Израиль хочет увидеть более основательные действия ливанской армии в районах, куда она входит для разоружения боевиков Хизбаллы. Из-за этих разногласий нынешний раунд переговоров в Риме должен стать этапом по сближению позиций сторон перед более масштабной встречей с расширенными делегациями в августе. Правительство одобрило бюджетное ассигнование в размере 1,3 миллиарда шекелей на создание новых поселений в Иудее и Самарии. Решение было принято по инициативе премьер-министра Бениамина Нетаньяу, министра финансов Бецалеля Смотрича и министра по делам поселений и национальных задач Орит Струк в середине июня, но около месяца держалось в тайне. Бюджет предназначен для создания первых жилых районов в десятках поселений, строительство которых запланировано в рамках решений нынешнего правительства, а также для развития инфраструктуры, которая позволит начать начать заселение параллельно с продолжением работ по развитию. Ранее были одобрены ассигнования на строительство дорог, планирование и обеспечение безопасности новых поселений. Парламент Украины проголосовал за отставку премьер-министра Юлии Свириденко и ее кабинета. Отставку Свириденко сегодня в воскресенье анонсировал президент Украины Владимир Зеленский в рамках объявленной им смены политической стратегии. Юлия Свириденко заняла пост премьер-министра Украины в июле прошлого года. Сейчас главным кандидатом на пост премьера украинские СМИ называют главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. В Париже прошел военный парад по случаю дня взятия Бастилии, сообщает сегодня газета «Ле Фигаро». Перед парадом президент Франции Эммануэль Макрон провел смотр войск. Во время воздушной части парада пролетела знаменитая пилотажная группа «Патруль Франции», образовавшая в небе Парижа французский триколор. Темой парада стало стратегическое пробуждение Европы. В парадном строю по Елисейским полям прошли 500 военнослужащих из стран так называемой «коалиции желающих». На параде присутствовали порядка 30 лидеров стран этой коалиции. Валютные торги завершились сегодня снижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 1,5 горы, евро 3 шекеля 43,6 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает «Картина маслом».

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 16 часов и 7 минут. Сколько бомбардировщиков в нашем аэропорту? И вот я думаю, как, честно говоря, относиться к этому? С одной стороны, это действительно... Ну, не то чтобы возмущает, но напрягает, потому что они заняли огромное количество стоянок, и аэропорт не может принять все самолеты, которые прилетают. И, соответственно, вполне вероятно, могли бы быть отменены билеты, причем десятки тысяч билетов. Но, с другой стороны, они же прилетают сюда для того, чтобы дозаправлять самолеты, которые защищают нашу страну, в том числе. Сейчас этим занимается наше правительство. И, кстати, министр транспорта Мири Регев вовсю там уделяет этому вопросу внимание. Более того, сегодня, я не знаю, ну, по крайней мере, так официальные источники говорят, она распорядилась не разрешать посадку в аэропорту имени Бен-Гуриона дополнительных американских самолетов-заправщиков сверх тех, которые уже стоят на летном поле. Кто бы думал, что у нас будет проблема с заправщиками? Скоро еще наши прилетят, новенькие, которые мы покупаем у Америки. Но это наша насущная жизнь, реальная. Противостояние с Ираном продолжается, и Иран уж точно не собирается успокаиваться. Зато мы здесь, между прочим, готовы сыграть с вами, потому что сегодня вторник, сегодня 14 июля, и у нас на повестке дня игра. Поэтому, знаете что, расчехляйте свои сотовые телефоны, зовите родственников, зовите близких, супругов, садитесь, вам придется сейчас думать, потому что код команды Зерницкого отправляется в путь.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
3: Получилось? Сработало?
5: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
6: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Ну что ж, поехали. Сегодня очередная игра. И сегодня я хочу снова с удовольствием поблагодарить нашего партнера, компанию RedMax TV. Это интернет-телевидение. За то, что они предоставляют нам приз победителю. А именно такой комплект. Это самая современная приставка и бесплатная подписка на RedMax TV сроком на 3 месяца. Да, то есть, если вы выигрываете у нас и получаете, и становитесь победителем, получаете приставку и бесплатную подписку. 3 месяца бесплатно смотреть RedMax TV, а это, между прочим, телеканалы всех категорий на русском и иврите. Это фильмы, это сериалы. А главное, RedMax TV — это, ну, практически самый доступный способ смотреть контент на родном языке в Израиле и не рыскать по YouTube. И вообще подключение невероятно легкое, техническая поддержка постоянная. Оформить подписку можно по телефону звездочка 2186, даже если вы сейчас не прислушивайтесь ко мне и не будете играть. Просто позвоните звездочка 2186 и скажите, хотим посмотреть. Причем можете попробовать, там есть пробный период. И за каждый месяц платите, и понравится, да. А понравится очень, дальше продолжайте. Спасибо, RedMax. Итак, внимание, у нас сегодня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 эмодзи. Ха-ха, шикарные эмодзи у нас сегодня. Спасибо команде. Сразу видно, мы их хорошо покормили. Они эти 2 дня отработали и придумали такой шифр, который сегодня будет подвластен только людям с глубоким аналитическим мышлением, которые умеют мыслить на 4 уровнях, погружаясь как атомные подводные лодки на глубину более 100 метров. Итак, отправляйтесь, ищите истину. Да, мне здесь, кстати, продюсеры Дарья Достоевская и Екатерина Вергунова говорят о том, что никто не сможет с нами сыграть, если не пришлет заявку. А заявка — это эмодзи. Это значок эмодзи, который мы сейчас определим. И вот продюсеры говорят, что если вы хотите с нами сыграть, то вы должны в WhatsApp Первого радио на номер 054-2070-800 прислать эмодзи «корабль». Если это будет катер, если это будет лодка, если будет корабль, мы принимаем. Артур был первым. Артур вообще у нас самый скоростной. Артур чемпион. 6 миллисекунд, и корабль от Артура у нас в WhatsApp.

0: Программа «Картина маслом».
1: Не проходите мимо.
2: Хорошая песня была, но количество кораблей, которое зашло в гавань Первого радио, сколько, Даш? Невероятно мало. 34 корабля, извините меня, это все лишь навсего порт Хайфы, не более того. А нам нужно движение, поэтому, если вы струсили слегка, так и признайтесь. Напишите нам, что мы трусим, мы не хотим с вами играть, вы очень сложное задание делаете, мы просто будем со стороны смотреть. Но если вдруг у нас присоединяются к эфиру смелые люди, любящие азарт и игру в том числе, вы можете прислать заявку в WhatsApp Первого радио. Номер WhatsApp 054-20-70-800. 054-20-70-800. И я сразу хочу сказать о том, что заявка — это любое плавательное средство. Но желательно, чтобы был корабль, катер, я не знаю, лодка. Присылайте. В ответ вы получаете эмодзи, набор из 7 штук. И сейчас мы подошли к тому, что я объявляю задание. И здесь обязательные вещи, которые я говорю уже 53 года, и сегодня я тоже скажу их. Первое. Как только прочтете и получите эмодзи, обязательно озвучьте их, проговорите вслух. Далее. Если вы получили эмодзи у себя в WhatsApp, обязательно нажмите вашим нежным пальчиком на картинку, чтобы она раскрылась, чтобы вы увидели все 7 эмодзи. Обязательно проговорите их вслух, меняйте местами, ищите не первый смысл и уж точно прекратите брать первые буквы этих эмодзи и составлять из них. Что это такое? Что это за артек у вас там такой образовался? Уже вторую неделю нам звонят, говорят, мы посмотрели, вот по первым буквам это получается у вас АБРКРМТРГЛБГВД. Нет! То есть, например, если мы вам прислали снежинку, это не загадан снег, понятно? Или, например, если мы вам попросили прислать корабль, то это не загадано море или корабль. Думайте, думайте, вы же умные люди. Искал правильный такой синоним. Умные люди! Стучу по дереву. Итак, внимание, сейчас будет задание. Если вы знаете ответ, как только увидите задание и эти эмодзи, сразу звоните нам в прямой эфир на 07-52-891. Сразу, сразу, независимо ни от чего. Занимайте очередь и вперед. Итак, мы сегодня, благодаря команде знатоков наших, зашифровали имя еврейского деятеля, в честь которого названа улица в израильском городе. И я думаю, что часть из вас по улице, которая названа в его честь, проходили в честь этого деятеля. Проезжали. Может быть, распотыкнулись где-нибудь там. Может быть, сидели на лавочке. Итак, как же звали этого человека, именем которого названа улица? Это как минимум одна. 07-52-891. Первый звонок. Ждем.

0: Outload. Инна, да, вот такая вот певица, Инна и Матома. Что я хочу сказать? 17 секунд осталось до завершения этого трека, ни одного звонка. Никто у нас не знает еврейских деятелей. А это история нашей с вами страны. Вот вам за это реклама. Полезная, информационная, качественная. Слушайте и записывайте номера телефонов.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня весь день в сети клиник доктора Бангиева. И с нами весь день Михаил Ашкеназов. Расскажите нам, дорогой Михаил, чем, на ваш взгляд, отличается клиника, которая действительно умеет работать со сложными случаями?
4: Захар, наверное, знаешь, тем, что здесь не обещают за один визит то, что физически невозможно сделать за один визит. Вся эта реклама и все остальное. Мы начинаем с полной диагностики. Был пациент, которому в трех местах сказали, удаляем все, ставим импланты. Мы посчитали, половину зубов можно оставить во рту. В итоге сохранили 8 зубов человеку.
3: Ну хорошо, а если зубов уже совсем нет, или их осталось мало, тогда что вы предлагаете?
4: Вот тут вот как раз и подходит та система, все на 4 или все на 6, вся челюсть восстанавливается не отдельными имплантами, а тотально вся челюсть на 4 или на 6 опорах. Импланты мы будем называть опорами. Сейчас действует специальное предложение. От 990 шекелей в месяц и от 1190 шекелей, соответственно, за все на 6. Это все беспроцентная рассрочка, и все это очень удобно, и можно начать лечение без каких-то вложений.
3: Замечательно, Михаил. Ты дал уже много, поэтому я от себя наберу смелости и добавлю сертификаты всем, кто позвонит сегодня. Сертификат на 500 шекелей, не ограниченный ни по времени, ни по тому, кому он принадлежит. Звоните только сегодня, звездочки 9442, получайте скидки, получайте сертификаты, восстанавливайте свое здоровье под руководством самых лучших специалистов с самым большим опытом в самых современных клиниках сети доктора Бангиева. Звездочка 9442 – это единственно правильный телефон для решения ваших стоматологических проблем.
5: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» – звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Мацаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Мацаны и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Мацаны и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Мацаны и Хашмаль.
11: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
12: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
13: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Вермут Мартини Бьянка и Росса. 39,90 за литр. Вода минеральная Боржоми 750 миллилитров. 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский Балантайнс 99,90 за литр. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив академического колледжа.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
16: Ты как будто помолодел. Просто снова начал улыбаться. Современная имплантация Олон 4 и Олон 6. До конца месяца в клиниках доктора Бангиева специальное предложение и беспроцентные платежи менее 1000 шекелей в месяц. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
17: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
17: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
13: ДАКС в Ришон Ле Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон Ле Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
10: Реклама.
12: Программа «Картина маслом».
18: Пишите свою историю сами.
0: Ну, наконец-то. Вот я знаю, что реклама на вас действует позитивно, и когда вы слушаете рекламу, видимо, созревает желание позвонить на 07-52-891 и назвать имя еврейского деятеля, в честь которого названа улица в израильском городе. Уже более 50 человек получили задание, состоящее из 7 эмодзи. Именно там, в этих 7 эмодзи, имя зашифровано. Сейчас будем уже принимать звонки, вернее, выводить тех наших радиослушателей, которые готовы дать ответ.

0: Я думаю, что мы сегодня погружаемся в гипертяжелейшую сложную игру. 29 минут позади. И только-только вот буквально 5 минут назад начали раздаваться звонки. Ну что ж, давайте сыграем. Итак, вторник, 14 июля. Первый звонок мы принимаем. Ксения, здравствуйте. Сразу хочу уточнить у вас, как долго вы живете в Израиле или вы здесь родились? Вас слышно неважно. Стойте, давайте подождите, Ксения. Я хочу попросить продюсеров, вы можете соединить на другую линию? Сейчас, Ксения, мы разъединимся и соединимся с вами. Просто я по какой-то непонятной причине не очень хорошо слышу Ксению, а она стартует, она первая, ей придется сейчас озвучивать эмодзи, и это от этого зависит вообще судьба этой игры. Может быть. Так, вот мне показывают, что есть. Так, Ксения, вы здесь? Все равно плохо слышно. У вас разговорное устройство требует замены. Не, я не слышу Ксению. Но вот сейчас вот чуть-чуть. Вы только не вздумайте брать телефон в руку, если вы едете за рулем. Не вздумайте.
1: Я не водитель, у меня под руку водитель.
0: А, хорошо. Сейчас, секундочку. А вот попробуют вас сейчас соединить через специальную космическую связь, через Starlink. Секунду. Мы сейчас соединяем через Starlink, и связь должна быть фантастической. Здесь 6 гигабайт скорость. Так, смотрим. Ксения?
1: Да.
0: О, вот видите, алло. Все, вы через Марс и Венеру прибыли к нам в эфир. Здравствуйте, Ксения.
1: Здравствуйте. На ваш ответ говорю, вопрос отвечаю, что 4 года я только в Израиле.
0: 4 года только в Израиле. Откуда вы репатриировались, Ксения?
1: Из Москвы.
0: Из Москвы. Ну, прежде чем мы узнаем, какой же ответ у вас, хотя я чувствую, конечно, что придется расстаться, но все равно я рад, что вы позвонили. Вы получили эмодзи?
1: Да, получила.
0: 7 эмодзи. У нас сегодня сложный вопрос, он связан с историей. Мы зашифровали имя еврейского деятеля, в честь которого названа улица, как минимум одна в израильском городе. Какие эмодзи вы получили? Пожалуйста, озвучьте.
1: Гора, трактор, осел, кимоно, череп, маген Давид и матрешка.
0: Мне кажется, достаточно такие, ну, говорящие сами за себя эмодзи, да? Ну, по крайней мере, осел, это ведь практически подсказка такая на 10 баллов, или нет? Или вы не согласны?
1: Ну, я советовалась с подругой, она так. 30 лет в Израиле.
0: Ну вот, а замечательно, мы только приветствуем, что вы советовались, и как раз помощь подруги, которая прожила уже достаточно здесь, наверное, была полезна. Все-таки я хочу спросить, как вы с подругой расшифровали эмодзи «осел»?
1: Жизнь и работа первопроходцев в Палестине, на территориях.
0: Это очень оригинально. Очень оригинально. Осел. То есть первые те, кто начинали здесь строить государство, как бы...
1: Первопроходцы, да. На территории Палестины.
0: Им было непросто. Я понял. Так, и еще кимоно, пожалуйста. Как вы расшифровали кимоно?
1: Этот деятель участвовал в русско-японской войне.
0: Ой, мамочки, что-то мне подсказывает сейчас, что... А как вашу подругу зовут?
1: Анна.
0: Судя по всему, сейчас я буду говорить Анне и Ксении до свидания. Но все-таки давайте уж, ладно, бог с ним. Вы раз первым позвонили, имеете полное право. Кто это?
1: Йосиф Трумпельдор.
0: Неделю назад нам звонил человек, который возмущался, что в нашей игре никогда не выигрывает первый позвонивший. Помните, кто это был? И я не помню.
1: Нет.
0: Да и не важно, потому что Ксения и Анна получают приз, они выигрывают нашу игру прямо сейчас! Совершенно верно! Иосиф Вольфович Трумпельдор!
1: Вы
0: живете на улице Трумпельдор?
1: Мы вам звоним, но выиграли первый раз.
0: Девочки, я представляю, сколько денег вы потратили на звонки на первое радио. Но теперь у вас будет, во-первых, приставка, а во-вторых, бесплатная подписка от Red Max на 3 месяца. Будете вместе смотреть фильмы о любви, а может быть, исторические про Израиль. Скажите мне, вы случайно не на улице Трумпельдор живете?
1: Нет, но она у нас есть в нашем городе, в Батьяме.
0: Кто бы сомневался, она есть практически в каждом городе. Так, давайте-ка я вместе с вами раскрою эти эмодзи, чтобы было понятно, как же мы зашифровали имя замечательного человека, который прожил всего-навсего 40 лет, даже 40 не прожил, а так много успел. Гора. Дело в том, что...
1: Он родился в Пятигорске.
0: В Пятигорске, да? Конечно. Конечно, в Пятигорске. Гора Машук. Конечно. А вы были в Пятигорске, Ксения?
1: Да, была один раз.
0: Нарзан пили там?
1: Да.
0: Там все должны пить нарзан. Я тоже там пил, когда был мальчиком. Трактор. Трактор. Эмодзи трактор. Он один из основателей сельскохозяйственных поселений в Эрец-Исраэль. Это Йосеф Трумпельдор. Осел. Вот здесь я хочу вас немножко поправить, хотя ваша версия тоже была очень даже неплоха. Дело в том, что первое еврейское воинское подразделение нового времени, которое Трумпельдор создал вместе с Владимиром Жаботинским во время Первой мировой войны, назывался «Еврейский корпус погонщиков-мулов». То есть мул, вы знаете, когда скрещивают осла и кобылу. Был такой корпус в составе британских войск, и вот его создал Трумпельдор вместе с Жаботинским. По поводу кимоно совершенно точно. После капитуляции Порт-Артура он был отправлен в Японию, в лагерь для военнопленных. Он участвовал в этой русско-японской войне. Прекрасно просто. Анна и Ксения молодцы. Череп и звезда Давида, их нужно было соединить вместе, потому что это легендарная фраза, это одно из последних предложений, которые перед смертью сказал Трумпельдор. Он сказал «Тов ламут беад арцейну». «Хорошо умереть за свою страну». Я думаю, что эту фразу процитирует любой первоклассник. Эта фраза – символ абсолютной преданности родине, нашей стране. Ну а матрешка?
1: Он родился и жил в Российской империи.
0: Точно, он родился и жил в Российской империи. Мы уже говорили, что он родился в Пятигорске, но он учился в Ростове, закончил городское училище, изучал зубоврачебное дело, воевал в Киевском военном округе, служил. В общем, Иосиф...
1: Они из Ростова, кстати говоря.
0: Да, Иосиф Владимирович или Вольфович, папу звали Вольф, Трумпельдор, еврейский политический общественный деятель, британский военный, полный кавалер знака отличия военного ордена, один из главных активистов сионистского движения, организатор отрядов еврейской самообороны, прожил всего неполных 40 лет. И сколько он всего успел. Девочки, вы хотите передать привет кому-либо в прямом эфире?
1: Я маме своей Ирине хочу передать привет. Она тоже слушает радио, только дома.
0: Мамочка, у вас замечательная девочка, дочка, которая сейчас просто положила на лопатки большой коллектив и вместе со своей подругой обыграла нас буквально на первом же этапе. Спасибо вам, Анна, спасибо вам, Ксения, за игру. Не кладите трубку, продюсеры скажут, как вы получаете приз.
1: Спасибо вам большое.
0: До свидания. А я хочу вам предложить песню, которую, может быть, вы никогда и не слушали или не слышали. Песня называется «Трумпельдор». И эту песню для вас будет петь израильская группа под названием «Дак Нахаш».

0: хип-хоп коллектив израильский, знаковый, культовый Дака Нахаш и песня Трумпельдор.
1: Реклама.
0: Ну а теперь я сообщаю вам о том, что летняя акция для всей семьи проводится и вот в каком контексте. Вы покупаете B-Cure Laser Plus. Это современный медицинский прибор для облегчения боли. И получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. И это не шутка, я вполне серьезно вам говорю об этом. Покупаете B-Cure Laser Plus и получаете удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Он прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела, работает быстрее большинства аналогов и одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Количество этих приборов на самом деле ограничено для этой акции, поэтому, если вас интересуют детали или подробности, можете позвонить звездочка 3414, звездочка 3414 и получить более подробную информацию, как приобрести B-Cure Laser Plus и получить в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Звездочка 3414.
2: Тидар Мифца Синай. Батья. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
4: Абалонь. Без него не начнут.

0: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
5: Покупайте Big Your Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
6: Что-что? Повтори, пожалуйста.
5: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните звездочка 3414. Big Your Laser. Звездочка 3414.
7: Жаркое лето в Центр-кар.
8: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
7: Центр-кар Азур. Дер Хашива 9.
9: Суперцены в Маданей Мане. Креветки тампура с соусом 29,90 за 400 граммов. Коньяк Мьюков Делюкс 5 звезд 99,90. Водка Русский Стандарт 89,90 за литр.
10: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мане. С нами вкусно.
11: Реклама.
12: Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.

0: Программа «Картина маслом».
1: Не падайте духом.
2: Так, действительно, духом падать не надо, тем более, что в моем эфире остается буквально 10 минут присутствия. И я хочу сообщить о том, что вечером сегодня вас ждет программа «Фа-фа-ля-ля», программа, посвященная украинской музыке. В 20.00 ее выводит в эфир и представит заслуженный артист Украины Дмитрий Гершензон, постоянный ведущий этой программы. Так что, если вы любите украинскую музыку, если вы любите украинский язык, украинскую мову, то в 20.00 Дмитрий, кстати, ведет свои эфиры, в том числе в прямом эфире в Фейсбуке нашей радиостанции. Далее, завтра в программе «Гостиный двор» у нас гости, израильский КВН Вадим Рапопорт и Люба Шова-Заславский. Она участница команды КВН, если не ошибаюсь, Люданя. А Вадим Рапопорт, он директор по развитию израильского КВН. Мы поговорим как раз о том, что происходит с клубом веселых и находчиков в нашей стране, как он себя чувствует, что предстоит в ближайшие дни и недели. Ну и вполне вероятно, вы станете зрителями тех игр, которые готовят наши израильские КВНчики. Завтра в 16.00 прямая трансляция в Ютьюбе. Мы с удовольствием поговорим с вами и пригласим вас в том числе в эфир. Ну и завтра в 20.00 в программу «Не по Фрейду» приходит Алиса Кадуи, инфлюенсер, очень мощный в Инстаграме, и будет разговор. Александр Солнцев, Владлена Прешель ее ждут. И завтра у нас день артиста, завтра у нас день артиста и творчества Линды Марии Ронстадт. Кто она такая, если никогда не слышали, узнаете, но потом поймете, что эта певица, эта женщина внесла в мировую культуру очень серьезный вклад. Я с вами расстаюсь именно до завтра. Студию передаю Алине Дарк. 3 часа музыкального эфира вам будет обеспечено с Алиной. Слушайте нас не только на волне 89.1 FM, но и имейте всегда под рукой аппликацию в ваших смартфонах, в ваших планшетах, бесплатную аппликацию. И, кстати, там можно включить видео и посмотреть, как я буду уходить из студии, как сюда придет Алина. Алина у нас всегда удивляет. Она каждый раз приходит в эфир в чем-то разном, невероятно неотразимое. Так что подсматривайте и через видеотрансляцию. Все, это была небольшая интрига. Я с вами расстаюсь. А Селена Гомес завершит музыкальный час «Картины маслом».

0: картина маслом. Реклама.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
3: Жаркое лето в «Центр Кар».
4: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
3: «Центр Кар Азур».
4: Терех Ашива 9.
5: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
6: Вкусно.
5: Лидский квас. Любимый квас.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Абалонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
12: «Дакс» в Ришон Ле Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах «Дакс» огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от «Дакс» на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу «Дакс» Ришон Ле Цион, Лишанский 3 и «Дакс» Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в «Дакс».
3: Жаркое лето в «Центр Кар».
4: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
3: «Центр Кар Азур». Дер Хашива 9.
2: Деликатесы по суперценам в «Мадана Имани». Красная икра «Лемберг» 49,90 за 2 банки по 90 граммов. Стейк осетрайский «Буца Дан» свежемороженый 49 шекелей за килограмм. Французские вина «Гранд Версаль» и итальянское «Пичино Кьянти» всего 29,90.
8: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имани» – с нами вкусно!
0: Реклама.
13: По будням едем домой на 6-й передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «6-я передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози.
14: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
15: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
16: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
17: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїт познайомитися.
16: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
8: Внимание! Вся програма производится і транслюється исключительно на українському язикі.
18: Первое радио. Новости.
19: Бенямин Нетаньяху пригрозил Ирану. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяу, выступая сегодня на конференции Негева в Димоне, заявил, что Израиль готов к любому сценарию. «Хочу сказать лидерам Ирана, не рассчитывайте на то, что будет тихо, если вы нападете на нас. Не рассчитывайте на то, что все повторится. Это будет другая реакция, гораздо более мощная, чем прежде. Прошло то время, когда нас атаковали, а мы не отвечали на это сокрушительным ударом», — сказал премьер. Нетаньяу также отметил, что сегодня посетил председателя Израильского комитета по атомной энергии Моше Эдри, цитата, «недалеко отсюда, на текстильной фабрике». В Риме начался шестой раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Об этом сегодня сообщили арабские СМИ. Незадолго до начала бесед посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что Израиль продолжает продвигать план пилотных зон на юге Ливана, однако дальнейший отвод сил Цааля будет обусловлен разоружением Хизбаллы. По словам дипломата, Цааль, центральное командование США и армия Ливана сейчас готовят условия для начала функционирования двух пилотных зон. Переговоры в Риме проходят на уровне послов Израиля и Ливана в США, и впервые в них не примут участие военные представители. Несмотря на запрет министра транспорта Мири Регев принимать в аэропорту Бен-Гурион дополнительные дозаправщики, днем посадку совершил самолет этого типа, следовавший из Саудовской Аравии. По данным КАН, самолет получил разрешение на посадку после того, как сообщил наземным службам о заканчивающемся топливе. Ранее управление аэропортов сообщило, что из-за задержки с эвакуацией американских дозаправщиков из международного аэропорта Израиля, начиная с 23 июля, ожидается значительная нехватка стояночных мест для пассажирских самолетов, что вынудит управление аэропортов отдать указания об отмене около 10 рейсов в день. Министр транспорта Мири Регев распорядилась не давать разрешения на посадку дополнительных дозаправщиков без предварительного согласования. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует изменить закон о предвыборной агитации. Глава Оцма Иудит хочет получить право фотографироваться с полицейскими и сотрудниками службы пожарной охраны при исполнении их обязанностей и использовать это в качестве материалов для предвыборной кампании. Согласно действующему сегодня законодательству, такой шаг будет считаться использованием общественного ресурса в политических и предвыборных целях. В коалиции продвигают частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной малооблачно. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 32, в Тель-Авиве 22-31, в Хайфе 22-29, в Бершеве 19-36, в Эйлате 26-41 градус. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
6: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 5 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. И знаете, я в последнее время начала соответствовать своей фамилии. Я одеваюсь во все черное. И знаете, я от этого дико кайфую. Как-то стиль Гота ко мне опять пришел, хотя я была Готом. Ну как? Старалась быть Готом, ну, хотелось быть Готом, но денег было недостаточно, такое, типа, в подростковом возрасте, а сейчас могу себе позволить, ну, как, умеренно, конечно же, но тем не менее, и знаете, так кайфово. А еще я сегодня для себя отметила, что я все больше и больше израильтяниваюсь, да, я хотя здесь живу не первый, не второй, не третий, не четвертый, не пятый год, но тем не менее, я вот для себя открыла за последнюю неделю, что шлепки-то можно носить на улице спокойно, потому что для меня всегда шлепки, там, вьетнамки всякие, это было либо на пляже, либо дома, как бы. А вот чтобы в них ходить, ну, максимум до магазина ближайшего. А вот прям, чтобы выйти в шлепках, я прекрасно понимаю, что людям так удобно наверняка. И это классно, это замечательно. Но это было не мое. А теперь я ношу шлепки, и, знаете, это так удобненько стало. Так что вот, я присоединилась к вашей компании, тех, кто так ходит. Ура, ура, ура. Ну что ж, начинаем этот вечер на позитиве. Сегодня будем с вами болтать о всяких темах интересных, а я кое-что для вас подготовила. Ну и, конечно же, просто классно проводить время, слушать музыку и ехать домой. В самое лучшее место на планете. Господи, честно, если бы мне платили просто потому, что я сижу дома и никуда не выхожу, я была бы, наверное, самым счастливым человеком на этой планете. Но пока такой опции нету, я надеюсь, что в будущем она все-таки появится. Ну а тем временем давайте начинать этот вечер. Дайте сигнал. Именно так поет Диана Арбенина и ночные снайперы. Погнали! Погнали!

сегодня мы не будем говорить о погоде, курсах валют, серьезных научных открытиях. Давайте лучше честно признаемся. Все эти голливудские фильмы про супергероев безбожно нам врут. Нас заставляют верить, будто суперсилы — это обязательно полеты в космос, чтение мыслей на расстоянии или умение крушить стены голыми руками. Но давайте снимем розовые очки и посмотрим на реальную жизнь. В реальности мы не спасаем планету от инопланетян, а просто пытаемся выжить в воскресенье утром. Ну, а весь остальной мир в понедельник утром. И вот тут-то нас просыпаются совершенно другие тайные и абсолютно бесполезные суперспособности. Это те самые мелкие абсурдные таланты, за которые не дают медалей и не зовут в команду мстителей. Но именно они делают нашу повседневную жизнь чуточку смешнее и интересней. Если вы найдете один из пунктов, который соответствует вам, напишите об этом на нашем WhatsApp 054-2070-800, и, возможно, вы действительно обладаете какой-то суперспособностью и готовы о ней рассказать. Вот, например, вы когда-нибудь стояли перед плитой с кастрюлей недоеденного супа, ну или макарон. Обычный человек в этот момент начинает хаотично метаться между шкафчиками в поисках подходящей посуды. Он достает сначала огромный контейнер, понимает, что еды там на донышке, и затем берет слишком маленький и пачкает вот просто все-напросто вокруг. Но только не обладатель этой редкой и удивительной суперспособности. Вы просто окидываете взглядом остатки ужина и легким движением руки достаете из шкафчика контейнер идеального объема. Ну чем вам не суперсила-то, а? Еда заполняет его ровно до краев, не оставляя лишнего места и не переливаясь при закрытии крышки. Это выглядит как настоящая магия кухонного масштаба, достойная восхищения. К сожалению, спасти человечество от экологической катастрофы с помощью этого навыка у вас не получится. Зато ваша полка в холодильнике всегда выглядит так, словно над ней поработал профессиональный дизайнер интерьеров. Ну, жаль только, что крышки от этих лотков все равно загадочным образом исчезают в параллельной вселенной. Я не знаю, куда они деваются, ей-богу. Я вот вчера, например, пыталась найти, и я так и не поняла, куда у меня делись все крышки. Куда они вообще могут исчезнуть из квартиры? Ладно, это другой вопрос. Но, знаете, эту великую тайну бытия наш великолепный глазомер разгадать, увы, не в силах. А вы так можете? Обладаете ли вы этой суперсилой?

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Летняя акция для всей семьи. Покупайте BigU Laser Plus, современный медицинский прибор для облегчения боли, и получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да, это не шутка. Покупайте BigU Laser Plus и получаете удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела и работает быстрее большинства аналогов. Одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Количество ограничено. Для подробной информации звоните сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Реклама.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
4: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
5: Звездочка 8383.
6: ДАКС в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах ДАКС огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от ДАКС на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу ДАКС Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в ДАКС.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
15: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
16: Жаркое лето в Center Car.
17: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
16: Center Car Азур.
17: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: какие же интересные, бесполезные, с одной стороны, суперспособности есть у вас? Вот Александр из Хадыры нам прислал сообщение. Слушаем.
1: Добрый вечер, Алина, и все слушатели. Существует такая суперспособность не недоперепить. Что это значит? Это значит выпить меньше, чем хотел, но больше, чем смог. Мало кто обладает этой суперспособностью.
0: Да, замечательная суперспособность, многим пригодится. И знаете, следующая суперспособность, она, с одной стороны, очень-очень бесполезная, но, в принципе, кому-то может быть полезна. Потому что, например, в Европе с отсутствием этой суперспособности можно справиться довольно легко, потому что есть специальные автоматы для этого. Но в Израиле я пока их не видела. Сейчас поймете, о чем я. Этот уникальный дар мог бы сделать вас королем, не знаю, любой латиноамериканской вечеринки с кухней латиноамериканской как раз-таки. Вот представьте себе, вот вы способны подойти к горе зеленых плодов в супермаркете авокадо и безошибочно выбрать тот самый идеальный экземпляр. Вам не нужно часами щупать каждый авокадо, проверять его на мягкость, отрывать хвостики. Вот ваша интуиция мгновенно подсказывает, какой плод внутри окажется такой нежной кремовой текстуры без единого темного пятнышка. Однако у этой суперсилы есть одно очень коварное и крайне досадное ограничение. Авокадо открывает свое идеальное состояние ровно на 2 минуты. Пока вы отвернулись за солью, стоит вам отлично на телефонный звонок или что-то вроде того, идеальный фрукт, мгновенно превращается в темную бесформенную кашицу. Было у вас такое или нет? Вы буквально чувствуете этот миг перехода, но сделать с этим ничего не можете. В итоге вы обладаете великим знанием, которое применить на практике удается лишь по счастливой случайности. Я лично несколько раз попадалась на... Вроде трогаю, такая, вроде нормально, авокадо, приношу домой, а вот зеленый такой, что просто его есть еще как минимум месяц не надо. Да, попадала я с этим, конечно, часто. Ну что, а есть у вас суперспособность? И какая это суперспособность? Казалось бы, она такая безобидная, никому не нужная, но она у вас есть.

0: Реклама.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы по-прежнему в сети клиник доктора Бангиева. Мы сегодня целый день с Михаилом Ашкеназером. Миша, скажи нам, пожалуйста, если человек 5 лет не был вообще ни у одного стоматолога и боится, что придется выслушивать нотации, как у вас с этим обстоит дело?
2: Дорогой Захар, у нас с этим все очень просто. На самом деле, мы никогда, и у нас это главное правило, никого не стыдим. У меня был недавно пациент, который 8 лет не был у стоматолога. 8 лет. Зашел он к нам, практически вот видно было по нему, что он извиняется. А вышел с полным планом лечения на 2 месяца и спокойным лицом.
1: Замечательно. А что вообще меняется в жизни у таких пациентов после лечения, ну, кроме самих зубов, которые видно?
2: Чаще всего меняется то, что люди перестают избегать ситуаций, где боятся улыбнуться. Кто-то стеснялся съесть в компании, например. Улыбнуться в полную силу и сделать фотографию, понимаешь? Ну, естественно, после All on 4 или All on 6 это все уходит. То есть мы делаем полную реставрацию обеих челюстей, и человек улыбается полнейшей, прекрасной, красивейшей улыбкой. И сейчас у нас действует специальное мероприятие и предложение на эти системы от 990 шекелей за 4 импланта и от 1190 шекелей за 6. Так что звоните скорее и успейте, так как мы записываем вас все то время, когда Захар находится в наших клиниках.
1: Ну, давай добавим для тех, кто особо стесняется, какой-нибудь еще бонус.
2: Давай добавим сертификат на 500 шекелей каждому, кто позвонит сегодня, сейчас.
1: Спасибо, Михаил. Звездочки 9442 – это нужный вам номер телефона. Есть 6 филиалов по всей стране. Выбирайте самый удобный для вас. Звоните прямо сегодня, получайте скидки, а мы еще встретимся.
0: Реклама.
3: 6-я передача на Первом радио. I wanna spend my money where the days are sunny and bright.

0: пишет: «Я очень красивый, умный, успешный, а моя суперспособность – это скромность. А если серьезно, то я решаю в уме любые математические задачи, любой сложности. Проверяли даже калькулятором, все сходится».
1: Ничего себе! Честно, завидую в какой-то степени, потому что у меня с математикой беда бедовая, и всегда так было. Да, это очень крутая суперспособность, но есть еще одна суперспособность, которой обладают некоторые, а у некоторых она появляется в моменте, а потом пропадает бесследно. По статистике, обычный человек пытается вставить обычную флешку или кабель в разъем минимум 3 раза. Сначала он пробует одной стороной, затем переворачивает, понимает, что опять не лезет, и только на 3-й раз попадает. Но, знаете ли, истинное исключение. Возможно, именно вы из этого негласного закона физики и здравого смысла. Ваша рука, я уверена, совершает микродвижение, и кабель входит в порт с 1-го раза, плавно и без малейшего сопротивления. Вы наверняка даже не смотрите на сам разъем, действуя исключительно по наитию и внутреннему компасу. Это невероятное мастерство могло бы сэкономить человечеству миллионы часов коллективного раздражения. Но в эпоху, когда весь мир стремительно переходит на симметричные порты Type-C, ваш дар стремительно теряет актуальность. И лично у меня такое случалось всего несколько раз в жизни, когда я просто вставила кабель, и он правильно вошел с 1-го раза. Но потом такое пропадало просто-напросто, и ты сидишь и мучаешься, переворачиваешь. Да вроде даже посмотрел уже, как его вставить, а все равно вставляешь неправильно. Как это работает, не понимаю.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Классическая имплантация. 8 имплантов и долгие месяцы. «Олон-4» и «Олон-6» – тот же результат, но быстрее и доступнее. От 990 шекелей в месяц, без процентов. Клиники доктора Бангиева. Специальное предложение до конца месяца. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9442.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
9: Покупайте Big Ure Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
10: Что-что? Повтори, пожалуйста.
9: Ты все правильно услышала. Покупаете Big Ure Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните. Звездочка 3414. Big Ure Laser. Звездочка 3414.
11: Жаркое лето в Центркар.
12: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
11: Звоните 03-558-5458.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
13: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
14: Суперцены в «Маданэй Мане». Пельмени с индейкой от шефа Бухари. 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер». 5,40 за 100 граммов. Масло Днепровское 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм.
15: В соответствии с условиями мероприятия.
14: Маданэй Мане. С нами вкусно.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Реклама.
1: Летняя акция для всей семьи. Покупайте BQ Laser Plus, современный медицинский прибор для облегчения боли, и получайте в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да-да, это не шутка. Покупайте BQ Laser Plus и получайте удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела и работает быстрее большинства аналогов, одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Количество ограничено. Для подробной информации звоните сейчас +34 14 +34 14.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

существует некая суперспособность, которая, в принципе, является плохой суперспособностью. И я считаю, что я ей в какой-то степени обладаю. Знаете, такой магнит для самых медленных очередей в супермаркете. Ведь некоторые люди рождаются под счастливой звездой, а некоторые, похоже, родились под знаком «касса временно не работает». Бывало ли такое, что какую бы очередь в магазине вы не выбрали, она гарантированно станет самой медленной на планете? Вот стоит вам встать за приличным с виду покупателем, как у него обязательно обнаружится нечитаемый штрих-код на пачке печенья, к примеру. И кассир тут же заблокирует систему, нажмет какую-то кнопочку, отправит искать администратора в дальний конец склада или вызовет его по радиосвязи, он будет идти 3 часа. А в это время на соседней кассе люди будут пролетать со свистом, весело улыбаясь, шурша пакетами, а вы будете стоять и наблюдать, как вечность проходит мимо вас под пищание сканера. Да, эта способность работает со 100% точностью в любом магазине мира, да. И вы можете пользоваться ей как индикатор. Если вы встали в очередь, остальным покупателям точно стоит бежать отсюда подальше. Жаль, что за такую суперспособность не дается каких-то бонусов других, не правда ли? Но у меня такое происходит очень, очень, очень часто.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем переходить во второй и продолжим нашу сегодняшнюю тему. Говорим о странных суперспособностях. Иногда классных, иногда не очень. Может быть, у вас есть какая-то. Давайте подумайте и пришлите свой ответ на наш WhatsApp 054-2070-800. Ну, а через какое-то время, совсем скоро, мы услышим выпуск новостей и узнаем, что там происходит в Израиле и мире. А происходит куча всего. Каждый час все что-то меняется. А знаете ли, хотелось бы узнать свою судьбу на ближайшее будущее. По крайней мере, неправда. Ну что ж, продолжаем этот вечер. Вечер вторника, 14 июля.

0: шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
1: Встречайте Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
2: This is идеальный сидр.
1: Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz. Идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
3: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.

0: только в Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
2: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла-Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла-Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла-Галиль» в интернете. Организаторы – Министерство Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управление по развитию Галилеи.
3: Жаркое лето в Центр-кар.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Центр-кар Азур.
4: Дерех Ашива 9.
3: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Бенямин Нетаньяу из Димоны пригрозил Ирану и намекнул на посещение ядерного реактора. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу намекнул, что посетил сегодня Центр ядерных исследований в Димоне. Об этом он сказал во время выступления на конференции Негева, проходившей в городе. Говоря о главе комиссии по атомной энергии и руководителе управления ТКУМА Моше Эдри, Нетаньяу сказал, он сейчас недалеко отсюда, мы навестили его там, на текстильной фабрике. Выражение «текстильная фабрика» в Израиле традиционно используется как завуалированное название ядерного объекта в Димоне. При этом Нетаньяу прямо не произнес слова «реактор» или «ядерный центр». В ходе того же выступления премьер предостерег руководство Ирана от нового нападения на Израиль. По его словам, ответ на следующую атаку будет значительно мощнее предыдущего. Повторения прежнего сценария не будет. В следующий раз ответ Израиля будет гораздо мощнее, сказал Нетаньяу. Глава израильского МИДа Гедеон Саар заявил на пресс-конференции, что Израиль нацелен на осуществление новой инициативы с отводом своих военных из 2 модельных зон на юге Ливана, которые затем должны занять ливанские войска. Об этом пишет Times of Israel. «Мы готовы добиваться создания этих 2 модельных зон. Я надеюсь и хотел бы верить, что нынешний раунд переговоров в Риме будет этому способствовать», — сказал министр. Аль-Джазира передает, что в Риме начался 2-дневный и 6-й раунд прямых переговоров Израиля и Ливана под эгидой США. В консультациях принимают участие послы Ливана и Израиля в Вашингтоне, а также американские послы в Ливане и Израиле. Правительство сегодня одобрило бюджетное ассигнование в размере 1,3 миллиарда шекелей на создание новых поселений в Иудее и Самарии. Решение было принято по инициативе премьер-министра Бениамина Нетаньяу, министра финансов Бецалеля Смотрича и министра по делам поселений и национальных задач Орит Струк. Одновременно было впервые обнародовано решение о создании 34 новых поселений в Иудее и Самарии, принятое в марте военно-политическим кабинетом по предложению Смотрича и министра обороны Исраэля Каца. Оно предусматривает создание 9 поселений в Самарии, 7 в округе Бениамин, 4 на Хевронском Нагорье, 7 в Иорданской долине, 6 в Гуш-Эционе и 1 в региональном совете Мегилот в районе Мертвого моря. Бюджет в размере 1,3 миллиарда шекелей предназначен для создания первых жилых районов в десятках поселений, строительство которых запланировано в рамках решений нынешнего правительства, а также для развития инфраструктуры, которая позволит начать заселение параллельно с продолжением работ по развитию. Министр транспорта Мири Регев распорядилась не разрешать посадку в аэропорту Бен-Гурион дополнительных американских самолетов-заправщиков сверх 20 машин, уже стоящих на летном поле. Именно такое количество было согласовано в исходной договоренности между сторонами. Решение принято, чтобы не допустить отмены коммерческих рейсов для пассажиров из-за нехватки места в аэропорту. Часть уже приземлившихся в Бен-Гурионе дополнительных заправщиков прибыла, в частности, из стран Персидского залива, которые в последние дни подвергаются ударам со стороны Ирана на фоне продолжающегося конфликта в регионе. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной малооблачно. В Иерусалиме ночью 21 градус, днем 32, в Тель-Авиве 22-31, в Хайфе 22-29, в Бершеве 19-36, в Эйлате 26-41 градус. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.
3: Шестая передача на Первом радио.

Невероятно драйвовая The Pretty Reckless открывает второй час шестой передачи вместе с композицией Make Me Wanna Die. Часто слушаю ее по пути на работу, кайфую, подпеваю, и мне все равно, что думают люди в соседних машинах. Главное, чтобы кайфово было мне. Ладно, не настолько громко я пою, чтобы кому-то мешать. Итак, дорогие друзья, второй час начинается. Продолжим нашу сегодняшнюю тему. И сегодня мы говорим о суперспособностях, которые, в принципе, такие, знаете ли, спорные. С одной стороны, они помогают нам, с другой стороны, не очень. Но обладают ими крайне многие люди. Я сейчас не говорю про лазеры из глаз и тому подобное. Вот, например, Серж написал. Добрый день, я всегда выбираю самую большую очередь. Пока стою в очереди, жена еще 8 раз сходит что-то докупить. И потом еще приходится пропускать очередь, пишет Серж. Да, так это получается не у вас, это у жены суперспособность. В таком случае. Ну, а следующая суперспособность. Представьте, ночь, тишина. Вот вы только начали погружаться в такой приятный, расслабляющий сон после тяжелого рабочего дня. И вдруг над самым ухом раздается этот такой тонкий, противный, сводящий с ума писк незваного гостя. Я говорю про комаров, конечно же. Обычный человек начнет хаотично махать руками, бить себя по лицу, включать свет в поисках врага. Ваша же суперсила, людей, которым повезло, позволяет с закрытыми глазами точно определить координаты нарушителя спокойствия. Вы слышите траекторию его полета так четко, словно в вашей голове установлен современный военный радар. Вы можете с точностью до сантиметра указать пальцем, где сейчас завис этот маленький кровопийца. Но на этом ваша суперсила, к огромному сожалению, полностью исчерпывает свой потенциал. У вас нет ни улучшенной реакции, ни способности бесшумно и метко наносить удары в темноте. Вы просто лежите с абсолютной точностью, осознаете, в какую именно точку вашего лба сейчас целится комар. И этот дар приносит вам не победу над насекомым, а лишь глубокое философское понимание неизбежности укуса. Это я, например, меня комары просто обожают. Они обожают меня кусать. Муж моего не трогает, они кусают только меня. Ну, отравлюсь я им. Зато у мужа как раз-таки реакция просто с ума сойти. Как я не знаю, я его котом периодически называю, потому что он просто хищник какой-то. Раз, словил муху, комара, еще что-то. Как у него это получается, не знаю. Ну что ж, давайте продолжать начинать. Что мы делаем вообще? Ты снова написал.

0: Реклама.
1: Летняя акция для всей семьи. Покупаете BQ Laser Plus, современный медицинский прибор для облегчения боли, и получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да, это не шутка. Покупаете BQ Laser Plus и получаете удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков и подходит для всех зон тела. Работает быстрее большинства аналогов. Одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Количество ограничено. Для подробной информации звоните сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Пельмени?
4: Да.
3: Вареники?
4: О, да.
3: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Люблю лидский квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
7: Лидский квас. Любимый квас.
8: ДАКС в Ришон-ле-Циони отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот, Вайцман 2.
9: Абалонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни – Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
12: Эй, вот это какой адрес у него?
11: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
2: Реклама.
0: Шестая передача.
13: Шестая передача продолжается. Сегодня с вами обсуждаем суперспособности, которые есть у тех или иных людей. Например, поисковик чужих потерянных вещей. Вот предположим, что если кто-то из ваших близких потерял ключи, паспорт или важный документ, им не нужно паниковать. Им достаточно просто позвать вас. И вы найдете пропажу буквально в течение первых 30 секунд. Ваш взгляд падает именно на ту полку, под которой лежит завалявшийся какой-то бумажник, завалившийся за коробку, к примеру. Вот вы обладаете удивительной способностью реконструировать чужую рассеянность и видеть скрытые от глаз предметы. И вас называют спасителем семейных поездок и хранителем домашнего спокойствия. Но у этой медали есть обратная и крайне темная и раздражающая сторона. Когда вы теряете свои собственные ключи от квартиры, ваша суперсила мгновенно отключается и уходит в отпуск. Вы можете часами переворачивать дом вверх дном, заглядывать под диваны и плакать от бессилия. Свои вещи остаются для вас невидимыми. И словно вы покрыты волшебным плащом-невидимкой. И в итоге вы работаете бесплатным бюро находок для всех вокруг, кроме себя. У меня подобное работает с мужем. Или на работе, когда кто-то что-то ищет, я такая: так вот же оно, вот, пожалуйста, вот это ищешь, вот оно вот здесь находится. Но если вдруг я хочу что-то найти, я не могу это найти. Как это работает, тоже не понимаю. А что, у вас такая суперспособность есть или нету?

0: Реклама.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы по-прежнему в сети клиник доктора Бангиева, и весь день нас сопровождает Михаил Ашкеназер. Поэтому зададим ему еще один вопрос. Михаил, наши слушатели уже давно знают вашу клинику. Что бы вы сказали тем, кто откладывает визит просто потому, что, ну, и так нормально?
2: И так нормально. Я слышу это постоянно, на самом деле. И в 9 случаях из 10 это неправда, на самом деле. У меня на прошлой неделе был звонок, женщина записалась на чистку, а при осмотре врач заметил там очень серьезные проблемы с зубом и кариес, который мог дать знать о себе очень скоро.
1: Ну, а если человек откладывает визит к вам, например, из-за денег?
2: Да, и такое тоже бывает. Тут как раз... И приходит нам на помощь все на 4 и все на 6, которое решает, в принципе, сегодня проблему и достаточно недорого. От 990 шекелей за челюсть на 24 без процентных платежа вы можете сегодня отреставрировать полностью всю челюсть. Или от 1190 шекелей на всю челюсть на 6 имплантах. Так что не откладывайте в долгий ящик. Сейчас уже как раз то время пришло. Звездочка 9442. Позвоните, запишитесь на консультацию, познакомьтесь с нашими врачами и примите правильное решение.
1: Ну, Михаил, мы же говорим о тех людях, у которых нет денег. Давай им еще немножко поможем.
2: Еще немножко поможем. 500 шекелей сертификат поможет?
1: Да, однозначно.
2: 500 шекелей сертификат всем, кто позвонит прямо сейчас по телефону звездочка 9442 и придет на абсолютно бесплатную, ни к чему вас не обязывающую консультацию, в любом случае получит сертификат на 500 шекелей без имени и без срока действия.
1: Ну что ж, дорогие друзья, даже те, у кого совсем нет денег, звоните звездочка 9442 и до новых встреч.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

Ну, а мы с вами сегодня обсуждаем суперспособности, которые, в принципе, кому-то нужны, кому-то не нужны. От некоторых есть плюсы, а от некоторых только сплошные минусы. И следующей суперспособностью я обладаю в некоторой степени, но день на день не приходится. Но если приходится, то... Ладно, сейчас поймете. Внутренний будильник с точностью идет до минуты. Вот предположим, что вам не нужны современные гаджеты, умные часы или оглушительные мелодии на телефоне, чтобы проснуться вовремя. Ваше тело оснащено невероятно точным биологическим хронометром, который работает без сбоев. Вы можете мысленно дать себе установку проснуться в 6:45 утра, и вы откроете глаза ровно в 6:44, чувствуя себя бодрым и полным сил. И вы гордо подтягиваетесь, понимая, что ваш организм — это совершенный и послушный механизм, но... В этот самый момент наступает расплата за вашу безупречную внутреннюю точность. Вы понимаете, что до официального звонка будильника осталась всего одна несчастная минута, и попытка снова уснуть и урвать эти крохи сна оборачивается полным и сокрушительным провалом. А когда будильник все-таки начинает звенеть, вы чувствуете себя так, словно не спали всю ночь. Вот так великий дар превращает каждое утро в маленькую издевательскую шутку над организмом. У меня это именно таким образом и работает. Знаете, если я уже проснулась, то лучше я уже проснусь полностью. Потому что если я закрою глаза и скажу «ну еще пару минуточек», я потом просто-напросто не проснусь.

0: только в Трейдмобиль. Огромный выбор автомобилей с низким километражом, прошедшие специальные проверки и апгрейд. Особые условия покупки, трейд-ин, кредитование, гарантии и страховки. Только так вы найдете автомобиль, который искали. Согласно условиям мероприятия.
1: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
1: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центр Кар Азур. Дер-Хашива 9.
11: Реклама.
12: Шестая передача.

0: Реклама.
1: Летняя акция для всей семьи. Покупаете Бики Лейзер Плюс, современный медицинский прибор для облегчения боли, и получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да-да, это не шутка. Покупаете Бики Лейзер Плюс и получаете удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Просто в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков и подходит для всех зон тела. Работает быстрее большинства аналогов. Одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Количество ограничено. Для подробной информации звоните сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

Вот и подходит к завершению второй час шестой передачи на волне Первого радио. Будем переходить в третий, но также напоминаю, что сегодня с 8 до 9 вас будет ждать программа «Фа-фа-ля-ля» украинскую мовою. Ну что ж, дорогие друзья, остаемся вместе в этот вечер 14 июля.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. И не забудьте, шеф лично готовит настоящий плов.
4: Покупайте Big Ur Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
5: Что-что? Повтори, пожалуйста.
4: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Ur Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните звездочка 3414. Big Ur Laser. Звездочка 3414.
6: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383.
7: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
8: «ДАКС» в Ришон Ле Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах «ДАКС» огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от «ДАКС» на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу «ДАКС» Ришон Ле Цион, Лишанский 3 и «ДАКС» Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в ДАКС.
9: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
0: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Дональд Трамп отказался от взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 19 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи ввести 20-процентный сбор за прохождение судов через Ормузский пролив. По его словам, вместо этого страны Персидского залива заключат с Вашингтоном торговые и инвестиционные соглашения. В своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что такое решение было принято после весьма продуктивных переговоров с лидерами государств Ближнего Востока. Он отметил, что объем будущих инвестиций будет огромным, однако не раскрыл, о каких именно соглашениях идет речь и станут ли они дополнением к ранее объявленным договоренностям. Кроме того, Трамп заявил, что Ормузский пролив останется открытым для международного судоходства за исключением судов, связанных с Ираном. По его словам, США намерены блокировать корабли, направляющиеся в иранские порты или выходящие из них, а также суда, перевозящие любые иранские грузы. «Мы введем полную блокаду, но только в отношении судов, следующих в иранские порты и из них, либо перевозящих любые иранские грузы», подчеркнул президент США. Тем временем премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху намекнул, что посетил сегодня Центр ядерных исследований в Димоне. Об этом он сказал во время выступления на конференции Негева, проходящей в городе. Говоря о главе комиссии по атомной энергии и руководителе управления ТКУМА Моше Эдри, Нетаньяху заявил: «Он сейчас недалеко отсюда, мы навестили его там, в текстильной фабрике». Выражение «текстильная фабрика» в Израиле традиционно используется как завуалированное название ядерного объекта в Димоне. При этом Нетаньяху прямо не произнес слова «реактор» или «ядерный центр». В ходе того же выступления премьер-министр предостерег руководство Ирана от нового нападения на Израиль. По его словам, ответ на следующую атаку будет значительно мощнее предыдущего. Повторения прежнего сценария не будет. В следующий раз ответ Израиля будет гораздо мощнее. Глава израильского МИДа Гедеон Саар заявил на пресс-конференции, что Израиль нацелен на осуществление новой инициативы с отводом своих военных из двух модельных зон на юге Ливана, которые затем должны занять ливанские войска. Об этом пишет Times of Israel. «Мы готовы добиваться создания этих двух модельных зон. Я надеюсь и хотел бы верить, что нынешний раунд переговоров в Риме будет этому способствовать», — заявил министр. Аль-Джазира сообщила, что в Риме начался двухдневный и шестой раунд прямых переговоров Израиля и Ливана под эгидой США. В консультациях принимают участие послы Ливана и Израиля в Вашингтоне, а также американские послы в Ливане и Израиле. К другим новостям. Полиции задержаны пятеро жителей явно по подозрению в причастности к похищению мужчины. При этом, как сообщила полиция, предполагаемая жертва похищения найдена живой и невредимой. Пресс-служба полиции сообщила, что расследование и масштабные поиски были начаты сразу после получения сообщения о возможном похищении мужчины в Явне. Было установлено местонахождение мужчины и был осуществлен арест подозреваемых. По предварительным данным, происшествие связано с криминальным конфликтом. Министр транспорта Израиля Мири Регев распорядилась не разрешать посадку в аэропорту Бен-Гурион дополнительных американских самолетов-заправщиков сверх 20 машин, уже стоящих на летном поле. Именно такое количество было согласовано в исходной договоренности между сторонами. Решение принято, чтобы не допустить отмены коммерческих рейсов для пассажиров из-за нехватки места в аэропорту. Часть уже приземлившихся в Бен-Гурионе дополнительных заправщиков прибыла, в частности, из стран Персидского залива, которые в последние дни подвергаются ударам со стороны Ирана на фоне продолжающегося конфликта в регионе. А теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме 21 градус ночью и 32 днем, в Тель-Авиве 22-31, в Хайфе 22-29, в Бершеве 19-36 и в Эйлате 26 градусов ночью и 41 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
12: Stop it! Шестая передача на Первом радио.

Ну что ж, дорогие друзья, вот и начинается третий завершающий час шестой передачи на волне Первого радио 89.1 FM. С вами по-прежнему я, Алина Дарк. И этот вечер, вечер вторника, продолжается. Сегодня мы с вами обсуждаем, какие же суперспособности бывают, реальные суперспособности бывают у человечества. И, возможно, следующая суперспособность как раз-таки относится к вам. Ведь каждый из нас хоть раз покупал новую красивую кружку или книгу и пытался снять с нее... упрямый ценник. Обычно это заканчивается тем, что бумага рвется, оставляя на поверхности липкий серый след грязи. А вы же, я уверена, подходите к этому процессу как опытный хирург, проводящий сложнейшую операцию на открытом сердце. Вы цепляете край наклейки ногтем, и она плавно, без единого надрыва, отходит от поверхности целиком. На стекле или бумаге не остается ни единой пылинки, ни единого намека на то, что когда-то там был клей. И, знаете ли, вам друзья приносят свои новые покупки, чтобы вы совершили этот священный ритуал очищения, и вы получаете от этого процесса глубокое, почти медитативное удовольствие, сравнимое с победой в лотерее, например. И, к сожалению, этот навык абсолютно бесполезен для построения успешной карьеры или спасения мира. Вы не можете вписать идеально отклеивающие этикетки в резюме для крупной международной компании, но зато у вас дома вся посуда выглядит безупречно чистой и без этих раздражающих серых пятен. У меня этой суперспособности нету, то ли ценники такие какие-то просто клеят, то ли я не знаю что, но честно признаюсь, вот очень-очень сильно раздражает, когда покупаешь, к примеру, баночку кваса, и прям вот на том месте, где ты должен открыть и пить, там лепят ценники. Ну, налепите вы его сбоку, ну, не знаю. Нет, нужно это сделать именно там, куда будут прикасаться твои губы, чтобы вот эта бумажка тебе постоянно мешала, получается. Зачем это делают, я не понимаю.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Летняя акция для всей семьи. Покупаете BQ Laser Plus, современный медицинский прибор для облегчения боли, и получаете в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да-да, это не шутка. Покупаете BQ Laser Plus и получаете удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков и подходит для всех зон тела. Работает быстрее большинства аналогов, одобрен FDA и Институтом стандартов Израиля. Количество ограничено. Для подробной информации звоните сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Встречайте Fizz. Со вкусом яблока, клубники, груши или черной смородины.
6: This is идеальный сидр.
5: Восхитительный сидр на основе яблочного вина. Fizz. Идеальный сидр. Спрашивайте в магазинах.
7: Задержит алкоголь. Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
8: Готовимся к Песоху с Мада Неймани. Коньяк Камю ВС 119,90. Виски шотландский Лаудерс 89,90 за литр. Вино Гевюрц только 29,90. Только до конца недели в Мада Неймани. В соответствии с уставом мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
10: Жаркое лето в Центр-Кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-Кар Азур. Дер-Хашива 9.
11: Суперцены в Маданеймане. Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданеймане. С нами вкусно.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
2: Ну что ж, продолжим шестую передачу. Говорим сегодня про суперспособности. Некоторые из них, в принципе, не очень хорошие. Например, безошибочный прогноз погоды. Но только в обратную сторону. Ваш организм чувствует изменения в атмосфере гораздо лучше, чем самые дорогие спутники метеорологических служб. Но делает он это весьма изощренным способом, который приносит мало пользы. Если вы решите оставить свой зонт дома, будучи уверенным в безоблачном прогнозе погоды, дождь обязательно будет. Не просто будет, а начнется ровно в тот момент, когда вы отойдете от укрытия на максимальное расстояние. На небе не будет ни одного облачка, но над вашей головой развернутся небеса. И стоит же вам вооружиться огромным зонтиком и надеть резиновые сапоги, как весь день будет палить нещадное солнце, и вы будете ходить по городу в теплом плаще, обливаясь потом под удивленными взглядами легко одетых прохожих. Ваша суперсила работает как идеальный барометр наоборот, который никогда не ошибается в своих промахах. Если вы хотите помочь городу справиться с засухой, вам достаточно просто помыть машину или выйти без зонтика.

Ой, ну если мы уже начали говорить про песни, потому что песни-то мы слушаем, то слушайте, у вас тоже есть бездонный архив текстов песен из 90-х, 80-х, да неважно каких. Ваша память наверняка устроена удивительным образом, который ставит в тупик даже опытных нейробиологов. Я уверена, вы можете не помнить, зачем только что пришли на кухню или куда положили важные квитанции за квартиру, и вы с трудом вспоминаете имена своих новых коллег по работе и даты дней рождения близких родственников, но стоит! К примеру, нам в волне первой радиостанции включить первые аккорды забытого хита из далеких 90-х, 80-х, кому-то 70-х, и как в вас просыпается гений. Вы мгновенно, без запинки и с полной эмоциональной отдачей выдаете весь текст песни от начала до конца. Вы помните даже глупые строчки, которые не слышали последние 30-40 лет своей жизни, и ваша голова забита терабайтами эстрады, и которая хранится там в идеальном цифровом качестве. Применить этот колоссальный объем информации в реальной жизни практически невозможно, разве что в караоке и вечеринке вы можете временно затмить всех присутствующих своим специфическим ретро-репертуаром.

0: Реклама.
1: Добрый день, дорогие друзья! Мы по-прежнему с сетью клиник доктора Бангеева и по-прежнему с нами Михаил Ашкеназев. Миша, скажи, пожалуйста.
2: Добрый день.
1: Впечатление закончилось. И что дальше? Вы продолжаете сопровождать пациента, как-то с ним
2: Захар,
1: работать?
2: Честно, ну, не всегда идеально. Но в целом, через неделю после серьезного лечения звоним сами, спрашиваем конкретно, есть ли отек, есть ли какие-то жалобы или что-то еще. Очень стараемся и делаем это по возможности.
1: Ну, скажи мне, вот если человеку не нужно такое серьезное лечение, как мне, вот у меня все вроде бы стоит ровно, все работает, но не очень красиво. Как просто что улучшить внешний вид улыбки?
2: Ну, послушай, тогда есть более есть эстетика, стоматологическая эстетика, это виниры, и сейчас на них у нас, кстати, тоже 45% действует скидка до конца месяца. Быстрое решение именно для тех, кому нужен красивый внешний вид.
1: Давай нашим слушателям дадим еще подарок.
2: Еще подарок будет в виде сертификата. Каждому, кто сейчас прямо позвонит по телефону, звездочка 9442, получит сертификат в тот момент, когда он придет на консультацию. Звоните сейчас, звездочка 9442, записывайтесь на бесплатную консультацию в сети клиник доктора Бангеева.
1: Итак, подведем итоги. 45% скидка на производство, изготовление и установку виниров, плюс сертификат стоимостью 500 шекелей, который можно использовать лично или передать своим родственникам, друзьям и коллегам. Все скидки действуют сегодня. Вы можете позвонить 9442, записаться на бесплатную консультацию, и у вас будет однозначно красивая улыбка. Так говорит Михаил Ашкеназев, за что ему огромное спасибо.
2: Всего доброго, всем удачи.
1: Мы провели этот день с сетью клиник доктора Бангеева, которая расположена в 6 городах нашей страны. Звоните звездочку 9442 и бронируйте за собой эти акции и скидки.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

А бывало такое? Заходите в торговый зал, берете тележку, и почти всегда достаются самые худшие экземпляры на парковке. Одно ее колесо обязательно заблокировано, а второе бешено крутится вокруг своей оси, а сама тележка жутко скрипит. Обычный человек проклянет все на свете, пытаясь удержать этот неуправляемый кусок металла на прямой линии. Но в наших руках этот сломанный агрегат внезапно превращается в послушный спортивный болид. Умудряемся входить в крутые повороты между стеллажами с дорогой посудой на приличной скорости. Скользим боком мимо пирамиды с банок с консервированным горошком, не задев ни одной из них, естественно. Покупатели испуганно прижимаются к полкам, наблюдая за невероятными виражами и маневрами. Но мы чувствуем себя настоящими гонщиками Формулы-1, застрявшими в теле обычного покупателя продуктового магазина. Жаль, что за этот экстремальный дрифт среди хлебных полок не дают кубков и контрактов с известными брендами, не правда ли? У меня такое происходит довольно часто, особенно, знаете, если, к примеру, в четверг, а не дай бог, в пятницу захотел закупиться, и тележек просто нету, и у тебя нету выбора, и тебе приходится уже брать, что есть.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла-Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла-Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла-Галиль» в интернете. Организаторы – Министерство Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управление по развитию Галилеи.
3: Покупайте Big Your Laser Plus и получаете прибор для удаления волос в подарок.
4: Что-что? Повтори, пожалуйста.
3: Ты все правильно услышала. Покупайте Big Your Laser Plus по специальной акции и получаете первоклассный прибор для удаления волос израильского производства стоимостью 1600 шекелей в подарок. Для заказа звоните *3414. Big Your Laser. *3414.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще!

0: Car. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Center Car Azur. Большие скидки к финалу Мундиаля в Маданной Мане. Сосиски Бавария 2,90 за 100 граммов. Палочки моцареллы в хрустящей панировке 17,90 за 250 граммов. Немецкое пиво Паулайнер 3 бутылки за 24,90. Бенедиктинер 4 бутылки за 29,90. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия. Маданной Мане. С нами вкусно.
1: Реклама.
2: Летняя акция для всей семьи. Покупайте BQ Laser Plus, современный медицинский прибор для облегчения боли, и получайте в подарок домашний аппарат для удаления волос стоимостью 1600 шекелей. Да-да, это не шутка. Покупайте BQ Laser Plus и получайте удобный домашний прибор для удаления волос для всей семьи. Прост в использовании, произведен в Израиле, не требует защитных очков, подходит для всех зон тела. Работает быстрее большинства аналогов. Одобрен FDA, Институтом стандартов Израиля. Количество ограничено. Для подробной информации звоните сейчас. Звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и, конечно же, программа «Фа-фа-ля-ля», как и каждый вторник. А с вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого горячего, жаркого вечера. Услышимся с вами завтра в то же время, в том же месте. Всем пока-пока!

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальтыш,
3: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
5: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
6: «Оболонь». Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: DAX в Ришон-Ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот, Вайцман 2.
11: Жаркое лето в Center Car. 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей. Звоните 03-558-5458.
10: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот, Вайцман 2.
8: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. Пельмени «Шева». Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое «Ласунька» 3 за 9,90. «Маданей Мания». Мидхам Эли Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
11: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
12: Center Car Azur. Дер-и-Хашива 9.
5: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Иранские СМИ сообщают о взрывах на острове Кешем. Дональд Трамп отказался от взимания платы за проход судов через Ормузский пролив. Утвержден закон, замораживающий задержание учащихся ЕШИФ, уклоняющихся от службы в армии. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Двадцать часов в эфире. Итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Иранские СМИ сообщают о взрывах на острове Кешем, расположенном в Ормузском проливе. По информации агентства ТАСНИМ, под удар также попали электростанция на острове Киш и военно-морская база в Бушере. Также поступает информация о взрывах в провинции Хузестан, городе Эндимешк. В Хузестане работают ПВО. Другие подробности пока не приводятся. Тем временем президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи ввести 20% сбор за прохождение судов через Ормузский пролив. По его словам, вместо этого страны Персидского залива заключат с Вашингтоном торговые и инвестиционные соглашения. В своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что такое решение было принято после весьма продуктивных переговоров с лидерами государств Ближнего Востока. Он отметил, что объем будущих инвестиций будет огромным, однако не раскрыл, о каких именно соглашениях идет речь и станут ли они дополнением к ранее объявленным договоренностям. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху намекнул, что посетил сегодня Центр ядерных исследований в Димоне. Об этом он сказал во время выступления на конференции Негева, проходившей в городе. Говоря о главе комиссии по атомной энергии и руководителе управления ТКУМА Моше Эдри, Нетаньяху заявил: «Он сейчас недалеко отсюда. Мы навестили его там, на текстильной фабрике». Выражение «текстильная фабрика» в Израиле традиционно используется как завуалированное название ядерного объекта в Димоне. При этом Нетаньяху прямо не произносил слова «реактор» или «ядерный центр». В ходе того же выступления он предостерег руководство Ирана от нового нападения на Израиль. По словам Нетаньяху, ответ на следующую атаку будет значительно мощнее предыдущего. Повторения прежнего сценария не будет. В следующий раз Израиль ответит гораздо мощнее, заявил Нетаньяху. Другим новостям. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что сегодня на севере сектора Газа ударом с воздуха был ликвидирован Мухаммед Марван Мухаммед Салем, руководивший безопасностью батальона Центральной Джабали боевого крыла Хамаса. Вместе с ним были ликвидированы еще трое террористов: Абдельмалик Абу Аль-Джабриин, боевик спецназа Хамаса Нухба, занимавший руководящую должность в следственном управлении полиции, а также Яман Мухаммед Джибриль Абид и Расан Акрам Салама Дакс. В ЦАЛИ заявляют, что в последнее время боевики участвовали в подготовке новых атак. Глава израильского МИДа Гедеон Саар заявил на пресс-конференции, что Израиль нацелен на осуществление новой инициативы с отводом своих военных из двух модельных зон на юге Ливана, которые затем должны занять ливанские войска. Об этом пишет Times of Israel. «Мы готовы добиваться создания двух этих модельных зон. Я надеюсь и хотел бы верить, что нынешний раунд переговоров в Риме будет этому способствовать», — заявил министр. Аль-Джазира сообщила, что в Риме начался двухдневный и шестой раунд прямых переговоров Израиля и Ливана. Под эгидой США в консультациях принимают участие послы Ливана и Израиля в Вашингтоне, а также американские послы в Ливане и Израиле. Сегодня Кнессет во втором и третьем чтениях утвердил закон, временно замораживающий задержание учащихся ЕШИФ, уклоняющихся от службы в армии. За проголосовали 58 депутатов, против 54. Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министра Бениамина Нетаньяху, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!». Ранее законопроект подвергли резкой критике юридический советник Кнессета и начальник генштаба ЦАЛИ, заявив, что он закрепляет неравенство и наносит ущерб армии. Сразу после принятия закона заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель объявила о выходе из правительства. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра погода существенно не изменится. Температура воздуха останется в пределах среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме 21 градус ночью и 32 днем. В Тель-Авиве 22-31. В Хайфе 22-29. В Бершеве 19-36. И в Эйлате 26 градусов ночью и 41 в дневные часы. Мы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире авторская программа Дмитрия Хершензона «Фа-фа-ля-ля». Оставайтесь на первом.

0: І це був гурт Шао Бао.
1: Реклама. Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азухер и Хашива 9.
2: DAX в Ришон Лицеоне отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицеон, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки. Center Car Azur. Дерыха Шива 9.
4: Суперцены в Маданей Мане. Креветки тампура с соусом 29,90 за 400 граммов. Коньяк Мьюков Делюкс 5 звезд 99,90. Водка Русский Стандарт 89,90 за литр.
5: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мане. С нами вкусно.
1: Реклама.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

твоими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета. Ты настолько сильна, что учусь у тебя, будто школьник, но мне это нравится. Мы настолько семья, столько ран на руках, и до космоса точно дотянемся. Твои волны упасть, огромная часть той детали, что сердцем называется. Знаю, будем сиять и назад никогда не оглянем.

Я придумаю.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

двигаясь без цели под дождем и солнцем, я очутился на перекрестке малознакомой части города, где я увидел это. Не знаю почему, но я как-то уже знал, что будет дальше. Впереди был целый день, и было понимание того, что этот день один из многих последовательностей, называемой жизнью. Было ощущение случайности реального и его малозначительности. Будто бы я был уже однажды кем-то, кого стоило бы вспомнить. Мне стоило бы позвонить ей, хотя я понимал, что я так и не найду подходящих слов. Стоило бы позвонить ей.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: прекрасен всех, и я с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а я пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Радио.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио.
0: Подпишись.
1: Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио.
2: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM.

all.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. 89.1 FM.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Радио 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Даже я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: 89.1 FM.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.
5: Первое радио.
6: Я приду сквозь злые ночи.
5: Всегда с тобой.

0: day together. I told you they wouldn't be doing this, man. These glasses are lean, these Yeezy slides.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио.
10: Я приду сквозь злые ночи.
9: Всегда с тобой.
11: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
3: Всегда с тобой.

0: товарищи! Каждую пятницу.
1: Минутная готовность.
0: С 15 до 17.
1: На исходные.
0: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
2: Прощайте, люди будущего!
3: Валите вы уже быстрее!
0: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
4: Как же я по вам соскучился.
5: Город диско. 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: Первое радио.
5: Я приду сквозь злые ночи.
4: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульо. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
5: 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио
7: 89.1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио.
2: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».
7: Всегда с тобой.